пищу духовную. Я не умела тогда еще молиться. Там последний раз мы видели многих дорогих нам людей. Невозможно передать их плачи, стенания, крики детей, вздохи стариков и больных, их страх перед неизвестностью. Человеческое сердце этого вынести не может. Наши сердца сжимались при виде страданий невинных людей. Стар и мал, больные и здоровые, все были приговорены к смерти, и не было возможности ее избежать. Моему дяде Джо было 87 лет. Его жену Розу, как, впрочем, и всех моих ближайших родственников, кроме брата Бернарда, депортировали и уничтожили. В театре не могло быть и речи о соблюдении правил гигиены. 9000 человек на 2 уборных и 1 зрительный зал на 1000 посадочных мест. Пши, паразиты и болезни распространялись со скоростью чумы. С тех пор, как фашисты захватили Голландию, мы испытывали недостаток в таких заурядных предметах гигиены, как мыло и шампунь. В довершение ко всему было объявлено о введении комендантского часа. После 8 вечера запрещалось выходить на улицу, поэтому нам с Микой приходилось ночевать в театре. Мы спали на полу или на матрасе. Одеяло и постельное белье, их не было и в помине. Каждый день фашисты пригоняли около 9000 человек. У нас было много работы, и после долгого дня голые грязные матрасы были пределом мечтаний. Еврейские аресты были тщательно спланированы. По улицам медленно ехали патрульные машины с вооруженными солдатами и штурмовиками. А эсэсовцы тем временем вытаскивали попавших в ловушку евреев из их домов. Дебора прячется. Я уже говорила, что отец нашел место, где я могла бы укрыться от преследования. Но я работала в проклятом месте для обреченных и успела подхватить вшей и чесотку. Поэтому я считала, что принести в чей-то дом это хозяйство будет непростительно. Я даже подумать об этом боялась, поэтому и отказалась от надежного и чистого укрытия. Но мы решили, что им вместо меня может воспользоваться Дебора, старшая дочь Мики. Когда за мной пришел человек из подполья, мы посвятили его в суть дела, и он пообещал что-нибудь придумать. Генриетта и Симон. После него к нам пришла еще одна посетительница. Ее звали Генриетта. Она и ее муж Симон были прославленными мастерами-стеклодувами. Их имена были широко известны по всей Европе, а теперь у них был свой способ борьбы с фашистами. Симон подделывал регистрационные карточки. Эти люди были одними из самых надежных друзей в нашей жизни. Генриетта сказала, что она позаботится о том, чтобы подполье взяло опеку над Деборой, и была готова стать нашей связной, но при этом выдвинула одно условие, чтобы оградить ребенка и семью, которая ее примет от опасности. Мы не должны предпринимать попыток выяснить, где находится Дебора, даже если война затянется на многие годы. Единственное, что нам обещала Генриетта, это ежемесячно сообщать нам о том, как себя чувствует Дебора и жива ли она. Стоит ли мне говорить вам, чего стоило матери такое решение? Но у нас не было ни времени, ни выбора. Поэтому Мика решилась отдать ребенка в руки подпольной организации в надежде, что им удастся спасти ее дочь от смерти. Из окна мы смотрели вслед Генриетте и Деборе. Ребенок плакал, а Генриетта уговаривала ее идти. Мы с Микой выплакали все глаза. Я любила эту девочку как родную. Мы не могли тогда знать, что увидимся с Деборой только через 3 года. Суд над Максом. После того, как Макс провел 14 месяцев в тюрьме, судьи Гааги признали его виновным в продаже продовольственной карточки. Его депортировали. Стоит ли упоминать, кто выносил приговор?
Мика ходила на открытые слушания по делу. Она сказала, что в зале суда ни слова не было произнесено по-голландски. Только охранники Макса были голландцами. Мы не знали, куда они сослали Макса. Но уже после войны через Красный Крест нам удалось выяснить, что он, возможно, был отправлен в Ригу.

где, скорее всего, и скончался. Удочерение Ани. Мы не знали, где была Дебора, где-то в Голландии, но у нас на руках была еще малютка Ани, за безопасность которой мы очень беспокоились. Но Карл, помните, глава департамента занятости и лидер подполья, о последнем фашисты и не догадывались, подал на блестящую идею. Ему сделали бумаги, в которые Ани числилась его собственным ребенком. Таким образом, он и его жена Трус стали приемными родителями Ани. Мика только что пережила расставание с Деборой, и вот ей предстояло проститься и с Ани. Малышка жила с Трус и Карлом и многие годы не подозревала, что тетя Катрин, которая иногда навещала ее, в действительности была ее родной мамой. Странно, но, казалось, малышка чувствовала это, потому что всякий раз, когда тетя Катрин собиралась домой, Аня устраивала дикий рев. Каково же было матери, не знающей, где находится старший ребенок, слышать, как ее маленькая дочь называет чужих людей, пусть даже друзей, мамой и папой. Ши и другие напасти. Детей забрали, мы с Микой остались одни в огромном доме. Мика тяжело переживала расставание с детьми. Ее очень волновало, чем кончится суд по делу Макса. Я же полностью завшивела, и все мое тело было покрыто чесоточными струпьями. Мне нужно было срочно обратиться к врачу. Мы нашли еврейского врача, которого еще не лишили разрешения на частную практику, и только через 3 недели я поправилась. Все еще будучи приписанным еврейским советом работать на переправочном пункте в театре смерти, мы понимали, что нас когда-нибудь тоже так же депортируют, но нам пообещали, что мы будем в числе последних. Не знаю, но в глубине сердца я чувствовала, что этого не случится. Я повторяла про себя, что живой им никогда не дамся. Но у Бога были другие планы относительно Фриды. Продолжение следует.

читая Библию, откуда он пришел. Новый Завет начинается Евангелием от Матфея. Матфей был мытарем, сборщиком податей в Израиле. Иисус призвал его следовать за собою и избрал его в число 12 апостолов, в число самых близких своих учеников. Матфей и написал впоследствии это Евангелие, будучи очевидцем описанных им событий, дел и слов Иисуса. Матфей написал свое Евангелие первоначально на древнееврейском языке. Оно было предназначено первоначально для еврейского народа и лишь впоследствии было переведено на древнегреческий язык. Мы читаем в этом Евангелии: «Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в чреве от Духа Святого. Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, все ангел Господень явился ему во сне и сказал: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившийся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус». Еврейское «Иешуа», то есть спасение. «Ибо он спасет людей своих от грехов их. А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Се дева в чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Иммануил», еврейское «Иммануэль», что значит «с нами Бог». Матфея 1:18-23. Здесь Матфей цитирует древнееврейского пророка Исаию, Исаия 7:14. Исаия жил примерно за 750 лет до рождения Иисуса. Далее Матфей пишет о том, что Иосиф не знал Марию как женщину до рождения Иисуса. Очень важно, что в древнееврейском подлиннике книги пророка Исаии слову «дева» соответствует древнееврейское слово «альма», которое переводится как «девушка», «девица». Другое еврейское слово «иша» переводится как «женщина». Итак, евангелист Матфей подтверждает, что при рождении Иисуса сбылось древнее пророчество Исаии. Да, родила Иисуса именно девушка, дева по имени Мария, еврейская Мирьям. И Мария, и Иосиф, еврейская Иосиф, были из еврейского народа, из рода царя Давида, и жили, естественно, в Израиле. Но вот зачатие и рождение Иисуса было сверхъестественным, без участия Иосифа. Вы скажете: трудно в это поверить. Но почему верили в это древние еврейские пророки и праведники? А мы, люди 21 века, стали настолько интеллигентными и умными, что уже не можем в это верить. Как мы видим, в том, что христиане называют догмом непорочного зачатия, нет ничего нееврейского. Написано еврейским евангелистом Матфеем для еврейского народа на древнееврейском языке, на основании пророчества древнееврейского пророка Исаии. И произошло это событие, как и было предсказано на земле евреев, в Израиле. И означает это то, что всемогущий Бог следил и продолжает следить за исполнением слова своего. И означает это, что Иисус не просто обыкновенный человек, но что Он Сын Божий, обещанный Богом от начала. Он родился не от брака Бога с еврейской девушкой, но то, что непонятно нашему разуму, то можно постичь верою в Слово Божье, верою в свидетельства Ветхого и Нового Заветов. Конечно, по плоти Иисус был еврей, Сын Человеческий, но по Своей предвечной сущности Сын Божий, не имеющий национальности. Он и только Он исполнил закон, данный Богом еврейскому народу через Моисея, еврейское Моше. Он подчинился закону, чтобы искупить подзаконных,
Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. Галата 4:4-5. Поэтому поднимемся выше своей образованности и примем свидетельство непогрешимого, богодухновенного Слова Божия. Шалом Йод. Смотрите библейский справочник Гилея, страница 413.

Письма из-за колючей проволоки. Мне интересно все. Прочитал газету «Забытый алтарь». Газета интересная, но главное преимущество, на мой взгляд, в том, что в ней уделяется место для освещения деятельности мессианских общин и миссий. Деятельность еврейского народа в теле Христовом меня очень интересует, так как им принадлежит усыновление и слава, и заветы, и законоположения, и от них Христос по плоти, сущий над всеми Бог, благословенный вовеки. Мне интересна культура, история, традиции этого народа. Хочу более полно познать Иисуса Христа. Хочется общаться с кем-нибудь из иудеев, верующих в Иисуса Христа и принявших Его в свое сердце, как Господа и Спасителя. Сам я по плоти не еврей, но таков по духу. Римлянам 2:29. В Иешуа Машиаха уверовал в камере смертников в октябре 1998 года. На данный момент нахожусь в колонии для пожизненно осужденных. Еще просьба к вам. Пожалуйста, подпишите меня на газету «Забытый алтарь». Буду вам очень признателен. А теперь мое стихотворение для Израиля. Израиль, как я жду твоего покаяния, чтобы вновь пребывал ты на лоне Отца, чтобы жизнь воссияла твоя чудным светом, как и в прежние годы Давида царя. Ты не веришь в Христа, но я буду молиться, чтобы принял бы ты от Отца благодать, чтобы сердце открылось твое для Иисуса, а иначе не сможешь ты в царство попасть. Но я верю пророкам, ты снова восстанешь, когда время язычников в мире пройдет. Ты признаешь Христа и преклонишь колени, Он вновь на землю с небес к нам придет. Ты воскликнешь и скажешь: «Мой Бог и Спаситель!» И мы будем в тот день вместе славить Христа, что призвал нас от мира, услышав молитвы, даровал нам спасение и царство Отца. О, мой брат, как я жду твоего покаяния, чтобы вновь пребывал ты на лоне Отца, чтобы жизнь воссияла твоя чудным светом, как и в прежние годы Давида царя. Андрей Ожогов. Тюрьма. Соликамск. Россия.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Дорогие слушатели, для вас звучат песни христиан.

на ресницах блеснула слеза. Не стучись, о пташечка милая, но лети в дорогие края, где живут мои братья любимые, где осталась родная семья. Передай им любовь драгоценную и прощальный привет. Передай, оставляя здесь плоть эту бренную, ухожу в неземной, чудный край, где святая отчизна небесная ожидает всех верных Христу. Там совместно с Христовой невестой

Тяжелый крест сгибает его плечи, и смех вокруг с циничной злобой. Нет, не искал он в жизни, где полегче. Служил он людям, жертвуя собой. Служил он людям, жертвуя собой.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Дорогие слушатели, для вас звучат песни христиан.

Небо и годы от гибели спасти тебя должны.

Слушать – это замечательно, но, к большому сожалению, сами христиане намного меньше стали петь. Магнитофоны, интернет, телевидение – это хорошо, но они вытеснили наши с вами песни, а это жаль. Давайте же будем сами петь, тем самым принося жертву хвалы, плод уст, прославляющих имя Господа. В душе моей звучит напев любви святой. Душа поет с тех пор, как мой Господь со мной. Тот Божий гимн пою я всей душой. Поет душа, поет душа.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.
2: Вас приветствует программа «Час ученичества». В нашей студии пастор и проповедник Джек Фонтейн, преподающий Слово Божие вот уже более 25 лет.
3: Однажды на земле появится человек, который будет управлять всем миром. Библия называет его Антихристом, потому что он будет утверждать, что является Богом во плоти. А знаете ли вы, что у Антихриста будет также собственное вероучение или религия? В сегодняшней передаче мы поговорим об этом, когда будем изучать первое послание Иоанна. Спасибо, что слушаете нас. Надеюсь, вы уже открываете свои Библии на первом послании Иоанна. Мы продолжим чтение с 18 стиха 2 главы и, как всегда, начнем наше изучение с молитвы. Господь, прошу Тебя, когда мы будем продолжать чтение первого послания Иоанна, благослови Твое слово для всех, кто его слышит по радио. Я благодарю Тебя за это и молюсь во имя Иисуса. Аминь. В нашей прошлой передаче мы говорили о том, как Иоанн предостерегает нас от следования за миром и призывает христиан не любить мир. «Если вы любите мир, в вас нет любви очи», — утверждает Иоанн. Мы говорили о том, что в Писании мир изображается в виде блудницы, падшей женщины, и если христианин не любит Бога, значит, он прелюбодействует с миром. В 28 стихе этой главы сказано: «Итак, дети, пребывайте в нем, чтобы, когда он явится, иметь нам дерзновение и не постыдиться пред ним в пришествии его». Предостережение Иоанна относится к христианам. Оно призывает нас оставаться в общении с Иисусом Христом, потому что однажды Он вновь придет на землю, и если в тот момент мы будем не с Ним, нам будет очень неловко. Мы действительно почувствовали бы ужасный стыд при Его пришествии. Если христианин не пребывает в общении с Иисусом, он пребывает в общении с миром. В наших отношениях с Богом нет промежуточного состояния. Если вы не любите Его, вы любите мир. Быть мирским христианином значит быть тем, кто не только общается, но и пользуется услугами проститутки, потому что связь с миром отождествляется в Библии с духовным прелюбодеянием. Другими словами, я хочу сказать, и надеюсь, что никого этим не шокирую, что при втором пришествии Иисуса будут такие христиане, которые в духовном смысле будут как бы держать в объятиях проститутку. Как стыдно им тогда будет! Именно поэтому многие христиане будут посрамлены. Когда Иисус придет опять, окажется, что кто-то, вместо того, чтобы ходить с Ним, обнимает отвратительную проститутку. Библия говорит: «Прелюбодеи и прелюбодеицы, разве не знаете, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу». Какая горькая и печальная картина! Не любите мира, ни того, что в мире. Может быть, кто-то захочет сейчас сказать: «Да, я действительно поглощен суетой мира. Я завидую чужим деньгам, вещам и даже женам. Как же мне освободиться от этого?» Я говорил об этом в нашей прошлой передаче, но мне кажется, кое-что из этого стоит повторить. Я никогда не забуду совета, который дал христианский психолог одной девушке, обратившейся к нему с просьбой помочь ей во взаимоотношениях с ее молодым человеком. Проблема заключалась в том, что каждый раз, когда они оставались наедине, он начинал склонять ее к сексу, и она спрашивала, что ей следует делать. Психолог посоветовал ей просто взять Библию и положить между собой и им. Это должно было помочь им держать себя в руках и избегать ссор. Здесь можно провести духовную параллель. Единственное, что может уберечь нас с вами от мира, этой старой блудницы, — Слово Божие, больше ничто. Если мы пренебрегаем Словом, мы пренебрегаем самим Богом. Если же мы без внимания относимся к Богу, то скоро убедимся, что соблазны этого мира начинают сильно искушать нас. Божье Слово очищает нашу жизнь. Нам следует пользоваться теми богатствами, которые оно дает нам. Это почти преступление, когда христиане пренебрегают Словом Божьим и его ежедневным чтением. Они могут часами читать журналы или смотреть телевизор и не уделять ни минуты Божьему Слову. Божье Слово очищает. Если вы безразличны к Нему, вы становитесь плотским христианином. Слово «Евангелие» имеет очень интересное происхождение. Его корень буквально означает «продавец мыла». Разве это не любопытно? В первом веке нашей эры торговцы мылом шли на рыночную площадь, имея при себе определенный запас товара. И когда народ собирался, чтобы посмотреть, что же такое они продают, они выбирали из толпы самого грязного человека и, поливая его водой, намыливали с ног до головы. Тогда все видели, как чисто моют их мыло и с удовольствием покупали их товар. Разве это не интересно? Слово «Евангелие» берет свое начало в слове «торговец мылом». Само слово указывает на то, что проповедь Божьего Слова очищает человека. Иисус сказал: «Освети их истиною Твоею». Слово Твое есть истина. Божье Слово очищает человека изнутри. Причина, почему от многих христиан исходит духовный смрад, в том, что они не очищают себя тем средством, которое дает Бог, Его Словом. Представьте себе, друзья мои, что произошло бы, если бы вы не мылись, скажем, месяц. Я думаю, от вас исходил бы не самый приятный запах. В духовном плане происходит точно так же. Если вы пренебрегаете Словом Божьим, вы будете распространять вокруг себя духовный смрад, и нет такого дезодоранта или одеколона, который мог бы перебить этот запах. Вы не сможете скрыть его. Можно, конечно, постоянно повторять «Слава Богу», добавив это выражение к своему лексикону, но все равно будет чувствоваться духовное зловоние. Мир увлечет вас. Как было бы стыдно оказаться в таком положении в тот момент, когда вернется Иисус. Библия призывает нас пребывать в Нем. Это означает быть близким к Иисусу, чтобы стоять твердо и не устыдиться при Его втором пришествии. Не пренебрегаете ли вы Божьим Словом, друзья мои? Не делайте этого. Изучайте его с духовным рвением. Оно очистит вас и приблизит к Богу. Вот такое наставление я хотел вам сегодня преподать, но не думаю, что на этом вопросе стоит далее останавливаться. Давайте продолжим читать с 18 стиха и посмотрим, как изменяется здесь направление мысли Иоанна. Послушайте. «Дети, последнее время, и как вы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время. Они вышли от нас, но не были наши. Ибо если бы они были наши, то остались бы с нами, но они вышли, и через то открылось, что не все наши». Иоанн говорит: пришествие Христа близко. Только посмотрите, вы слышали, что человек греха, правитель мира, также явится в конце времен перед пришествием Христа. Так вот, такие антихристы уже появились среди нас. Они его предвестники, свидетельствующие о том, что мы находимся на пороге явления настоящего антихриста. К кому могли в первом веке нашей эры относиться эти слова? Я могу предложить вам несколько объяснений этому. В Римской империи было 12 великих цезарей. Один из них, царь Нерон, необычайно жестокий и кровавый правитель. Именно он организовал огромное гонение на христиан. Каждый из этих 12 великих цезарей заявлял, что является Богом во плоти. Так что же, спросите меня вы, это и были те антихристы? Нет, антихрист еще не приходил на нашу планету. Эти императоры были лишь прообразами того, кто появится в конце времен. Антиох Эпифан, правитель времен Ветхого Завета, также был прообразом грядущего антихриста. Он обладал всеми чертами того, кто появится в последние дни. Антиох был ярым антисемитом. Он ненавидел еврейский народ, так же, как это будет делать и антихрист. Антиох пришел в израильскую землю и полностью запретил иудеям поклоняться Богу по закону Моисея. Он издал указ, грозящий смертной казнью каждой женщине, которая позволит провести обрезание своего ребенка в восьмой день. Но, вопреки повелению Антиоха, сотни тысяч иудейских женщин обрезали своих сыновей. Что же сделал правитель в ответ на их непослушание? Он приказал привязать этих детей к их матерям и сбросить с обрыва скалы. Погибли сотни тысяч человек. Невероятная жестокость. Он также принес в жертву свинью, нечистое, по мнению иудеев, животное, на алтаре в Иерусалиме. Он заставил священников есть мясо той свиньи, нарушив запрет закона Моисея, а затем, взяв свиную кровь, окропил ею святое святых, совершив тем самым невероятное святотатство. И это было еще не все. После этого Антиох, этот прообраз Антихриста, поставил изображение самого себя в храме. Интересно заметить, что в книге Откровения именно это делает Антихрист. Он ставит свою статую в святом Божьем храме в Иерусалиме, совсем как Антиох. А знаете ли вы, что Антиох сам присвоил себе второе имя Епифан? Это еще раз показывает, что он был прообразом грядущего Антихриста. Антиох не получил имя Епифан при рождении, он сам назвал так себя. Имя это буквально означает следующее – «явившийся Бог». Не очень-то он был скромен. Антиох был уверен, что он и есть сам Бог всемогущий во плоти. И, друзья мои, человек греха, придущий на землю в последние дни, будет также утверждать, что он и есть Бог во плоти. И большая часть человечества поверит ему. Иоанн говорит: «Берегитесь, мы живем в последнее время, потому что среди нас уже есть злые развращенные люди, которые являются предшественниками будущего Антихриста. Берегитесь их, они несут обманные учения, которые уведут вас от истинного Бога». Что это за учение? Мы узнаем об этом из 22 стиха. «Кто не лжец, кто отвергает, что Иисус есть Христос. Это Антихрист, отвергающий Отца и Сына. Всякий, кто скажет вам, что Иисус не является Христом, несет учение Антихриста». Но что это значит? Имя Иисус божественное. Само по себе оно означает «Господь спасает». Слово же «Христос» по-еврейски означает «помазанник», «Божий помазанник». Если кто-нибудь утверждает, что Бог никогда не становился человеком, он несет учение Антихриста. А теперь послушайте очень внимательно то, что я скажу. Есть только одно имя под небом, данное людям, которым мы можем спастись. Мне неизвестно, какого вероисповедания вы придерживаетесь, но я знаю одно – только Иисус может спасти вас. Он есть Спаситель мира. Бог стал человеком 2000 лет назад. Он облегся в человеческую плоть для того, чтобы отдать свою жизнь за наши грехи на кресте. Только Он один является нашей надеждой. Сатана не хочет, чтобы человек верил в это или знал об этом, и поэтому он старается внушить людям, что Иисус был только человеком. В конце концов, Антихрист заявит, что Он есть сам Бог во плоти, таким образом, отрицая, что Иисус был воплощением Бога телесно. Иоанн восклицает: «Берегитесь, такие учения уже появились в наши дни». Заметьте, в 19 стихе он также говорит: «Они вышли от нас, но не были наши. Ибо если бы они были наши, то остались бы с нами. Но они вышли, и через то открылось, что не все наши». Даже в поместных церквях появились люди, которые заявляли, что Иисус не был Богом. Сначала они казались настоящими христианами, но на самом деле они никогда ими не были. Они были притворщиками, лицемерами и лжецами. Даже в небольшие собрания верующих прокралось это учение. Но его сторонники очень скоро покинули церковь. Они вышли от нас, но не были наши. Были ли такие люди христианами, потерявшими свое спасение? Нет, они никогда не были христианами. Именно об этом пишет Иоанн: «Если бы они были наши, то есть если бы они действительно были рождены свыше, они остались бы с нами. Они не стали бы сторонниками учения Антихриста». Друзья мои, мы с вами можем многому научиться на этом примере. Первый из них – не думайте, что если кто-то ушел из церкви, возвратившись к жизни во грехе, то потерял свое спасение. Возможно, он не терял его. Скорее всего, он никогда его не имел. Иисус рассказал как-то притчу о пшенице и плевелах, растущих вместе. Одно из этих растений истинное, другое только похоже на него. Тот, кто действительно рожден свыше, остается с Богом. Конечно, всякий может впасть в грех, но блудный сын вернется к отцу, потому что он его сын. Он всегда был и остается сыном. Да, он опустился до того, что ел из грязной кормушки мира. Да, он жил среди свиней какое-то время, но он вернулся. Те, кто не приходят назад, не являются сыновьями. Они никогда ими не были. Не знаю, слышали ли вы когда-нибудь историю о блудной свинье. Возможно, она поможет вам более ясно меня понять. В Библии сказано: «Вымытая свинья идет валяться в грязи». Так вот, послушайте мой рассказ. Блудный сын был рожденным свыше Сыном Божьим, ушедшим от Отца. Он опустился до всех грехов мира и, в конце концов, стал кормить свиней. Какое низкое положение для Божьего Сына, не правда ли? Скорее всего, он выглядел тоже как свинья. Он был весь в грязи и ел ту же самую пищу, что и его подопечные, кукурузные кочерышки. Если бы кто-то увидел его в тот момент, то обязательно подумал бы, что такой человек, конечно же, не спасен. Но только взгляните на него. Он живет точно так же, как и мир вокруг него. Он похож на свинью. Но нет, он оставался сыном. Он просто вел себя как свинья. Но мы знаем, что в один прекрасный день блудный сын осознал, в каком ужасном положении находится. «Что же я делаю, валяясь в грязи со свиньями? В доме моего отца так хорошо. Я обязательно выберусь из этого свинарника и пойду домой к отцу». Итак, блудный сын перелез через ограду, но тут одна свинья, с которой он познакомился в свинарнике, спросила его. «Эй, ты куда?» «Домой», — ответил блудный сын. «А можно мне с тобой?» — спросила свинья. «Конечно, выбирайся из свинарника и пошли». По дороге свинья помылась, стерла с себя грязь, повязала на шею бантик и даже, наверное, побрызгалась духами, чтобы отбить неприятный запах. Итак, блудный сын вместе со свиньей пришли в дом отца. Придя домой, сын был просто счастлив вновь быть с отцом. Свинье тоже было интересно поучаствовать в торжествах по случаю их прибытия. Дом отца и общение с Богом — это духовное общение. Свинья скоро научилась говорить «Слава Богу», читать Библию и приходить на собрание. Но через некоторое время ей все это надоело. Сын любил духовное общение с отцом, даже когда он был в свинарнике, он помнил о нем и скучал без него. Но свинья никогда не стремилась обрести это общение. Оно никогда ей не нравилось, особенно в субботу вечером, когда в окно доносилась веселая музыка из соседнего бара. Свинья скучала по свинарнику и своим друзьям. И вот однажды свинья собрала свои вещи и убежала из дома отца обратно в свинарник, где с удовольствием плюхнулась в грязь. Знаете почему? Потому что она никогда не была сыном, она всегда была свиньей. Она помылась только снаружи. Именно так обстоит дело со многими членами местных церквей. Возможно, среди вас, в вашей церкви, есть неспасенные люди. Это те, кто чист только снаружи и готов в один прекрасный день навсегда покинуть церковь и вернуться в мир. Не думайте, что они потеряли свое спасение. Они никогда его не имели. Их чистота была только внешней и недолговременной. Среди 12 апостолов Христа тоже был один такой человек. Его звали Иуда Искариот. Если даже с самим Иисусом, нашим Господом, была рядом блудная свинья, то почему мы удивляемся, когда в нашей церкви появляются такие люди? Удивляться не стоит. А теперь я хотел бы обратиться к тем, кто, возможно, в первый раз слушает нашу передачу. Были ли вы рождены свыше? Омыты ли ваши грехи? Кому вы поклоняетесь? Идолу или истинному живому Богу? Живут ли в вашем сердце радость и мир? Никакие идолы не дадут вам их. Только Бог может сделать это. Бог любит вас. 2000 лет назад Он доказал это, послав Своего Сына в мир, чтобы Он умер на кресте, заплатив за наши грехи. Но Иисус не остался мертвым. Через 3 дня Бог воскресил Его, доказав этим, что Он Его Сын. Бог спасет вас, если вы призовете имя Иисуса. Вечная жизнь и спасение — это безвозмездный дар. Его невозможно купить или заработать. Вы не можете его заслужить. Бог даст его вам, если вы просто попросите Иисуса спасти вас. Библия говорит, что всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Призовите имя Христа прямо сейчас и познайте прощение грехов, о котором мы говорили. А нашу следующую передачу вы сможете услышать через неделю, в это же время и на этой же волне. До встречи в эфире, и пусть Господь благословит вас.

Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: День сегодняшний не должен быть похож на вчерашний. Он тем более не должен быть таковым, если в вашей жизни есть Бог. И что бы ни готовило вам завтра, будем уверены в том, кто хранил и помогал нам сегодня. С вами программа доктора Сейла «Завтра наступает сегодня».
1: Почти 300 лет тому назад Уильям Лоу описал самую короткую дорогу к счастью.
0: О, я, кажется, о ней слышала. Это одно постоянное правило на каждый день.
1: И состоит оно в том, чтобы человек благодарил и прославлял Господа за все, что с ним случается, так как, что кажется бедой, может стать благословением, если за это поблагодарить Господа Бога.
0: Наверное, наши слушатели удивлены или даже растеряны от того, что все так просто.
1: А я хочу посоветовать, прежде чем вы скажете себе «только не сегодня», провести эксперимент ради интереса и с научной аккуратностью посмотреть, а сработает ли этот способ достижения счастья сегодня.
0: Лоу советовал благодарить и прославлять Бога за все, что с вами происходит. Он уверял, что беда может обернуться в благословение. Может ли быть так на самом деле?
1: А почему бы вам не решиться благодарить Господа за все, что есть в вашей жизни, и хорошего, и плохого? Скажем, до конца этого месяца. А затем проанализировать ваши ощущения. Вы могли бы вести дневник событий вашей жизни и вашего поведения в течение этого периода.
0: Тот, кто из наших слушателей решился на этот эксперимент, поймет, что прославление и благодарение Бога за все есть подтверждение веры в то, что Бог жив и сегодня, и что именно Он управляет нашей жизнью, а не случай или судьба. Прославление Господа за все, что происходит, вовсе не означает, что вы понимаете, почему все так происходит, когда сердце спрашивает «почему?».
1: Господь отвечает: «Просто поверь мне, разве я не заставлял мир вертеться достаточно долго, чтобы ты сомневался в том, что я могу решить твою проблему?»
0: И потом, Лоу не первый описал самую короткую дорогу к счастью. Даже одна известная поговорка гласит, что не было бы счастья, да несчастье помогло.
1: А апостол Павел почти 2000 лет тому назад писал: «За все благодарите, ибо такова у вас воля Божия во Христе Иисусе».
2: Желаем успехов! Пишите нам. Наш адрес 420-111, Казань, АЯ 555. Наш электронный адрес мост@mail.ru. До новых встреч в программе «Завтра наступает сегодня».
1: Спасибо, что были с нами. До встречи в эфире.

Дорогие друзья, вы слушаете радиопередачу «Благодать вам». Мы продолжаем говорить об учении Иисуса Христа, которое Он изложил, сидя на горе. Поэтому оно и называется «Нагорной проповедью». Иисус начал свою проповедь заповеди блаженства, каждый из которых начинается словом «блаженны». Иисус говорил о качествах, которые появляются в человеке после принятия Иисуса Христа. Слушайте наши передачи, и вы узнаете, как принять Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. У микрофона ведущей передачи Александр Юсов.

Я еще раз хочу, чтобы мы посмотрели на 7 главу Евангелия от Матфея, стихи с 21 по 29. Поскольку мы уже обсуждали стихи с 21 по 23, я хотел бы сосредоточиться на стихах с 24 по 27, а затем кратко прокомментировать завершающие стихи. Начиная с 21 стиха, Господь подводит нас к кульминации проповеди и говорит: «Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день: Господи, Господи, не о Твоей воле имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им: я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие. Итак, всякого, кто слушает слова Моисии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое. И когда Иисус окончил слова сии, народ явился учению его, ибо он учил их как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи». Христос изображает двух человек, строящих свои дома. Один человек не задумывается о том, что может произойти в будущем, и не придает большого значения фундаменту. Он назван безрассудным, стих 26. Другой же, также возводящий дом, хочет быть уверенным, что дом будет стоять на камне, и он назван благоразумным, стих 24. Очень простая история. Двое строят дома. Один благоразумный, другой безрассудный. И то, что кажется простым примером, в действительности оказывается поразительным и ярким прообразом людей, которые обладают знанием, но имеют пустое сердце. Заметьте, что в 24 стихе он говорит «всякого, кто слушает», и в 26 стихе «всякий, кто слушает». Это те люди, которые слушают, они слышат послание и понимают его, но мудрые с этим что-то делают, а глупцы не делают ничего. Иисус заканчивает проповедь призывом. Этот призыв содержится в 13 и 14 стихах. И призыв этот в действительности гласит: «Входите узкими вратами, идите узким путем, который ведет к жизни». Но это не просто будет сделать по двум основным причинам. Первая – это лжепророки, вторая – ложное исповедание. Вы будете обмануты другими и будете обманывать сами себя. Во-первых, говорит Иисус, есть те, которые говорят, но не делают, стихи с 21 по 23. Они делают словесное исповедание, они говорят, что принадлежат Царству, говорят, что знают Христа, но не исполняют того, что Он говорит. А затем в стихах с 24 по 27 говорится о тех, которые слушают и не исполняют. У них знания в голове, но не в сердце. У первой группы пустые слова, у второй – пустые сердца. Люди могут обманываться любым способом. Либо пустым исповеданием, вы продолжаете повторять и повторять его, пока сами себя не убедите в том, что это правда, хотя и нет очевидного подтверждения, либо интеллектуальным знанием. Есть люди, которые ложно полагают, что они христиане, потому что они очень много знают о христианстве. Так же, как есть люди, которые думают, что они христиане, потому что они очень много об этом говорят. Теперь в стихах с 24 по 27 Господь снова напоминает нам, что праведность является условием входа в Царство Божие. Если твоя жизнь не соответствует этому требованию, то независимо от того, как она выглядит внешне, независимо от того, какое знание ты имеешь, или как ревностно исполняешь религиозные обряды, когда придет наводнение, тебя смоет. Евреи создали систему дел и праведности, которая не могла дать полной праведности, а Бог пришел и предложил им истинную праведность. Но прежде чем принять Божью праведность, они должны были признать всю несостоятельность их собственной системы.
Вот почему они должны были прийти к такому состоянию, которое описано в блаженствах. В Нагорной проповеди Иисус часть за частью сметает их бумажный домик, и к 7 главе Он уже полностью уничтожает всю их религиозную систему. А затем, в 13 и 14 стихах, Иисус заставляет их сделать выбор. Он говорит им, что выбор будет непростым, потому что и лжепророки будут обманывать их, и сами себя они будут обманывать. Итак, в стихах с 24 по 27 противопоставляется два человека. Один слушает и исполняет, другой слушает и не исполняет. Примером для этого служат два строителя. Эти слова обращены к тем, кто на словах исповедует, что знает Бога, кто думает, что является частью царства, кто считает себя христианином. 24 стих начинается словами. Итак, «всякого, кто слушает слова мои сии». А стих 26 – «а всякий, кто слушает сии слова мои». В обоих случаях речь идет о людях, которые слышат проповедь Христа, слышат Слово Божье. В конце 24 стиха сказано «построил дом свой». И в конце 26 стиха также сказано «построил дом свой». Они слушают, они участвуют в определенной духовной работе, они оба принадлежат к собранию верующих, оба, вероятно, читают Писание, посещают собрания в церкви, заняты созданием некой системы духовных ценностей, построением какой-то духовной работы. Но между ними огромная разница. Один благоразумен, другой

В действительности Господь говорит, что только буря сможет показать истину, и тогда мы узнаем, кто благоразумен, а кто безрассуден. Здесь есть несколько аналогий, и я хочу, чтобы вы их увидели. Во-первых, оба человека построили дом. Они оба вовлечены в какую-то духовную работу, оба связаны с чем-то, что имеет отношение к Царству Божьему. Во-вторых, очевидно, что оба построили свои дома в одной местности, так как буря постигла оба дома. В действительности, истинно верующие и ложные верующие живут бок о бок в одном квартале, посещают одну церковь, одни занятия по изучению Библии. Они так похожи между собой в том, как они строят, что это неразличимо для большинства окружающих. В-третьих, я могу добавить, что строят они одинаково, потому что единственное отличие, как говорит Господь, в основании. Он не подразумевает, что сами дома были разные. Оба человека строили дома. Они построили свои дома в одном месте и одним способом. Иными словами, они носят Библию, участвуют в молитвах, участвуют в работе, несут материальное служение. Все выглядит одинаково, пока не добираешься до сути, до основания, которое, как я уже сказал, мы не видим, когда строение уже возведено. И только искреннее и пристальное исследование своей души может открыть правду. Один строит на камне, конец 24 стиха, Петра, что по-гречески означает «каменная ложа». Есть слово «петрос», которое означает «камень» или «валун», а здесь «петра», «каменная ложа». Другой строит на песке, стих 26. Это очень простое слово в греческом языке – «амон». Оно означает «песок», как на морском берегу. Мне довелось побывать в двух городах в Иорданской долине. Один называется Амон, другой – Петра. Петра – город, который на самом деле построен из камня. И когда мы въезжали в этот город на лошадях, то проезжали через узкий проход. Один человек мог охранять весь этот город, поскольку попасть в него можно было только через этот узкий проход в скалах, а весь город высечен в скале. И есть еще Амон. Не знаю, бывали ли вы когда-нибудь в этом городе, но когда туда едешь, не видно ничего, кроме песка. Песок повсюду. Итак, мудрый строит на камне, а глупец на песке. И вновь мы видим сильное осуждение фарисейской религии. Они не беспокоились о духовности, о чистоте сердца, о добродетельном поведении, о служении Богу. Они возводили свое большое духовное строение на сыпучем песке. Безусловно, они молились, постились, творили милостыню, но делали это только для публичной демонстрации своей предполагаемой духовности, попытки укрепить свою репутацию. Они практиковали религию внешних атрибутов, а это песок. Артур Пинг сказал: «Они приносили к дому молитвы свои тела, но не души. Они поклонялись устами, но не в духе и истине. Они настаивают на крещении погружением и причастии рано утром, но совсем не задумываются о состоянии своего сердца. Они хвалятся своей ортодоксальностью, но не чтут заповеди Христа. Множество людей, исповедующих себя христианами, сторонятся актов физической жестокости и насилия, но не задумываясь, отбирают у своего ближнего доброе имя, распространяя злые сплетни о нем. Они регулярно жертвуют на плату пасторского труда, но не дрогнув, говорят ложь о своем товаре и обманывают покупателей, убеждая себя, что бизнес – это бизнес. У них больше уважения к человеческим законам, чем к законам Божьим, и нет у них страха Господня. Песок – худое основание. Они не вошли узкими вратами. И знаете что? Широкий путь, ведущий к смерти, весь из песка, весь песчаный.

закончилась наша передача. Мы ждем ваших отзывов и пожеланий. Пишите нам на адрес радиостанции, которую вы слушаете, или Александру Юсову. Его электронный адрес –

Говорят, что надежда умирает последней. На что надеетесь вы? Знаете ли вы живую надежду? Слушайте радио «Волна надежды».

0: Вы слышите радиопередачу «Вода жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас как слушателя этой программы и желаем вам обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна. В воплощении Христа явилась полнота Божья. Евангелие от Иоанна, 1 глава, с 14 по 18 стихи.
1: Евангелие от Иоанна, 1 глава, 14 стих. «И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца».
0: В древнегреческом оригинале изречение Иоанна «Слово обитало с нами» буквально читается так: «Слово разбило шатер среди нас». Стало быть, он не желал построить себе хоромы и прочно осесть на этой земле, а расположиться на время в шатре, как ковчевник, подобно бедуинам. Через некоторое время он собрал свой шатер и перенес его в другое место. Так Христос был среди нас недолгое время, после чего возвратился к себе на небеса. Все апостолы в один голос свидетельствуют, что они видели славу Христову. Их свидетельства раздаются как возгласы радости, ведь они были очевидцами Сына Божьего во плоти. Верой у них открылись глаза, и они узрели божественность Иисуса в Его любви и долготерпении, смирении и верности. В Его непорочности они увидели самого Бога. Что же касается славы, то в Ветхом Завете это слово выражало совокупность черт Божьего характера. Все эти черты апостол Иоанн в своем свидетельстве без колебаний приписывает Иисусу, потому что он сам лицезрел в нем сокрытое сияние славы Господней, Его красоту и величие. По вдохновению Святого Духа Иоанн назвал Бога Отцом, а Христа Сыном. Нам никуда не уйти от этой формулировки. Откровение Святого Духа прорывает занавесу, заслоняющую имя Божье, и утверждает нас в понимании того, что вечный и святой Творец, всемогущий Создатель – это Отец, и у Него есть Сын, равно Ему святой, славный и вечный, исполненный любви. Бог не только грозный судья, отмститель и губитель, могущественный, страшный. Он также милостивый, добросердечный, долготерпеливый, милосердный и сострадательный Отец. Таков же и Его Сын. Через познание Отца и Сына мы проникаем в самую сердцевину Нового Завета. «Видевший Сына, видел Отца». Это откровение произвело коренной переворот во взглядах на образ Божий, явленный в других религиях. Оно открыло нам глаза на любовь Божию. Если ты хочешь понять Бога, изучай жизнь Иисуса. Что увидели в Иисусе Его ученики? Каково вкратце содержание их свидетельства? Они увидели Божию любовь, соединенную с благодатью и истиной. Поразмысли над этими тремя понятиями в молитве, и ты ощущишь полноту Божьей славы, обитающей во Христе. Он не являет свою святость в убийственных лучах света, а приносит нам незаслуженную живительную благодать. Все мы законопреступники, и нет среди нас ни одного праведника. То, что Христос пришел к нам, нечистым людям, это одна лишь благодать. Он не устыдился назвать нас братьями, но очистил и освятил нас, обновил и наполнил своим духом. Разве все эти дела, это спасение, не являются благодатью на благодать? Но еще больше благодатью является то, что мы удостаиваемся быть детьми Божьими. Слово о благодати – это не вымысел и не заблуждение, а чистая правда. Воплощение Христа подтверждает истинность Божьего спасения. Христова благодать – это основание нашей веры. Молитва. Мы поклоняемся Тебе, святой младенец в яслях, как поклонились Тебе пастухи и волхвы в Вифлеемском хлеву. Ты, Бог во плоти, Ты приблизился к нам, Ты не устыдился назвать нас своими братьями. Твой свет во тьме светит. Прими мое грешное сердце, очисти его полностью, чтобы оно стало вечными яслями для Тебя. Я славлю Тебя вместе с верующими, ибо слава Твоя обрела скромный вид простого тела. Мы молим Тебя, чтобы многие несчастные люди вокруг нас познали свое новое право на Твою благодать и приняли Тебя. Вопрос 12. Что значит воплощение, то есть инкарнация Христа?
1: Евангелие от Иоанна, 1 глава, 15 и 16 стих. Иоанн свидетельствует о нем и, восклицая, говорит: «Сей был тот, о котором я сказал, что идущий за мною стал впереди меня, потому что был прежде меня. И от полноты его все мы приняли, и благодать на благодать».
0: Во время спора с иудеями Иоанн Креститель, вдруг громко воскликнув, заявил, что идущий за ним Христос существовал прежде него, вне времени. Креститель исповедовал веру в вечное существование Христа и свидетельствовал о том, что Христос выше всякого времени и пространства, нетленный и ничем не ограниченный Бог. Вопиющий в пустыне страдал от греховности своего народа и учил о покаянии и отпущении их грехов. Когда он понял, что пришел Мессия, его сердце готово было выпрыгнуть из груди от радости, потому что родился исполненный истины вечный человек, над которым смерть не имеет власти. Явление Божьей вечной жизни в человеческой плоти является источником нашей рождественской радости. Ведь именно с этого момента начинается победа жизни над смертью и устранение греха как ее первопричины. Когда Иоанн Богослов постиг глубину этой благодати, его сердце взыграло в нем от восторга. Из его груди вырвался крик ликования, и он прославил полноту Божью, обитавшую во Христе, как об этом убежденно писал апостол Павел: «Ибо в нем обитает вся полнота Божества телесно, и вы имеете полноту в нем». Послание к Колоссянам, 2 глава, 9-10 стихи. Об этом же свидетельствует Иоанн, выражая свою мысль в кратких словах: «От полноты его все мы приняли, и благодать на благодать». Евангелие от Иоанна, 1 глава, 16 стих. Что же такое Христова полнота? И как мы принимаем от нее благодать на благодать? Вспомним, что говорит Иоанн о личности Христа в предыдущем 14 стихе. Познавая его величие, мы поймем, как благодать день за днем, словно море, окружает нас. Во-первых, Христос – это Божие Слово, которое исходит от Отца, как обычное слово из уст человека. Он – само сердце Бога, Его воля и естество. В Нем благоволение Божие. Как только слова Евангелия достигнут нас, проникнут в разум и преобразуют волю, Христос начнет обитать в наших сердцах, изменяя нас и наделяя своим достоинствами. Разве это не великая благодать? Во-вторых, Христос – это жизнь Божья. Ученые и инженеры могут создавать грандиозные здания, мосты, бомбы, но феномен жизни человека воссоздать не в силах. Родителям подарена способность передавать Божий дар жизни следующему поколению. А разве это не благодать? И хотя земная жизнь коротка, Христос наделяет верующих своим духом, который есть жизнь вечная. Таким образом, все верующие в Господа Иисуса становятся участниками Божьей жизни и не погибнут вовек. Разве это не благодать? В-третьих, Христос — свет мира. Он победил тьму и сотворил свет в кромешной ночи. Только Он дает надежду в унылом мире. Только Он обладает силой укрепить стонущий и изнемогающий мир. Свет Христа в состоянии осветить тьму нашего мира и явить правду и верность в политике, на производстве, в семье, в церкви, если только люди будут веровать в Него. Разве это не благодать на благодать? В-четвертых, Христос — Создатель миров. В Нем обитает полнота Божьего могущества. Чудеса Христовы служат знамениями Его власти. А Христово воскресение из мертвых свидетельствует о том, что и смерть не устояла перед Его жизнью. Он во плоти ходил по воде, преодолевая силу земного притяжения. Он умножал хлебы и кормил ими тысячи людей. Им сочитаны даже все волосы на твоей голове. Когда же ты примешь Его заботящуюся о тебе благодать? В-пятых, желаешь ли ты еще больше познать полноту Христову? Он — владыка миров. Все материальные вещи, каждая минута твоей жизни, даже ты сам — все это Его собственность. Он создал тебя, и Он хранит тебя. Все учения, как о капитализме, так и о социализме, одно лишь обольщение. Ни один человек на земле не достоин чем-либо владеть. Христос — владыка, и Он доверил тебе свое имущество, чтобы ты распоряжался им. Твои мускулы, твои идеи, твои родители — все это даровано тебе Господом. Когда же ты возблагодаришь Его за эту благодать?

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Вода жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов. Желаем вам Божьих благословений!

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Новый Завет. Евангелие от Марка.
3: Глава первая.
4: Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия, как написано у пророков.
5: «Вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему».
4: Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение, покаяние для прощения грехов. И выходили к нему вся страна иудейская, и иерусалимляне, и крестились от него все в реке Иордане, исповедуя грехи свои. Иоанн же носил одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, и ел акриды и дикий мед, и проповедовал, говоря:
6: «Идет за мною сильнейший меня, у которого я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви его. Я крестил вас водою, а он будет крестить вас Духом Святым».
4: И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн разверзающиеся небеса и Духа, как голубя, сходящего на него, и глас был с небес:
5: «Ты Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение».
4: Немедленно после того Дух ведет его в пустыню. И был он там в пустыне 40 дней, искушаемый сатаною, и был со зверями, и ангелы служили ему. После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божие, и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие.
7: «Покайтесь и веруйте в Евангелие».
4: Проходя же близ моря Галилейского, увидел Симона и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы, и сказал им Иисус:
7: «Идите за мною, и я сделаю, что вы будете ловцами человеков».
4: И они тотчас, оставив свои сети, последовали за ним. И пройдя оттуда немного, он увидел Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, также в лодке, починивающих сети, и тотчас призвал их. И они, оставив отца своего Зеведея в лодке с работниками, последовали за ним. И приходит в Капернаум, и вскоре в субботу вошел он в синагогу и учил, и дивились его учению, ибо он учил их как власть имеющий, а не как книжники. В синагоге их был человек, одержимый духом нечистым, и вскричал:
8: «Оставь! Что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас! Знаю тебя, кто ты, Святой Божий!»
4: Но Иисус запретил ему, говоря:
7: «Замолчи и выйди из него».
4: Тогда дух нечистый, сотрясший его и вскричав громким голосом, вышел из него, и все ужаснулись, так что друг друга спрашивали:
9: «Что это? Что это за новое учение, что он и духом нечистым повелевает со властью, и они повинуются ему?»
4: И скоро разошлась о нем молва по всей окрестности в Галилее. Выйдя вскоре из синагоги, пришли в дом Симона и Андрея с Иаковым и Иоанном. Теща же Симонова лежала в горячке, и тотчас говорят ему о ней. Подойдя, он поднял ее, взяв ее за руку, и горячка тотчас оставила ее, и она стала служить им. При наступлении же вечера когда заходило солнце, приносили к нему всех больных и бесноватых. И весь город собрался к дверям. И он исцелил многих, страдавших различными болезнями, изгнал многих бесов и не позволял бесам говорить, что они знают, что он Христос. А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился. Симон и бывшие с ним пошли за ним, и, найдя его, говорят ему:
10: «Все ищут тебя».
4: Он говорит им:
7: «Пойдем в ближние селения и города, чтобы мне и там проповедовать, ибо я для того пришел».
4: И он проповедовал в синагогах их по всей Галилее и изгонял бесов. Приходит к нему прокаженный, и, умоляя его, и, падая перед ним на колени, говорит ему:
11: «Если хочешь, можешь меня очистить».
4: И Иисус, умилосердившись над ним, простер руку, коснулся его и сказал ему:
7: «Хочу, очистись».
4: После сего слова проказа тотчас сошла с него, и он стал чист, и, посмотрев на него строго, тотчас отослал его и сказал ему:
7: «Смотри, никому ничего не говори, но пойди, покажись священнику и принеси за очищение твое, что повелел Моисей, во свидетельство им».
4: А он, выйдя, начал провозглашать и рассказывать о происшедшем, так что Иисус не мог уже явно войти в город, но находился вне, в местах пустынных, и приходили к нему отовсюду.
3: Глава вторая.
4: Через несколько дней опять пришел он в Капернаум, и слышно стало, что он в доме. Тотчас собрались многие, так что уже и у дверей не было места, и он говорил им слово. И пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо, и, не имея возможности приблизиться к нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где он находился, и, прокопав ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. И Иисус, видя веру их, говорит расслабленному:
7: «Чадо, прощаются тебе грехи твои».
4: Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих:
12: «Что он так богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?»
4: Иисус, тотчас узнав духом своим, что они так помышляют в себе, сказал им:
7: «Для чего так помышляете в сердцах ваших? Что легче, сказать ли расслабленному: прощаются тебе грехи, или сказать: встань, возьми свою постель и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи».
4: Говорит расслабленному:
7: «Тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой».
4: Он тотчас встал и, взяв постель, вышел перед всеми, так что все изумлялись и прославляли Бога, говоря:
13: «Никогда ничего такого мы не видали».
4: И вышел Иисус опять к морю, и весь народ пошел к нему, и он учил их. Проходя, увидел он Леви Алфеева, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему:
7: «Следуй за мною».
4: И он, встав, последовал за ним. И когда Иисус возлежал в доме его, возлежали с ним и ученики его, и многие мытари и грешники, ибо много их было, и они следовали за ним. Книжники и фарисеи, увидев, что он ест с мытарями и грешниками, говорили ученикам его:
14: «Как это он ест и пьет с мытарями и грешниками?»
4: Услышав сие, Иисус говорит им:
7: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию».
4: Ученики Иоанновы и фарисейские постились, приходят к нему и говорят:
15: «Почему ученики Иоанновы и фарисейские постятся, а твои ученики не постятся?»
4: И сказал им Иисус:
7: «Могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених? Доколе с ними жених, не могут поститься. Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни. Никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленной ткани, иначе вновь пришитый отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Никто не вливает вина молодого в мехи ветхие, иначе молодое вино прорвет мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут. Но вино молодое надобно вливать в мехи новые,
4: и случилось ему в субботу проходить засеянными полями, и ученики его дорогою начали срывать колосья, и фарисеи сказали ему:
16: «Смотри, что они делают в субботу, чего не должно делать?»
4: Он сказал им:
7: «Неужели вы не читали никогда, что сделал Давид, когда имел нужду и взалкал сам и бывшие с ним? Как вошел он в дом Божий при первосвященнике Авиафаре, ел хлебы предложения, которых не должно было есть никому, кроме священников, и дал и бывшим с ним?»
4: И сказал им:
7: «Суббота для человека, а не человек для субботы. Посему Сын Человеческий есть Господин и субботы».
3: Глава третья.
4: И пришел опять в синагогу. Там был человек, имевший иссохшую руку, и наблюдали за ним, не исцелит ли его в субботу, чтобы обвинить его. Он же говорит человеку, имевшему иссохшую руку:
7: «Встань на середину».
4: А им говорит:
7: «Должно ли в субботу добро делать или зло делать? Душу спасти или погубить?»
4: Но они молчали, и, воззрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их, говорит тому человеку:
7: «Протяни руку твою».
4: Он протянул, и стала рука его здорова, как другая. Фарисеи, выйдя, немедленно составили с иродианами совещание против него, как бы погубить его. Но Иисус с учениками своими удалился к морю, и за ним последовало множество народа из Галилеи, Иудеи, и Иерусалима, и Идумеи, и из-за Иордана. И живущие в окрестностях Тира и Сидона, услышав, что он делал, шли к нему в великом множестве. И сказал ученикам своим, чтобы готова была для него лодка по причине многолюдства, дабы не теснили его. Ибо многих он исцелил, так что имевшие язвы бросались к нему, чтобы коснуться его. И духи нечистые, когда видели его, падали перед ним и кричали:
8: «Ты Сын Божий!»
4: Но он строго запрещал им, чтобы не делали его известным. Потом взошел на гору и позвал к себе, кого сам хотел, и пришли к нему. И поставил из них 12, чтобы с ним были, и чтобы посылать их на проповедь, и чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов. Поставил Симона, нарекший ему имя Петр, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата Иакова, нарекший им имена Вуанергес, то есть сыны Громовы, Андрея, Филиппа, Варфоломея, Матфея, Фому, Иакова Алфеева, Фаддея, Симона Канонита и Иуду Искариотского, который предал его. Приходит в дом, и опять сходится народ, так что им невозможно было и хлеба есть. И, услышав, ближние его пошли взять его, ибо говорили, что он вышел из себя, а книжники, пришедшие из Иерусалима, говорили, что он имеет в себе Вельзевула и что изгоняет бесов силой бесовского князя. И, призвав их, говорил им притчами:
7: «Как может сатана изгонять сатану? Если царство разделится само в себе, не может устоять царство то. И если дом разделится сам в себе, не может устоять дом тот. Если сатана восстал на самого себя и разделился, не может устоять, но пришел конец его. Никто, войдя в дом сильного, не может расхитить вещей его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его. Истинно говорю вам, будут прощены сынам человеческим все грехи и хуления, какими бы ни хулили. Но кто будет хулить Духа Святого, тому не будет прощения вовек, но подлежит он вечному осуждению».
4: Сие сказал он, потому что говорили:
14: «В нем нечистый дух».
4: И пришли матерь и братья его, и, стоя вне дома, послали к нему звать его. Около него сидел народ, и сказали ему:
16: «Вот матерь твоя и братья твои и сестры твои вне дома спрашивают тебя».
4: И отвечал им:
7: «Кто матерь моя и братья мои?»
4: И, обозрев сидящих вокруг себя, говорит:
7: «Вот матерь моя и братья мои, ибо кто будет исполнять волю Божию, тот мне брат и сестра и матерь».
3: Глава четвертая.
4: И опять начал учить при море, и собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сидел на море, а весь народ был на земле у моря, и учил их притчами много, и в учении своем говорил им.
7: Слушайте, вот вышел сеятель сеять, и когда сеял, случилось, что иное упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали то. Иное упало на каменистое место, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была не глубока. Когда же взошло солнце, увяло, и, как не имело корня, засохло. Иное упало в тернии, и терния выросла и заглушила семя, и оно не дало плода. И иное упало на добрую землю, и дало плод, который взошел и вырос, и принесло иное 30, иное 60, иное 100.
4: И сказал им:
7: «Кто имеет уши слышать, да слышит».
4: Когда же остался без народа, окружающие его вместе с 12 спросили его о притче, и сказал им:
7: «Вам дано знать тайны Царствия Божия, а тем внешним все бывает в притчах, так что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют, да не обратятся, и прощены будут им грехи».
4: И говорит им:
7: «Не понимаете этой притчи? Как же вам уразуметь все притчи? Сеятель слово сеет. Посеянное при дороге означает тех, в которых сеется слово, но к которым, когда услышат, тотчас приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их. Подобным образом и посеянное на каменистом месте означает тех, которые, когда услышат слово, тотчас с радостью принимают его, но не имеют в себе корня и непостоянны. Потом, когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняются. Посеянное в тернии означает слышащих слово, но в которых заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода. А посеянное на доброй земле означает тех, которые слушают слово и принимают, и приносят плод, один в 30, другой в 60, иной во 100 крат.
4: И сказал им:
7: «Для того ли приносится свеча, чтобы поставить ее под сосуд или под кровать? Не для того ли, чтобы поставить ее на подсвечники? Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу. Если кто имеет уши слышать, да слышит».
4: И сказал им:
7: «Замечайте, что слышите. Какую мерою мерите, такую отмерено будет вам, и прибавлено будет вам, слушающим. Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет».
4: И сказал:
7: «Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю, и спит, и встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает он. Ибо земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва».
4: И сказал:
7: «Чему уподобим Царствие Божие? Или какую притчу изобразим его? Оно, как зерно горчишное, которое, когда сеется в землю, есть меньше всех семян на земле, а когда посеяно, всходит и становится больше всех злаков, и пускает большие ветви, так что под тенью его могут укрываться птицы небесные».
4: И таковыми многими притчами проповедовал им слово, сколько они могли слышать. Без притчи же не говорил им, а ученикам наедине изъяснял все. Вечером того дня сказал им:
7: «Переправимся на ту сторону».
4: И они, отпустив народ, взяли его с собою, как он был в лодке. С ним были и другие лодки. И поднялась великая буря. Волны били в лодку, так что она уже наполнялась водою, а он спал на корме на возглавии. Его будет и говорят ему:
8: «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?»
4: И встав, он запретил ветру и сказал морю:
7: «Умолкни, перестань!»
4: И ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им:
7: «Что вы так боязливы? Как у вас нет веры?»
4: И убоялись страхом великим, и говорили между собою:
16: «Кто же сей,
10: что и ветер, и море повинуются ему.
3: Глава пятая.
4: И пришли на другой берег моря, в страну Гадаринскую. И когда вышел он из лодки, тотчас встретил его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом. Он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями, потому что многократно был он скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его. Всегда ночью и днем в горах и гробах кричал он и бился о камни. Увидев же Иисуса издалека, прибежал и поклонился ему, и, вскричав громким голосом, сказал:
8: «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинаю тебя Богом! Не мучь меня!»
4: Ибо Иисус сказал ему:
7: «Выйди, дух нечистый, из сего человека!»
4: И спросил его:
7: «Как тебе имя?»
4: И он сказал в ответ:
8: «Легион имя мне, потому что нас много!»
4: И много просили его, чтобы не высылал их вон из страны той. Паслось же там при горе большое стадо свиней. И просили его все бесы, говоря:
8: «Пошли нас, свиней, чтобы нам войти в них!»
4: Иисус тотчас позволил им, и нечистые духи, выйдя, вошли в свиней, и устремилось стадо с крутизны в море, а их было около 2000, и потонули в море. Пасущие же свиней побежали и рассказали в городе и в деревнях, и жители вышли посмотреть, что случилось. Приходят к Иисусу и видят, что бесновавшийся, в котором был легион, сидит и одет, и в здравом уме, и устрашились. Видевшие рассказали им о том, как это произошло с бесноватым, и о свиньях, и начали просить его, чтобы отошел от пределов их. И когда он вошел в лодку, бесновавшийся просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус не дозволил ему, а сказал:
7: «Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя».
4: И пошел и начал проповедовать в Десятиградии, что сотворил с ним Иисус, и все дивились. Когда Иисус опять переправился в лодке на другой берег, собралось к нему множество народа. Он был у моря. И вот приходит один из начальников синагоги по имени Иаир, и, увидев его, падает к ногам его и усильно просит его, говоря:
17: «Дочь моя при смерти, приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива».
4: Иисус пошел с ним. За ним следовало множество народа и теснили его. Одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, много потерпела от многих врачей, истощила все, что было у ней, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние. Услышав об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде его, ибо говорила:
18: «Если хотя к одежде его прикоснусь, то выздоровею».
4: И тотчас иссяк у нее источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни. В то же время Иисус, почувствовав сам себе, что вышла из него сила, обратился в народе и сказал:
7: «Кто прикоснулся к моей одежде?»
4: Ученики сказали ему:
10: «Ты видишь, что народ теснит тебя, и говоришь, кто прикоснулся ко мне?»
4: Но он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это. Женщина в страхе и трепете, зная, что с нею произошло, подошла, пала пред ним и сказала ему всю истину. Он же сказал ей:
7: «Дочерь, вера твоя спасла тебя. Иди в мире и будь здорова от болезни твоей».
4: Когда он еще говорил сие, приходят от начальника синагоги и говорят:
14: «Дочь твоя умерла. Что еще утруждаешь учителя?»
4: Но Иисус, услышав сии слова, тотчас говорит начальнику синагоги:
7: «Не бойся, только веруй».
4: И не позволил никому следовать за собою, кроме Петра, Иакова и Иоанна, брата Иакова. Приходит в дом начальника синагоги и видит смятение и плачущих, и вопиющих громко, и, войдя, говорит им:
7: «Что смущаетесь и плачете? Девица не умерла, но спит».
4: И смеялись над ним. Но он, выслав всех, берет с собою отца и мать девицы и бывших с ним, и входит туда, где девица лежала, и, взяв девицу за руку, говорит ей:
7: «Талифа куми»,
4: что значит: «Девица, тебе говорю, встань». И девица тотчас встала и начала ходить, ибо была лет 12. Видевшие пришли в великое изумление, и он строго приказал им, чтобы никто об этом не знал, и сказал, чтобы дали ей есть.
3: Глава 6.
4: Оттуда вышел он и пришел в свое отечество. За ним следовали ученики его. Когда наступила суббота, он начал учить в синагоге, и многие, слышавшие, с изумлением говорили:
8: «Откуда у него это? Что за премудрость дана ему? И как такие чудеса совершаются руками его? Не плотник ли он, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды и Симона?
18: Не здесь ли между нами его сестры?»
4: И соблазнялись о нем. И Иисус же сказал им:
7: «Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем, и у сродников, и в доме своем».
4: И не мог совершить там никакого чуда, только на немногих больных, возложив руки, исцелил их. И дивился неверию их. Потом ходил по окрестным селениям и учил. И, призвав 12, начал посылать их по два, и дал им власть над нечистыми духами, и заповедал им ничего не брать в дорогу, кроме одного посоха, ни сумы, ни хлеба, ни меди в поясе, но обуваться в простую обувь и не носить двух одежд. И сказал им:
7: «Если где войдете в дом, оставайтесь в нем, доколе не выйдете из того места. Если кто не примет вас и не будет слушать вас, то, выходя оттуда, отрясите прах от ног ваших во свидетельство на них. Истинно говорю вам, отраднее будет Содому и Гоморре в день суда, нежели тому городу».
4: Они пошли и проповедовали покаяние, изгоняли многих бесов, и многих больных мазали маслом и исцеляли.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Здравствуйте!

Говоря об Иисусе, кто-то заметил. Совершенно справедливо, что он один из величайших в мире мастеров коротких рассказов. Эти рассказы, записанные на страницах Священного Писания, называются притчами. Притча – это истина, выраженная посредством картин и образов. Один из толкователей Библии, Вильям Баркли, пишет, что говорить притчами Иисус стал после того, как перед ним закрылись двери синагоги. Одна из величайших трагедий состоит в том, что Иисус был изгнан из церкви своего времени, но это не могло остановить его стремление нести людям свое приглашение. Он перешел в храм под открытым небом и учил людей на деревенских улицах, на дорогах, на берегу озера и в их домах. Тот, у кого есть важная весть для людей и желание ее сообщить, всегда найдет способ это сделать. Итак, мы подошли к тому моменту в повествовании евангелиста Марка, когда Иисус стал говорить народу притчами. Причина этого заключалась в том, что лишь немногие могут воспринять абстрактные идеи, большинство же людей мыслят образами и картинами. Например, можно долго объяснять, что такое красота. Но если мы скажем, что вот идет красивый человек, то не потребуется никакого объяснения. Или как, например, объяснить слушателям, что такое Царство Небесное, если они никогда и не слышали об этом? Что можно сказать о последнем времени, о втором пришествии? Как объяснить, определить праведность, возрождение и веру? В своем учении Иисус поднимает такие важные духовные вопросы, которые нелегко определить словами и выражениями. Поэтому притча представляет истину в виде картин и образов, конкретизируя и поясняя ее. Кто-то сказал, что любое великое учение должно исходить от окружающей людей реальности, для того, чтобы достигнуть вечной цели. Притча начинается с вещей, понятных людям, из их собственного опыта, и ведет к тем понятиям, которые кажутся на первый взгляд непонятными. Великая поучительная ценность притчи заключается в том, что она вызывает интерес. Проще всего заинтересовать людей, если рассказывать им истории. А притча как раз и есть истина, запечатленная в рассказе. Еще один аспект ценности притчи заключается в том, что она побуждает людей самим открывать истину. Она побуждает человека думать самому. Некоторые вещи человеку просто нельзя сказать или объяснить, он должен открыть их для себя сам. Когда мы откроем истину для себя не сами, она остается чем-то внешним, и мы наверняка скоро ее забудем. А притча побуждает человека мыслить самому, и открытая через нее истина надолго остается в памяти. С другой стороны, притча скрывает истину от тех, кто слишком ленив, чтобы подумать, или слишком ослеплен предубеждениями, чтобы видеть. Притча открывает истину тому, кто ее ищет, и она скрывает истину от того, кто не хочет ее видеть. Интересно также отметить то, что притчи Иисус предлагал народу в устной форме. Люди слушали притчу, а не читали. Она должна была впечатлять сразу, а не в ходе длительного изучения с помощью комментариев. Истина должна была озарять человека, как молния освещает непроглядную ночную тьму. Учитывая это, для того, чтобы понять притчу, необходимо знать историю и быт Палестины, чтобы притча поражала нас так же, как и тех людей, которые слышали ее впервые. Мы должны как бы переместиться в ту далекую эпоху и увидеть все глазами Иисуса. И еще,

Несколько притч нашего Господа, а также описание чуда, когда Иисус остановил бурю. Все это, за исключением лишь одной притчи, мы можем встретить и в Евангелии от Матфея. Также в этой главе Евангелия мы находим одну из самых известных притч нашего Господа – притчу о сеятеле. Здесь же дается и толкование этой притчи. Когда мы приступали к изучению Евангелия от Марка, мы сказали, что это Евангелие действия. Однако здесь мы встречаем описание лишь одного чуда, а вся оставшаяся часть главы посвящена притчам. Однако это вовсе не противоречит характеру данной книги. Как мы с вами увидим далее, все притчи, которые приводит здесь Марк, полны действием. То есть сюжет каждой притчи поддерживает стиль этого Евангелия. Так что, несмотря на то, что Марк приводит много притчей, все равно основной акцент его книги остается в действии. Прочтем первый стих. «И опять начал учить при море, и собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сидел на море, а весь народ был на земле у моря». Матфей, описывая эти события в своем Евангелии, доводит до нас один важный момент. Матфей говорит, что «Иисус, выйдя из дома, вошел в лодку на море». Эти слова Матфея несут в себе и символический смысл. Дело в том, что под термином «дом» в Писании обычно понимается «дом Израиля», то есть израильский народ, а «море» олицетворяет языческие народы. Таким образом, сам поступок Иисуса символизирует то, что Он уходит от Своего собственного народа и идет к людям этого мира. Именно эта идея лежит в основе всех притчей, которые мы встречаем в этой главе. Поэтому мы должны смотреть на все притчи 4 главы с этой точки зрения. Я полагаю, что нам очень важно обратить на это внимание. Итак, читаем второй стих. «И учил их притчами много, и в учении своем говорил им». Иисус в своем учении часто пользовался притчами, чтобы донести до людей важные духовные принципы. Хронологически эти строки относятся к середине его трехлетнего земного служения. Надо сказать, что он использовал образы и прежде. Так, например, говоря с женщиной у колодца, он использовал такой образ, как «источник воды живой». В другой ситуации он сказал своим ученикам, что сделает их ловцами человеков. А помните его слова, что «поля созрели к жатве»? Если мы вспомним Нагорную проповедь, то там он использовал такие образы, как соль, свет, камень и песок. Но тогда это были лишь сравнения. А сейчас Господь впервые начинает использовать в своем учении притчи. И здесь мы встречаем наиболее известную притчу, притчу о сеятеле. Стихи с 3 по 7. «Слушайте, вот вышел сеятель сеять, и когда сеял, случилось, что иное упало при дороге, и налетели птицы и поклевали его. Иное упало на каменистое место, где немного было земли, и вскоре взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло, и, как не имело корня, засохло. Иное упало в терние, и терние выросло, и заглушило семя, и оно не дало плода». Здесь перечислены три типа почвы, которые олицетворяют неспасенных людей, людей, которые не принимают Евангелия. Эти люди не желают принять Слово Бога. И действительно, жизнь одних напоминает сухую придорожную землю, где птицы склевывают разбросанное семя, то есть сатана уносит слово Бога. Жизнь других людей напоминает каменистую почву, где солнце иссушает появившиеся ростки, потому что земля слишком неглубока. А на каменистой почве тернии заглушают добрые ростки.
Но есть и четвертый тип почвы.

нем написано в 8 стихе. «И иное упало на добрую землю, и дало плод, который взошел и вырос, и принесло иное 30, иное 60 и иное 100». Как мы видим, лишь 1/4 часть всех семян попадает в хорошую почву. Эта добрая почва символизирует всех спасенных людей, всех тех, которые приняли Слово Бога. Однако мы видим, что даже хорошая почва приносит плод в различной степени – в 30, 60 и во 100 крат. Вы, наверное, помните, что сказал Господь своим ученикам перед тем, как отправиться в Гефсиманский сад. «Я есмь истинная виноградная лоза». А далее Он сказал им, что хочет, чтобы они приносили плод. Далее следует 9 стих. «И сказал им, кто имеет уши слышать, да слышит». Эти слова как бы являются сигналом, привлекающим внимание. Они должны были бы прислушаться и попытаться понять, но этого не происходит, потому что мы читаем далее в стихах с 10 по 12. «Когда же остался без народа, окружающие его вместе с 12 спросили его о притче». И сказал им, «Вам дано знать тайны Царствия Божия, а тем внешним все бывает в притчах, так что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют, да не обратятся, и прощены будут им грехи». Становится совершенно очевидно, что многие ученики так и не поняли значения данной притчи. Когда они спрашивают его, он отвечает им этими 3 стихами, в которых есть какая-то доля двусмысленности. Я постараюсь объяснить, почему здесь, в конце своего служения, Иисус прибегает к притчам. Дело в том, что его враги отвергали его учение, а народ потерял интерес к духовным истинам. Их больше занимали его чудеса, а не духовное применение его учения. И здесь он прибегает к притчам, чтобы привлечь их интерес. Антагонизм его врагом и вялая апатичность и безразличие народа привели к необходимости использовать притчи, чтобы те, кто жаждали праведности, были насыщены, а также чтобы глаза тех, кто желает услышать истину, были открыты. Мы находим ту же самую мысль во 2 главе 1 послания к Коринфянам, стихи 9 и 10, где Павел пишет: «Но, как написано, не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает, и глубины Божьи». И далее Павел продолжает в 13 и 14 стихах той же главы. «Что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно». Апостол Павел закладывает здесь один замечательный принцип, который имеет силу и в наши дни. Мы вправе использовать все средства, которые могут побудить людей к восприятию духовных истин. Однако люди должны сами стремиться к пониманию этих истин, прежде чем эти истины смогут стать реальными для них. И мне бы хотелось донести до вас одну важную мысль. И если сердце и глаза человека открыты, и он желает знать, тогда Святой Дух принесет в его сердце великую истину, и он сделает эту истину реальной и живой для этого человека. В этой притче семя, которое падает в землю, это Слово Божье. Подумайте, друзья, какой тип почвы представляете сегодня вы? Может быть, вы как та земля с терниями?
Или же в вашем случае семя падает при дороге? Но я очень надеюсь, что Слово Божье попадает в добрую почву вашего сердца. Именно это важно. Все мы были погибшими, и лишь наше принятие Слова Божьего определяет, будем ли мы спасены или же останемся погибшими. Надо сказать, друзья мои, что иногда мы произносим, не задумываясь о смысле, одну стандартную фразу, смысл которой в том, что человек погибнет, если не примет Христа как своего Спасителя. Но это не совсем верно. Истина в том, что человек уже погибший. Правильнее было бы сказать, что человек будет продолжать оставаться в этом состоянии, останется погибшим, если не примет Христа своим Спасителем. Реакция человека на Слово Бога определяет, будет он спасен или же нет. И сейчас я хочу обратиться к вам, моим слушателям. Я хочу задать вам, друзья мои, один вопрос, самый важный вопрос в вашей жизни. Доверились ли вы Христу? И если нет, готовы ли вы принять Его своим Спасителем сейчас? Далее в стихах с 13 по 20 Господь дает объяснение этой притчи о сеятеле и говорит им: «Не понимаете этой притчи. Как же вам уразуметь все притчи? Сеятель слово сеет. Посеянное при дороге означает тех, в которых сеется слово, но к которым, когда услышат, тотчас приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их». Подобным образом и посеянное на каменистом месте означает тех, которые, когда услышат слово, тотчас с радостью принимают его, но не имеют в себе корня и непостоянны. Потом, когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняются. Посеянное в тернии означает слышащих слово, но в которых заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода. А посеянное на доброй земле означает тех, которые слушают слово и принимают, и приносят плод, один в 30, другой в 60, иной во 100 крат. Я позволю себе кратко прокомментировать объяснение этой притчи. Сеятель – это сын человеческий, а семя – это Божье слово. Птицы, которые склевывают семя, упавшее при дороге, олицетворяют сатану. Каменистая почва – это те слушатели слова, кто позволяет скорбям и гонениям увести их от Бога. И действительно, в наши дни многие люди позволяют делам плоти отделять их от Бога. Тернистая почва символизирует тех, которые позволяют заботам этого мира отвлечь их, и это относится ко всему миру в наши дни. Так много людей сегодня позволяют миру увести их от Бога. И, наконец, добрая почва. Это слушатели, которые, слыша Слово Божье, претерпевают истинное обращение. И они начинают приносить плод, хотя стократный плод приносят лишь некоторые. Далее мы находим притчу о свече, стихи 21 и 22. «И сказал им: для того ли приносится свеча, чтобы поставить ее под сосуд или под кровать? Не для того ли, чтобы поставить ее на подсвечнике? Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу». Нужно всегда помнить, друзья, что свет возлагает на человека определенную ответственность. Человек, который получил истину, должен действовать соответствующим образом. На нас возложена ответственность, пропорциональная тому свету, который мы получили. Свет сияет, и ваша реакция на этот свет играет наиболее важную роль.
Идея в том, что мы с вами пребывали во тьме до тех пор, пока свет Евангелия не воссиял перед нами. Иногда мы думаем, что человек является грешником только вследствие своей слабости и невежества. Но апостол Павел говорит совершенно однозначно в первой главе послания к римлянам, что человек, познавший Бога, не прославил его как Бога. То есть человек сознательно грешен. Именно такими грешниками и являемся все мы. И свет, который дается нам Иисусом, возлагает на нас ответственность. Мы все погибшие. И если мы не примем свет, если мы не примем его, мы останемся такими навсегда. Если кто имеет уши слышать, да слышит, и сказал им: «Замечайте, что слышите. Какою мерою мерите, такою отмерено будет вам, и прибавлено будет вам слушающим. Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет». Эти слова побуждают человека к действию. Бог требует этих действий. Вера – это действие. Вера означает, что мы поступаем так, как нам велит Бог. И подумайте, насколько это важно в наши дни. Далее в стихах с 26 по 29 мы читаем еще одну притчу. «И сказал: Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю, и спит, и встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает он. Ибо земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва». Надо сказать, что эту притчу мы находим лишь в Евангелии от Марка. Она рассказывает нам о Царстве Божьем. Помните, мы уже говорили, что существует два термина – «Царство Небесное» и «Царство Божье». Причем мы с вами отмечали, что оба эти термина являются синонимами, хотя есть и разница в их значении. Дело в том, что Царство Божье включает в себе всю эту вселенную, тогда как Царство Небесное – это правление Бога на этой земле. То есть Царство Небесное находится в рамках Царства Божьего. И далее мы видим третью в этой главе притчу о семени, стихи с 30 по 34. «И сказал: Чему уподоблю Царствие Божие, или какую притчею изобразим его? Оно, как зерно горчичное, которое, когда сеется в землю, есть меньше всех семян на земле. А когда посеяно, всходит и становится больше всех злаков, и пускает большие ветви, так что под тенью его могут укрываться птицы небесные. И таковыми многими притчами проповедовал им слово, сколько они могли слышать. Без притчи же не говорил им, а ученикам наедине изъяснял все». Горчичное зерно представляет собой достаточно необычное зерно. Порой поразительно видеть, как это крошечное зернышко превращается в громадное дерево. Эта притча иллюстрирует внешний рост христианского мира. Этот рост идет за счет больших организаций, больших церквей, больших программ. Но часто все это является порождением земных сил, а не плодом Святого Духа. И это демонстрируется нам в данной притче с помощью образа птиц в ветвях этого дерева. Мне кажется, что эти птицы символизируют зло. Далее мы видим, что, закончив учение, Господь отправляется с учениками на другую сторону Галилейского моря. Нужно помнить, что описываемые здесь события происходили в середине его служения. Иисус был очень занят и нес громадную нагрузку. И, конечно, он был физически утомлен и нуждался в отдыхе.
Он Бог, но в то же время Он оставался человеком со всеми присущими человеку физическими ограничениями. Именно поэтому Он засыпает в лодке от усталости. И тут происходит чудо, о котором мы читаем в стихах с 35 по 41. «Вечером того дня сказал им: «Переправимся на ту сторону». И они, отпустив народ, взяли его с собою, как он был в лодке. С ним были и другие лодки. И поднялась великая буря. Волны били в лодку, так что она уже наполнялась водою. А он спал на корме на возглавии. Его будят и говорят ему: «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» Он, встав, запретил ветру и сказал морю: «Умолкни, перестань!» И ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им: «Что вы так боязливы? Как у вас нет веры?» И убоялись страхом великим, и говорили между собой: «Кто же сей, что и ветер, и море повинуются ему?» Знаете, почему они испугались? Их привел в ужас не столько тот факт, что Господь сумел утихомирить бурю, а то, что море подчинилось ему незамедлительно. Бушующая стихия внезапно утихла, мгновенно наступил полный штиль. И это чудо настолько велико, что оно повергло их всех в ужас. Для нас это чудо несет в себе замечательный духовный смысл. Дело в том, что Бог позволяет нам в нашей жизни проходить через бури и испытания, дабы мы могли приблизиться к Нему и чтобы мы могли лучше познать Его. На этом мы завершим сегодня и в следующий раз перейдем к изучению 5 главы этого Евангелия.

Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слушаете программу «Выбор».
1: Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
0: Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти. Путь жизни и путь смерти.
1: Жизнь и смерть. Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
2: Внимание! Опасно для жизни!
0: Внимание! Возмездие за грех – смерть.
1: Дорогой друг, выбор за тобой.
3: Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Русское христианское радио. Наша передача называется «Выбор». Эта программа предназначена для людей, находящихся в местах лишения свободы, а также для тех, кому не безразлична их судьба. Ведущий программы – Алексей Найдион. За режиссерским пультом – Сергей Швецов. Сегодня у нас в гостях председатель Российского союза евангельских христиан-баптистов Юрий Кириллович Сипко. Приветствую вас!
4: Приветствую!
3: Юрий Кириллович, я хочу вам сказать, что обычно вот это место напротив ведущего программы занимают люди, у которых очень такие тяжелые, сложные судьбы, и которые сделали выбор в своей жизни. Они отдали свое сердце Иисусу Христу и сегодня свидетельствуют своим друзьям в прошлом о том, что есть выход действительно из этой системы, есть возможность получить такую... Знаете, человек, когда выходит из зоны, ему дают справку об освобождении. Но она не всегда действительна, на мой взгляд. Она не отражает сути, поскольку освободить нас может только сам Господь наш Иисус Христос. Да. И для меня очень почетно сегодня и большая честь, что вот вы пришли к нам на это общение и хотите тоже этим людям сказать слова, наверное, ободрения, утешения, наставления. И прежде всего, наверное, чтобы познакомить вас с нашими слушателями, я хотел, чтобы вы несколько слов сказали о себе. И после этого о Российском союзе евангельских христиан-баптистов. Хорошо. Я думаю, нам это будет интересно.
4: Хорошо. Приветствую еще раз вас, дорогие слушатели, также. Я думаю, Алексей, что тяжелые судьбы у всех у нас, как говорят, кому сейчас легко. Но вместе с тем, конечно, для некоторых выпадают особые переживания, и не каждый даже в силах их вынести. Поэтому к тем, кто сегодня еще несет на себе тяжелый груз жизненных ошибок, и, может быть, вдвойне тяжел, потому что немало людей, которые остаются кажущейся свободе, но и не осужденные, чаще, может быть, не пойманные, и внутренне не пережившие осознание того, что случилось, может быть, еще в худшем положении находящиеся. Поэтому я лично не ставлю здесь такой предел, за которым как будто бы черная метка преследует этих людей. Поэтому, обращаясь к вам, мне хочется сказать, как к братьям по вере, находящимся сегодня в узах, в тяжелых обстоятельствах жизни, наш с волей вам привет. Говорить о себе много не умею, но родился, когда еще Сталин был живой, родился в христианской семье, мои родители верующие были. У нас у них было 12, было и есть до сих пор, хотя и отец, и мать уже почили. Детство мое прошло в советское время, октябрьская звездочка, попытка надеть на меня пионерский галстук, который не увенчалась успехом, я так и не носил его, естественно, уже комсомола не испытывал, вот. Но жил все-таки жизнью такого пацана мирского, и учиться пошел уже из родительского дома, уйдя, и в дальнейшем женитьба, и работа, все это было в жизни такого стандарта сына блудного, не знающего Евангелия. Вот. Но наступил момент, когда Господь коснулся моего сердца, это случилось как раз тоже далеко от дома, в Якутии, в поселке Табага, я жил там вместе с женой, с двумя детьми, там зона на тот период строгого режима, вот. И я там работал, у нас было лесопроизводство, как называлось, вольно-наемный, а основной рабочий контингент – это как раз обитатели этих бараков, которых с утра выводили, вечером заводили, все это было мне близко и знакомо. Вот там уже живя, мы познали Христа и стали христианами вместе с женой. В настоящее время мы имеем 10 детей, 7 внуков, служим Господу, счастливые и искупленные, имеющие справку об освобождении действительно, потому что не только свобода от внешних обстоятельств и уз различных, которые как суд совести преследовали нас, мы имеем свободу в Господе, и самое важное – эту свободу совести в нашей молитве, в нашем уповании, счастливы служить Господу.
3: Ну вот, о работе председателя Российского Союза.
4: Вообще, такое работа председателя не очень милое определение, но, с другой стороны, куда деваться, наверное, точное определение. Российское братство – это 1700 церквей евангельских христиан-баптистов, которым в этом году 140 лет, истории нашей русской, рожденные вот в ту пору, когда еще крепостное право только-только отменили, и рожденные в ту пору, когда Евангелие, Библию перевели на русский язык, когда в православных церквах, в городах, в поселках стали читать Евангелие, живое Божье слово, люди сразу стали воспринимать это как откровение и менять свою жизнь. Есть потрясающие свидетельства, когда целые деревни в нашей пьяной России прекращали пить, потому что они читали Евангелие и видели вот этот божественный запрет. Пьяницы Царствия Божия не наследуют. Восстала власть тогдашняя, запретили, было создано общество трезвости, остановилась вся прибыль от торговли этим спиртным. Потрясающие вещи.
3: Удивительно.
4: Вот этих людей называли в православных приходах православные, живущие по Евангелию. Они оставались православными, но жили по Евангелию. Они, конечно, в церквах, в православных возбуждали такое иногда любопытство, а иногда и неприязнь. И в итоге все-таки этот поиск чистой жизни закончился изгнанием их из православных приходов. Евангельское христианство родилось в таких муках и поисках. Оно с тех пор вот в таких буквально условиях гонений и преследования, потому что их изгнали сперва из приходов, потом их изгнали из деревень, потом их изгоняли из Российской империи. Молокане были такие, их сейчас найдете в Канаде, их найдете в Австралии. Остатки их мучаются по нашей родной земле. Их изгнали, потому что они тоже жили свято. Евангельские христиане, духоборы, еще ранее существовавшие как первые поиски евангельской истины. И таким образом все-таки наступила революция, небольшое изменение, тогда всех за веру посадили. Это было, конечно, время, как говорил Райкин, жутчайшее. За веру в Бога сидели люди в тюрьмах. Это было время гонений и истребления веры, разрушения храмов, сожжения Библии, священники в тюрьмах. Просто говорить об этом без боли невозможно. Фактически мы только вот с 86-го года, когда перестройка пришла, и в 88-м году, 1988 году праздновали тысячелетие крещения Руси, когда этот праздник стал неким признанием христианства как реальности, и плюс еще как самой позитивной реальности в истории уже не только России, а в истории всего мира. Это стало, наверное, точкой отсчета, когда на нашу Русь пришла свобода, и Советский Союз, безбожный атеистический режим, пал. Вот это было потрясающе, уже подзабытое немного. И практически вот 17-18 лет свободы, в которых евангельские церкви стали развиваться. И, конечно, председательство в данном случае – это труднейшее и радостное служение церквам, которые рождаются вновь в самых отдаленных точках России. Крещение, обучение вере, подвижничество, различные способы служения милосердия, добродетели, семьи христианские. Потрясающее счастье – служить Богу, потому что в каждой душе человека, как бы он ни был вот этой жизнью испачкан и согбен, он вдруг распрямляется, когда встречается с Богом, и виден этот, знаете, как бы свежий, совершенно новый человек, у которого очи открыты, блестят радостью спасения. И это потрясающе, на самом деле, служение, служить Богу. И я этим занимаюсь с радостью.
3: Слава Богу. Ну, я для чего задал этот вопрос, вы на него так прекрасно ответили, Юрий Кириллович, что мы понимаем, что перед нами сидит не, так сказать, главный баптист Российской Федерации, а может быть служитель, вот именно раб в том Божий смысле, что как, служить церквам, служить братству, и вот, наверное, слово главенство здесь никак не подходит, здесь вот да, более подходит слово служение. И я думаю, что это служение развивается во многих отношениях, открываются новые церкви. Вот, может быть, какие-то примеры, что с церквами, которые оказались сейчас за границей Российской Федерации, вот как здесь взаимодействие у Российского Союза?
4: Большой вы задаете такой вопрос. На самом деле, большая часть русских верующих, евангельских христиан-баптистов с наступлением свободы получили возможность выехать Большая часть немцев, у нас ведь 400 лет как немцы на Руси, приглашенные еще когда-то древней императрицей для того, чтобы помочь показать пример нормального ведения хозяйства. Было же у нас Русь языческая, она так и не освоила приемов ни построения своего хозяйства, ни построения семьи. И вот эти немцы жили, они были тоже частью нашего российского общества. О последующем, наверное, мы все знаем, когда война отечественная, когда их выселили в Сибирь, и в последующие годы насилия жутчайшего, когда им просто не давали права быть человеками, наступила свобода, Германия всегда их считала своими сынами, открылись двери, и они эмигрировали. Очень большая часть евангельских христиан-баптистов, будучи немцами, уехали в Германию. Открылись двери и в другие страны – Австралия, Аргентина, Америка, Канада. И верующие вдруг оказались такими подвижными, способными и желанными, надо сказать. Желанными их принимали большими семьями и выехали в сотни тысяч людей. Выехали за границу, живут и организовали церкви, я бывал там, скажу, что я должен заметить, что евангельское христианство, созидательное христианство, потрясающие силы духа, я видел русских людей, которые выезжали отсюда как беженцы, я знал их, они здесь были действительно презренные и гонимыми, мы же помним это советское время, когда людей за веру гнали в тюрьмы, да, и вот они вышли из тюрем, почти босоногие, единственное, у них под мышками дети, по 5, по 7, по 10, и они приехали в эту страну чужую, а сегодня у них там преуспевание, от которого просто, знаете, восторг и благодарность Богу и признание, русский народ силен и более силен, когда в нем живет Евангелие, когда он просвещен светом Святого Духа, у него открывается не только второе дыхание, у него вырастают мышцы, он способен эту землю превратить в красавицу, он способен построить свой дом, не просто стены и крышу, а дом как семью, благочестивую, верную, в которой дети ухожены, дети, которых нацелены к прекрасной цели, дети, которые законопослушны. Это все я видел там. Вот в этом закордонье. И внутри евангельское движение, конечно, вы говорите, как создаются новые церкви. Они создаются удивительно действием Святого Духа. И не под копирку, и не по каким-то расчетам логарифмической линейки. Они создаются так, что невозможно повторить. Где-то случалось так, что на базарах, когда люди еще вот в эти 90-е годы, когда инфляция под 1000%, они там искали молока и кусок хлеба и митинговали, я помню, в одном северном городе, не буду называть его имя, одна женщина-христианка тоже на этот митинг попалась волей случая. И вот, услышав этот возмущенный крик всех, она остановилась, потом захотела сама взять слово, попросила внимания, говорит: «Люди добрые, о чем мы здесь воюем? Наши проблемы может решить только Бог. Давайте мы станем молиться, давайте мы станем читать Библию, и Бог нам поможет». И оказалось удивительно, попала в самую точку. Люди говорят: «А где Библию взять? А как ее можно читать?» Организовалась община. Таким образом, на базаре, почти как рябошапка, вот таким простым методом. Таких примеров очень много, когда люди каким-то образом духом принимали от Господа сигнал, находили Библию, и Бог менял их сердца. А сколько было этого удивительного в зонах за этими самыми колючими проволоками, я помню.
3: Наш первый вот эта тема особенно интересна.
4: Первый поход. Один человек, это было в Омске, у него была верующая мама. И она ему написала о вере своей. Он сидел в зоне, зона была связана с преступлениями наркотического характера, да. И вот она ему написала, и он вдруг пишет просьбу. А тогда еще только-только пробовался закон, что священники могут посещать людей, находящихся в местах лишения свободы. И он написал письмо, поскольку ему дали адрес: «Придите, я хочу вот так побеседовать о Боге». И пока он написал, пока мы просили разрешения, это был первый опыт, власти не знают как, но тем не менее мы пришли. Пятеро ребят захотело с нами встретиться. Пятеро ребят, которые вывели к нам в робах, мы привели туда, взяли с собой колбаски, сальца. Ну, мы все понимаем, что такое в зоне. Ничего нам не разрешили, оказывается, тот лишенный права на посылку, тот получал уже в этом году. Одним словом, это вторичные вещи, но главное, на пятерых ребят мы пришли втроем от церкви евангельских христиан-баптистов. А, наверное, человек 8 этих замполитов и прочих начальников, которые окружили в большой комнате, да. И мы расцеловались с ними и начали беседовать о Боге. И это было потрясающее явление. В той зоне началось удивительное явление. Потом, через некоторое время, мне замполит на одной из встреч, когда я приходил беседовать, мы с братьями посещали там находящихся в зоне, и я его спрашивал, как мы, потому что и с ним беседовали о Боге, и помню его звание капитан, и он говорит: «Я не понимаю, что происходит, это же вот этот», и он называет имя одного человека, он же, говорит, из шизони вылазил.
5: А что с ним стало? Что вы с ними делаете? Это такие удивительные вещи Бог творит, потому что в этой зоне, где они действительно из шизони вылазили, вдруг молитвенная группа собираются на молитву. Куда в красный уголок кого загонишь? Они сами туда приходят и читают Библию. Это делал Бог и продолжает делать и сейчас.
3: Юрий Кириллович, долгое время вы посещали. Вот для меня новость – это оказывается, что вы тоже тюремный служитель.
5: О, да, я это особенно любил, потому что это было потрясающее явление. Мы проходили через этих 7 заборов. Может быть, еще и потому, что мое христианство началось там, где, собственно, лагерь. Я когда работал, вот рассказываю, и это было мое обращение к Богу, общины никакой не было. Мы жили там фактически вдвоем с женой, и никакого общения. Это было далеко, в Якутии, там не было церкви. Но когда я стал верующим, там, где я работал, мне ребята сразу говорят: ты такой чудаковатый, ненормальный, у нас есть один такой. И там оказалось, что сидел Винс Георгий Петрович в этой табагинской зоне. Конечно, я не знал его, и кто он такой, но мне потом отец написал письмо и говорит: там есть у вас такой, и Писание говорит, вы были, ко мне в вузах пришли, посетили меня. Я попросил, чтобы меня с ним познакомили. Я, конечно, был мало соображающий, что это опасно, потому что, на самом деле, нас лишали пропуска, если мы туда передачку несли, там, молочка сгущенного, чаю, плитку, это такой особый кайф.
3: Да, связь осужденная. Да.
5: Конфеток там несколько, так что это был режим не очень приятный, но, тем не менее, нашли мы там пустующий цех, и нас познакомили, и мы побеседовали, пообщались. Потом еще было несколько встреч с ним. А потом, значит, приезжала его семья на свиданку к нему, они останавливались у нас. Но самое важное, что все-таки это было для меня по-особенному дорого место, не только потому, что вот эта встреча была, и отец мой в свое время был осужден, но какое-то удивительное действие Бог производит в сердцах людей, показывая на тех именно, кто самую-самую, может быть, тяжелую долю в жизни испытывает. Потому что в моем понимании есть такое убеждение, что те люди, которые оказались за колючей проволокой, это вовсе не самая-самая низшая часть нашего общества. В большинстве своем, особенно в нашем советском режиме, в советском режиме особенно, людей одевали в эти страшные одежды полосатые, чаще всего сильных, способных к самостоятельному мышлению, ищущих какого-то выражения достойного жизни человеческой. И вот в этой рутине беспросветной, встречающей всю эту вот болотную тину, не выдерживающей ее, они взрывались, они вырывались, и это, естественно,
3: да, но только было... они не знали выхода правильного.
5: Да, да.
3: Они поэтому... не могли сделать правильный выбор.
5: Но, с другой стороны, на самом деле, когда Господь Христос говорит: «Я пришел взыскать и спасти погибшее», это на самом-то деле потрясающая вот такая вот происходит метаморфоза. То, что в мире котируется как наивысшее, да, вдруг оно остается в своем горделивом самолюбовании, наивысшее это, как будто бы не нуждающееся в Боге. А что, я сам все делаю, да? У меня же рычаги и кнопки, я послал, и мне принесли, я управляю своей судьбой. Да, душа-то все равно в потемках, но осознает-то эту темноту тот, кто оказался отверженный, тот, кто оказался жизнью избитой, тот, кто оказался действительно у последней черты. И Бог говорит: я пришел взыскать и спасти погибшее.
3: Да, как трудно Богу действовать в таком сердце, которое заполнено лишь своим «я» и надеждой на деньги, на власть. Это ужасное состояние. Действительно, понимаешь его только тогда, когда оказываешься, вот как в 15 главе Евангелия от Луки мы читаем про человека. Я, когда читаю, всегда вспоминаю себя. Есть такие там слова чудесные: «Придя же в себя».
5: Да.
3: Вот как бы нам хотелось, вот, сидя за этим столом, чтобы многие из наших слушателей действительно пришли в себя. И мы сейчас послушаем песню.
6: Когда-то осужденные за веру в Иисуса братья пели эту песню вполголоса на нарах.

0: Вы слушаете Русское христианское радио. Наша программа называется «Выбор». Сегодня у нас в гостях председатель Российского союза евангельских христиан-баптистов Юрий Кириллович Сипко. Юрий Кириллович, я хотел бы немножко вернуться к этой встрече, которая произошла с Георгием Винсом в таких таинственных обстоятельствах. Мне все-таки хотелось бы, чтобы вы более подробнее рассказали об этом человеке нашим слушателям.
1: Ну да, человек достойный действительно более серьезного взгляда, хотя сейчас его уже нет на земле, он восхищен, закончил свое земное путешествие. Человек, отмеченный Господом особым даром служения, подвижнического служения, наследственный такой христианин. Его отец известный в истории нашего братства, Яков Яковлевич, фамилия вообще известна в истории нашего братства.
0: Он тоже немец, судя по фамилии?
1: Да, он немец, из естественно, немцев. Винса, ага, вот, но из канадских он приезжал. Отец его приехал и остался в России, когда начались гонения, и здесь репрессирован, и здесь его закончилась жизнь. И Георгий Петрович также, вот это дедушка Яков Яковлевич, а Георгий Петрович уже внук его, он был также служителем, и в советское время, когда известна история, если разделившемся братстве, организованном таком движении Совете Церквей, который начинался как коркомитет, которые взяли на себя ответственность такого неприятия, такого тоталитарного атеистического давления, когда все свободы и права верующих были попраны, когда в церкви хозяйничали комиссары, лишая права приводить туда детей, изучать Писание, проповедовать свободно. Это был ужасный режим на самом деле. Он в этом Совете Церквей, в движении Совета Церквей был как генеральный секретарь. Вот такая его была функция, ну, объединяющая и мобилизующая, может быть, и идеологический мозг, он достаточно образованный человек. Он имел осуждение на 5 лет вот в этой Табагинской колонии, он отбывал 5-летний срок, плюс у него было за этим сразу 5 лет еще и ссылки, такой был его, собственно, вердикт.
0: Да, интересно, что его сослали из Москвы не в соседнюю губернию, а аж в Якутию, да?
1: В Якутию, в Табага, этот край земли на самом деле. Но интереснее еще и то, что там, оставаясь вот в этом самом неблизком заведении, его судьба и жизнь, почти дыхание была известна всему миру. И это было для советского режима невыносимое, на самом деле, давление, потому что они спрятали его от самих себя, а во всем мире о нем говорили. И был интересный эпизод, когда его фотография из прямо вот этого места заключения была опубликована на Западе. Это был, конечно, пощечиной сильной для всего режима нашего и исправительных лагерей, и КГБистов, которые окружали его. Вот. Наши встречи, конечно, были очень коротенькие. Первое, как знакомство. Затем я, наверное, раза два-три смог ему передать так, как у нас бывало, сгущенное молоко дефицитом великим. Вообще питание плохое, а в зоне еще более тяжелое. Но для тяжелых работ даже и в зоне, давали молоко сгущенное. Это был особый советский гуманизм. Я ему мог иногда передать. И еще мне подарили Евангелие маленькое, когда я уверовал незадолго до этого. Маленькое, тогда его распространяли общество Библии в карманного формата, такой, как спичечный коробок примерно. И он рассказал, что его отобрали, собственно, Евангелие на одном из этапов, и он оставался без Писания. Все, что у него было, только запомнившиеся стихи. Я ему подарил эту маленькую, совсем маленькую, и он ее хранил, читал, и в письмах цитаты библейские писал. Затем, вот потом, когда его жена приезжала, она говорит с удивлением, говорит, думаю, откуда он цитаты библейские? Наизусть так много помнит. Но, кажется, Бог благословил его вот этим писанием.
0: Вы говорите, что у него не закончилось этим 5-летним сроком пребывания?
1: Он 5-летний срок отбыл до конца, был перемещен на поселение, и после этого его семью выслали в обмен на... Вместе еще с некоторыми там в обмен на наших дипломатов их лишили здесь гражданства российского и выслали из Советского Союза.
0: Я вот такой вопрос хочу задать вам, Юрий Кириллович. Вы говорили, что вот люди, которые называют себя евангельскими христианами, они создают крепкие семьи, действительно дома, в которых существует любовь, которые стремятся к миру, к добру, и которые ведут трезвый, нормальный, законопослушный образ жизни. Но я не понимаю, чем тогда опасен человек был вот для этого режима, у которого в руках было Евангелие, что у него нужно было его отнять? Вот можете объяснить?
1: Да, мне? Вы знаете, это на самом деле вопрос для человека, который просто мыслит категориями сиюминутными, удивительный и без ответа. Но для человека, который понимает глобальную историю и верховенство Бога, этот вопрос обретает ясность, и ответ тоже вызревает. И в чем же он сокрыт, этот ответ? Он сокрыт как раз в том, что вот в этом духовном невидимом мире война, о которой мы узнаем из Библии, между Богом и дьяволом, как Достоевский говорил в свое время, она в сердце человеческом совершается. И когда побеждает Бог со своей правдой сердце человеческого, человек становится просветленным, и он сразу становится воином Бога, воином Христа. А поскольку земля, на которой мы с вами живем, является этим местом, где правит князь века сего, да, как Христос говорил, вот идет князь мира, он здесь управляет, то, естественно, всякий, кто себя воином Христа позиционирует, он является сразу врагом дьявола. И обрушивается на него вся вот эта мощь ненависти, кажется немотивированной, разумный, логический взгляд, действительно, как же так, трезвый, семья здравомыслящая, на работе честно, не украл, не соврал, да, никогда не поднял руку против государства, а почему на него столько репрессий и ненависти, а здесь, оказывается, за видимым фасадом нашего города земного скрывается дальний замысел дьявола, врага души человеческой, и поэтому-то сегодня и Писание говорит, все желают жить благочестиво будут гонимы, необъяснимо, как в христианской стране, где тысячелетняя история христианская, гонимы, гонимы, всякий желающий жить благочестиво, который правду Божию поднимает на щит, он поднимает себя сразу на этот щит и выставляет против этого воинства. Такие, как Винц Георгий и многие другие, они как раз были теми столпами, вставшими впереди, вставшими во весь рост, на которых и обрушилась весь вот этот вот гнев и мощь этого воинства злобы поднебесной. Поэтому здесь в духовной войне мы видим и сегодня происходящее это столкновение, которое иногда выливается в такие простые бытовые, вроде там пощечины, да, сектанты зловредные, агенты откуда-то взявшиеся, разрушители наших традиций, а на самом деле за всем этим скрывается тот возбудитель правды, возмутитель правды, который лишает правды и клеветник, клеветавший на братьев наших день и ночь, имя которого сатана.
0: Я вспоминаю сейчас многих людей, которые сидели в этой же студии Русского христианского радио и прошли путь ко Христу именно в местах лишения свободы. Вы знаете, очень перекликается это с тем, о чем вы говорили. Доколе человек был неверующий и не проявлял никаких признаков духовной жизни внутри себя, ни администрация, ни его сокамерники, как-то он был для всех хороший, свой. Нормальный, он был нормальный человек, нормальный. Как только человек начинает задумываться о том, что ему нужно изменить свою жизнь, что ему нужно, оказывается, вот это оставить, а это, наоборот, получить, потому что Бог наш не есть Бог, который все забирает у человека, Бог есть Бог, который дающий, да, всем обильно, и он начинает принимать какие-то благословения и начинает радоваться этому, что, оказывается, вот что Бог хотел, каким я чтобы был, сразу же в камере ли, в бараке ли, и
1: по всей зоне.
0: Да, по всей зоне этого человека приклеивается ярлык определенный. Там, да, мы часто слышали, что самое первое, что мне стали говорить, что это вот у меня поехала крыша.
1: Да.
0: Вот, а она в нужную сторону поехала, мы сегодня так можем сказать. И, конечно, чем быстрее она уедет туда, я думаю, для каждого человека это лучше будет.
1: Аминь.
0: Потому что на самом деле человек, так сказать, с головы на ноги только начинает переворачиваться.
1: Да.
0: Вот, и мы хотели бы, конечно, чтобы наши слушатели, которые слушают эту программу, и вот слышали этот рассказ о том, что не всегда вот так у нас было просто в нашей стране, и миссионеры могли с воли заходить в места лишения свободы, чтобы открыто говорить о Христе, но все равно были братья, которые по определенному предвидению Божьему оказались в этих местах, чтобы осолять их, чтобы молиться, чтобы проповедовать Евангелие, и были такие люди, которые слышали об этом и действительно отдавали Господу свои души. Слава Богу за тех, кто выстоял вот в этих испытаниях серьезных, таких сложных, да, которые стоили и жизни, мы имеем и такие примеры в евангельском братстве.
1: Слава
0: и
1: Богу.
0: Вот, Юрий Кириллович, хочу перейти уже больше к сегодняшнему дню, к сегодняшнему тюремному служению Российского союза евангельских христиан-баптистов.
1: Прекрасное, на самом деле, служение, и я счастлив, что мы в церквах Российского союза ему придаем очень и очень высокое значение. В нашем братстве служат многие, многие братья, которые прошли вот эту школу суровую. И вы знаете, на их телах остались эти следы, которые уже и не смыть, выколотые в памятные годы. Но какие у них лица, и какие они подвижники, как они преданы Богу. Я вам скажу, что это невозможно описать в словах, потому что это просто действительно сила, преобразившая их, она не вмещается ни в сознание, она не описывается человеческими словами. Я говорил уже об этом капитане. Мы проводили конференции, они и сейчас продолжаются, когда собираются братья-капелланы или миссионеры, служители в зонах, сами бывшие в прошлом когда-то, да. И вот собираются таких 100 примерно братьев, которых... На лицах радость, а на руках, на телах печать прошедшего. Да? Да, но, понимаете, мы приглашали на такие всегда мероприятия представителей вот этого органов управления, исполнения наказания, охраны зон.
0: Федеральных служб.
1: Федеральных служб, да. И я видел, как наполнялись слезами глаза этих людей, когда выходили эти ребята и просто под гитару пели песни о маме или о святой жизни. Это потрясающая метаморфоза, которая не вмещается в разум. Или когда они рассказывали, за моими плечами вот столько ходок, за моими плечами вот такие страшные дела. Я однажды когда-то увидел Христа, который дал мне вот эту силу, а теперь я, раскаявшийся новый человек, я себя отдал Христу. Когда эти братья возьмут, посчитают, там наш общий срок 620 лет, и в этом новом, вот представляете себе, такой барак собрался, в которых нет никаких начальников, а все как братья обнимаются, целуются, и они себе служат. Вы знаете историю, я расскажу сейчас, когда братья в одном городе собрались, из таких как раз бывшие наркоманы, уголовники в прошлом, а теперь христиане, они сидели вечером, молились, и других там кто-то, несколько человек было, а в это время облава, там какая-то милицейская группа ездила, в избушке свет горит, туда, естественно.

0: занимались изучением Библии, нас тут избили, забрали, мы нигде ничего. Значит, этот начальник понял, что прокололись, ребята тоже, эти менты, протрезвели, что теперь делать? А это могут вернуться и делом уголовным. А они говорят, нет, пошли, помылись, потом взяли Евангелие, пришли в это отделение и говорят, мы прощаем все, что вы сделали с нами. Вот вам Евангелие, которое нас изменило. Мы не те, которые были вчера, которых вы знали. Бог нас изменил. И вы знаете, когда я слушаю этот рассказ, я понимаю этих людей, потому что сам такой же, да, но я не могу это вместить в разум мой, потому что это люди, которых без всякого права и унизили, и их побили. Они не подняли руки своей. Они, наоборот, сказали, мы прощаем вас. Какой эффект произвело на всех этих в погонах людей именно такое отношение, когда они сказали, мы вас прощаем, мы вас любим, мы за вас молимся, иначе вам Евангелие. И таких примеров ведь без конца. И это то, что делает Господь. И это часть служения нашего. Разве можно его вместить в радиопередачу? Что стоит это бесконечное, постоянное курсирование вот таких подвижников, которые едут на далекий Урал или там на какую-нибудь Пермскую область, или куда бы то ни было, там за Уралье, в эти наших зонах, мне самому приходилось вот по Архангельской области, может быть, самое свежее впечатление, когда приезжаем в штабы, нет, нас отправляют в областное управление, там, пожалуйста, полковники вам решают. Потрясающе Бог действие оказывает, когда мы начинаем разговаривать, они говорят, ну, это надо за месяц написать письмо, дать паспортные данные, мы рассмотрим. Нет, нет, нельзя сейчас зайти. Потом, оказывается, можно зайти, запускают нас, потому что все эти кордоны проходят, а когда запускают, не выпускают, потому что когда ребята бывший еще недавно, вчера, знающий, как живет человек, лишенный свободы, с сердцем нагруженным, совестью своей осужденной и памятью недоброй, и на воле имеет тех, кого обижал, и тех, кого обижали, и родных своих. О, это же ужасное наказание. И вдруг они рассказывают, как Бог освободил. Брат ты мой дорогой, я лучше бы в узах сидел, но свободный в своей совести. И есть такие свидетели, которые, да, я сижу в узах, но я свободен. Я свободен, Бог простил. И вот такое, когда начинается общение, и отпускать не хотят и майоры, и полковники, и зал таких ребят с глазами, в которых, вы знаете, через эту пелену неверия, вот этого отторжения всего, потому что скептицизм до цинизма, потому что мы же понимаем, сколько фальши в этой жизни, сколько этих лозунгов с пеленок нас учили, да, и мы же знаем
1: эту цену, сколько вам заплатили
0: за это. Вот именно, кому вы служите, да, а потом вдруг раз, растаяла эта преграда, и вдруг открывается душа. И начинается разговор, а неужели правда, а может ли меня Бог простить? И этот постоянный вопрос, висящий в воздухе, а может ли меня Бог простить? Это тоже как Раскольников, который когда-то говорил, или у Карамазовых, а мне нужно, чтобы простил кто-то высший, а я нуждаюсь в этом прощении. И тут приходит такой человек от Бога и говорит, можно, Бог простил меня и тебя простит. Потрясающе. Ради этого стоит жить, мой брат, ради этого стоит жить. И пользуясь случаем, кстати, я хотел бы сказать всем, кто нас слышит, брат дорогой, как бы ты ни был в своей собственной совести осужден, как бы ты ни подписал себе приговор окончательно и бесповоротно, у Бога есть столько милости, что даже тебе Он может все твои грехи взять и забросить за свой хребет, и ты пред Ним предстанешь чистый и святой. Ты в это, может, не веришь, но это реальность. Чистый и святой. И Бог прикасается к тебе и говорит, ты мой сын. Я знаю таких ребят. Потрясающие, потрясающие судьбы.
1: Да, действительно, как вы сказали вначале, что кому много прощено, тот много любит. Вот эти слова Господа, они исполняются стопроцентно всегда вот в жизни осужденных. И я думаю, даже можно так сказать, стоило бы испытать. И Господь также говорит в Слове Своем, испытайте меня.
0: Испытайте меня.
1: Испытайте. Да. Я думаю, это хорошее было бы испытание для человека, потому что мы можем сказать, что человек ничего не теряет. Но какая,
0: все обретает.
1: Какая перспектива, да, все обрести.
0: Да, все обретает.
1: Все обрести. Слава Господу. Да. Юрий Кириллович, я думаю, нашим радиослушателям будет интересно узнать о том, как выстраиваются взаимоотношения у Российского Союза Евангельских Христиан-Баптистов, у этой организации евангельских церквей, с церквами других, как говорится, имен и званий, то есть с православной церковью в России, с католической. Какие здесь диалоги и отношения?
0: Да, спасибо. Очень такая серьезная тема. С католической церковью, наверное, отношения строятся легче, потому что они очень мало представлены в нашей России. Но теперь вот Тадеуш Кондрусевич, бывший здесь представитель и глава, он отозван в Белоруссию для нового служения и вступил в свои права новый архиепископ, которым мы пока еще, ну, в знакомстве только пребываем. Я должен сказать, что с ними отношения у нас были очень хорошие, они не имели никаких трений, практически, наверное, мы были в равных

0: позициях, как меньшинство, не всегда имели то, что хотелось. А вот с Русской Православной Церковью, исторически мы часть одного евангельского движения, но отношения очень сложные. Есть, допустим, очень хорошие отношения на высших позициях. Я имею добрые отношения с патриархом, в котором мы обмениваемся поздравлениями, и он приглашает меня на свои такие открытые мероприятия, как знак уважения и признания. Мы имеем прямые отношения с внешним ведомством Русской Православной Церкви, с митрополитом Кириллом, и наши отношения выражаются в некоторых диалогах, которые ведутся уже так, как система, можно сказать. Но, по крайней мере, мы можем встречаться и с епархиальными священниками, и с приходскими священниками. По крайней мере, с нашей стороны есть такая добрая воля, не всегда мы находим вот такой же адекватный ответ. Но мы строим эти отношения именно исходя из того, что Русская Православная Церковь, как в истории евангельского движения в России, все-таки имеет огромное значение не только временное, но и по тому факту, что они здесь создавали те евангельские ценности, утверждали их в народе. Уж успех это был такой или иной, не от нас зависит. Но, по крайней мере, Библия, Слово Божие для русского народа, переведенная на русский язык, который мы пользуемся, на который мы строим нашу веру, это все-таки труд Русской Православной Церкви. Мы это почитаем, мы это принимаем как Божье благословение. И думаем, что чем лучше наши отношения будут, тем больше будет славы Богу и для России, и для нашей. Безусловно, будет это отзываться настоящим возрождением.
1: Давайте, Юрий Кириллович, мы вместе с нашими слушателями сейчас выслушаем еще одну песню.
0: Ну, давайте.

0: Вы слушаете Русское христианское радио. Наша программа называется «Выбор». Сегодня у нас в гостях председатель Российского союза евангельских христиан-баптистов Юрий Кириллович Сипко. Юрий Кириллович, мы много сегодня уделили времени и места в нашей программе призыву людей к тому, чтобы обратиться к Господу, чтобы сделать вот этот выбор в сторону служения Господу Иисуса Христа. Но знаете, у наших слушателей может создаться такое представление, что вот служение Господу Иисуса Христа – это такой тяжелый крест, непосильная ноша. Вот. Конечно, Христос говорил, что иго мое легко, но я хотел бы вот просто, чтобы вы о своей жизни, вот, о той жизни, которой вы живете, о семье, о том, что вас окружает, вот рассказали нашим слушателям, вот, как есть вот так,
1: хорошо,
0: в простоте.
1: Хорошо, да, мы начали с того, что кому сейчас легко. Действительно, есть такая легенда, будто человеку вот последующему за Христом, уже как бы аскету такому почти под насилием, все нельзя, всего лишён, и эта доля непосильная, да и скучная, да и тяжелая. Но действительно такое бытует в мнении, его иногда еще и более развивают, всячески вот утрируя эти вещи. Я помню, даже в детстве, в советское еще время, газеты районные писали о нашей семье христианской, когда пытались, так сказать, показать, как не должно. И там детей отец бьет, и книжек нету, газеты нету, им ничего нельзя. Я в христианской семье рос в советское время в Сибири. Это происходило. Мы занимались спортом, мы отлично играли на улицах с нашими пацанами в лапту, которую сейчас, к сожалению, нету в нашей родной стране. Остался бейсбол в Америке, что-то похожее. Мы читали газеты и книги. Я мало школьной библиотеки, я был записан в городской библиотеке. И в этом отношении вот таких легенд очень много. Я вырос, сегодня имеем 10 детей, как я уже сказал. Но я себе представляю, вот если бы жизнь моя была без Христа, без Евангелия, без Библии. Ведь страшно подумать, я же ведь заглотил этого мирского-то варева. Ведь это страшно подумать. Даже на свободе оставаться не свободно. Вот на мгновение, хаос жизненный, да? Не только там материальные недуги, все они нам в равной мере присущи. Потому что мы все в этом случае обеспечивать должны семью хлебом, одеждой, безопасность обеспечивать жене и детям, себя самого как-то позиционировать. Но вот утром вставать для труда, для воспитания детей, для какого-то общественно полезного занятия, и знать, что ты ничего не стоящая тварь, дрожащая, да, как тот Достоевский герой, нет у тебя будущности, твоя будущность – это лежать в могиле на сиденье червя, ведь я дух, я душа, да, я же больше всего именно вот этим обеспокоен, поэтому, когда вдруг встает передо мной, я постиг моей жизни, это было достаточно еще время юношеское, 24 года было мне, когда я уверовал, но сыт по горло. Сыт по горло, потому что все, что можно было попробовать в этом мире, я попробовал. И, в общем-то, невеликий выбор, да, какие-нибудь там предложения этого мира, вы их всех вместите на одну страничку и в несколько строчек. Что человек может в этой жизни взять, когда он говорит, бери от жизни все, что можешь, да, а брать-то чего? Ну, наелся, ну, напился, ну, побаловался с девчонками, да, ну, до блевотины все это стало. Потом, особенно, когда рядом с этим же и предательство, рядом с этим же и измена, и рядом с этим же все типа, ты меня уважаешь? Да уважаю, ну, а на самом деле. И когда вот этот вот стоит над тобой дамоклов меч бессмысленности, без всякой смысленности, беспросветной, вдруг приходишь к сознанию, Бог открывает перед тобой вот этот весь бесконечный горизонт, и ты душа живая, а находишься во тьме, во мраке, а потом Бог тебя выводит в свет, да здесь любой труд являет радость. Являет радость труд жертвенный. И вы знаете, я вспоминаю детство, община, бедность жизни, которая была в ту пору, я же сказал, еще Сталин был живой, это вообще Сибирь, она и сейчас бедно живет. Страдает наш народ, особенно в селе, на земле, а живут-то практически, простите меня, скотски, настолько, что ну, 30% нашего населения не имеет воды, еще больше не имеет горячей воды. Канализации нет. Представляете, черпать в болоте, в озерке, в речке, которая отравлена уже. И это же изо дня в день, это же страшная каторжная жизнь, в которой беспросветная вот такая тягомотина. А тут Христос дает свободу, и человек готов идти сам вот в эти вот узкие, очень заброшенные места, трудиться для другого. И что на самом деле представляет собой христианская жизнь? Это полная свобода. Я все могу в укрепляющем меня Иисусе. Апостол Павел говорит, так Писание говорит, мне все позволительно, но ничто не должно обладать мною. Если я вчера был рабом, я не хочу, но укол меня заставляет. я не хочу, но я не могу иначе, и я готов отдать все и мать родную, чтобы заколоть туда то, от чего я страдаю снова, и мучаюсь, и болею. Я помню табачишка этот, покурил в юности, это было здорово, а потом думаю, как бросить? И как говорил Марк Твен, я делал это уже не меньше 200 раз, да? Легко и просто, но не получается. Даже это такая простая вещь, я раб остаюсь, да? Когда начинает речь по-другому, пьянство, от которой разрушаются отношения, мы уже с женой жить или не жить, мы уже не друзья, мы уже враги, на производстве ты уже не нужен, ты уже прогульщик, ты уже алкаш, тебе надо в ЛТП сдавать. И освободиться, а не могу, тебя туда к наркологу, тебя туда к заговорщику, а ничего не помогает. А тут Бог дает свободу. Встаю, не хочу курить, встаю, не надо мне укол, я свободный, встаю, не надо водка, сколько хочешь, не хочу, не хочу, не потому что мне нельзя, и меня мучает это ограничение, я не хочу, я свободен, я утром встаю, и я с радостью встречаю новый день, с чего, Господи, благодарю Тебя, Ты мой Бог, мои дети, что бы я с ними делал, если бы я не знал Христа, открываю Библию, а там эта дорога, которая моим детям прямо до небес, и я открываю Библию вместе с ними, вы не случайность эволюции, вы не продукт каких-то мутаций, вы не какая-то там пьяная, понимаешь, ночь с женщиной, а вы Божий плод, вы Божий образ, перед вами великая миссия, вам принадлежит царство от Бога, это потрясающее основание, оно меня лично сразу вдохновило, что моя жизнь в семье, в обществе, лично в моем сердце обрела удивительную устойчивость. И поэтому, когда говорят о том, что это какая-то жизнь аскетизма, ограничений, насилие над собой, это такая чепуха, от которой просто смешно, даже кажется возражать нечем, потому что пустоте же не возразишь, надо хоть какую-то там аргументацию, а в Боге по-настоящему только жизнь не начинается. И поэтому здесь всему есть самое серьезное духовное обеспечение и, главное, самый высокий духовный смысл.
0: Спасибо, Юрий Кириллович. И у нас осталось еще немного времени, которое, я думаю, мы, знаете, что с вами сделаем? Приближается рождественский праздник.
1: Точно.
0: Великое Рождество Христово. И я хотел, чтобы вы оставили нам и для нас, для Русского христианского радио, и для наших слушателей свое пожелание в этот день. И особенно, может быть, вот к тем, кто находится в местах лишения свободы.
1: А что, у нас время уже к концу подошло.
0: Видите, как час прошел.
1: Я думаю, только вступление еще началось. Ну, вы знаете, на самом деле, я хотел бы пожелать всем вам, дорогие друзья, радиослушатели, особенно, конечно, Рождество. У нас в России есть уникальная особенность. Рождественские вечера, вообще декабрьские вечера, да и январьские, они наступают сразу за утренним рассветом. Он еще до конца и не раскрылся, утренний рассвет, а вот уже и сумерки вечерние. И мы как бы погружаемся во тьму, холод еще такой особенный, да, и это так наше жизненное пространство суживает, что мы действительно как бы теряемся, и эта сонливость, и эта беспросветность, и мы попадаем вот в такое состояние угнетенное. И плюс еще и внешние факторы, какие они, да, нашей жизни, такой вот беспросветной мглы. И вдруг, вот вы представляете, теперь евангельская история, пастухи сидят вокруг овечки, притомились, они уснули. Вот эта ночная стража, то есть пастухи, которые охраняют овец. Ночь сгустилась, тьма, прохлада, костерочек. И, конечно, страх здесь, раздумья о семье, о смысле жизни. И вдруг небо озаряется светом. Такая удивительно небывалая, просто никогда ее не встречали. Яркая, захватившая весь горизонт и голос с неба. «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям». Слушай, если ты сидишь в камере, и у тебя вот это пространство нары, и в сердце в твоем мрак, и у тебя в жизни нет ничего, а песня с неба прям тебе, не бойся, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Вам родился в городе Давидом Спаситель, который есть Христос Господь. Друг мой, прислушайся, прямо тебе эта песня с неба. Тебе родился в городе Давидом Спаситель, который есть Христос Господь. Христос значит помазанник Божий. Бог послал в мир Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Друг мой и брат мой, через вот эту толщу космоса Бог послал тебе Сына Единородного, который душу твою, понимаешь, можешь остаться на нарах, может быть, даже останешься в наручниках, но ты можешь сердце свое преклонить пред Богом, и вдруг твое сердце это не небесный свет озаряет, он просто раздвигает всю тьму, убирает из памяти все, что тебя угнетает, и ты, прорываясь через эту толщу, можешь из своего сердца Богу сказать: «Господь мой, Отец мой, Поздравления с Рождеством. Это не просто, знаете, ну, подарки там, фейерверки там, базары там, елки, украшения. Это чепуха, которую делает человек уже многие годы, столетия. Она иногда даже заменяет, потому что самый-то главный свет от Бога исходящий, прямо в душу проникающий, и ты вчера, угнетенный узник совести, сам себя стыдящийся, да, вдруг поднимаешь глаза к небу и говоришь: «Отче мой, сущий на небесах, Авва, Отче, Отец родной». Мне хочется пожелать вам, братья дорогие, друзья, и узники, и те, которые там заборы охраняют, мы в сущности все пленники греха, и мы все братья, восставшие друг на друга, разрушившие свой мир, вот у Христа, у Его ног можем находить мир и обняться вместе в одной надежде. И мое пожелание, пусть наша Русь от этого страшного неверия, от этой мглы воскреснет для Христа. Пусть этот свет неба просветит ваши сердца. Пусть этот свет неба объединит вас в одной надежде. Пусть он соединит вас с детьми, которые сегодня, может быть, ждут вас. Поверьте, они ждут вас. Пусть он объединит с вашими мамами, папами, которые плачут о вас и молятся за вас. Пусть в вашем сердце возникнет эта искорка небесной любви. Это мое пожелание, потому что эта искорка действительно не угаснет, потому что Христос говорит, это слово не возвращается тщетным, оно возрождает, оно делает тебя творением новым, и оно тебя проведет до неба. Я это личным опытом вам утверждаю. Пройдя за Господом уже многие десятилетия, я убежден, что в каждом дне, в каждом мгновении Его рука со мною, и жизнь стоит того, чтобы жить, и страдания стоят того, чтобы страдать, потому что впереди вечность, вечность счастья бесконечного. Я вам эту вечность передаю, желая от всего сердца радоваться.
0: Я полностью присоединяюсь к этим словам и также хотел, чтобы наши слушатели вот в эти дни были особенно чутки к тому, что вокруг них происходит в духовном плане, не только в материальном. Недостаток материальный и недостаток духовный – это немножко разные вещи. Задумайтесь, есть ли у вас вот достаток духовный в вашем сердце, есть ли у вас общение с Богом, вот что, наверное, самое важное. Спасибо, Юрий Кириллович, я очень благодарен Богу за то, что вы пришли сегодня в нашу студию, и мы уже будем прощаться с нашими слушателями. Итак, провел передачу Алексей Найдион, за режиссерским пультом работал Сергей Швецов. Запишите наш адрес: город Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, программа «Выбор». По этому же адресу вы можете написать письмо, и для Юрия Кирилловича мы с удовольствием вам передадим.
1: Я буду рад ответить.
0: До свидания, да благословит вас Господь.
1: До свидания, дорогие друзья.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Приглашаем всех радиослушателей прослушать чтение Старого Завета.
2: Третья книга Царств. Глава 4. И был царь Соломон царем над всем Израилем. И вот начальники, которые были у него: Азария, сын Садока, священника, Елихарев и Ахия, сыновья Сивы, писцы, и Асафат, сын Ахилуда, деописатель, Ванея, сын Иадая, военачальник, Садок и Авиафар, священники, Азария, сын Нафана, начальник над приставниками, и Завув, сын Нафана, священника, друг царя, Ахисар, начальник над домом царским, и Адонирам, сын Авды, над податями. И было у Соломона 12 приставников над всем Израилем, и они доставляли продовольствие царю и дому его. Каждый должен был доставлять продовольствие на один месяц в году. Вот имена их: Бен-Хур на горе Ефремовой, Бен-Декер в Макаце и в Шаалбиме, и в Ифсамисе, и в Элоне, и в Бефханане. Бефхесед в Арюбофе, ему же принадлежал Сока и вся земля Хефер. Бен Авинадав над всем Нафаф-Дором. Тафаф, дочь Соломона, была его женою. Ваана, сын Ахилуда, Фаанахи и Мегидда, и во всем Бефсане, что близ Цартана, ниже Иезриеля. От Бефсана до Абелмехола и даже за Иакмиам. Бен-Гевер в Рамофе Галаадском. У него были селения Иаира, сына Манасина, что в Галааде. У него также область Аргов, что в Вассане, 60 больших городов со стенами и медными затворами. Ахинадав, сын Гида, в Маханаиме. Ахимаас в земле Нефалимовой, он взял себе в жену Васимафу, дочь Соломона. Ваана, сын Хушая, в земле Ассировой и в Баалофе. И Асафат, сын Паруха, в земле Иссахаровой. Шимей, сын Елы, в земле Вениаминовой. Гевер, сын Урия, в земле Галаадской, в земле Сигона, царя Амарейского, и Ога, царя Вассанского. Он был приставник в этой земле. Иуда и Израиль, многочисленные, как песок у моря, ели, пили и веселились. Соломон владел всеми царствами от реки Ефрата до земли Филистимской и до пределов Египта. Они приносили дары и служили Соломону во все дни жизни его. Продовольствие Соломона на каждый день составляли 30 коров муки пшеничной и 60 коров прочей муки, 10 волов откормленных и 20 волов с пастбища, и 100 овец, кроме оленей и серн и сайгаков и откормленных птиц, ибо он владычествовал над всею землею по эту сторону реки, от Типсаха до Газы, над всеми царями по эту сторону реки, и был у него мир со всеми окрестными странами. и жили Иуда и Израиль спокойно, каждый под виноградником своим и под смоковницей своею от Дана до Версавии во все дни Соломона. И было у Соломона 40 000 стойл для коней колесничных и 12 000 для конницы. И те приставники доставляли царю Соломону все принадлежащее к столу царя, каждый в свой месяц, и не допускали недостатка ни в чем. И ячмень и солому для коней и для мулов доставляли каждый в свою очередь на место, где находился царь. И дал Бог Соломону мудрость и весьма великий разум и обширный ум, как песок на берегу моря. И была мудрость Соломона выше мудрости всех сынов Востока и всей мудрости египтян. Он был мудрее всех людей, мудрее Иефана израхитянина, и Эмана, и Халкола, и Дарды, сыновей Махола, и имя его было в славе у всех окрестных народов. И изрек он 3000 притчей, и песни его было 1005. И говорил он о деревах от кедра, что в Ливане, да и сопа, вырастающего из стены. Говорил и о животных, и о птицах, и о пресмыкающихся, и о рыбах. И приходили от всех народов послушать мудрости Соломона, от всех царей земных, которые слышали о мудрости его. Глава 5. И послал Хирам, царь Тирский, слуг своих к Соломону, когда услышал, что его помазали в царя на место отца его, ибо Хирам был другом Давида во всю жизнь. И послал также и Соломон к Хираму сказать: «Ты знаешь, что Давид, отец мой, не мог построить дом имени Господа Бога своего по причине войн с окрестными народами, доколе Господь не покорил их под стопы ног его. Ныне же Господь Бог мой даровал мне покой отовсюду. Нет противника и нет более перепон. И вот я намерен построить дом имени Господа Бога моего, как сказал Господь отцу моему Давиду, говоря: «Сын твой, которого я посажу вместо тебя на престоле твоем, он построит дом имени моему. Итак, прикажи нарубить для меня кедров с Ливана, и вот рабы мои будут вместе с твоими рабами, и я буду давать тебе плату за рабов твоих, какую ты назначишь, ибо ты знаешь, что у нас нет людей, которые умели бы рубить дерева так, как сидоняне». Когда услышал Хирам слова Соломона, очень обрадовался и сказал: «Благословен ныне Господь, который дал Давиду сына мудрого для управления этим многочисленным народом». И послал Хирам к Соломону сказать: «Я выслушал то, зачем ты послал ко мне, и исполню все желание твое о деревах кедровых и деревах кипарисовых. Рабы мои свезут их с Ливана к морю, и я плотами доставлю их морем к месту, которое ты назначишь мне, и там сложу их, и ты возьмешь. Но и ты исполни мое желание, чтобы доставлять хлеб для дома моего». И давал Хирам Соломону дерева кедровые и дерева кипарисовые вполне по его желанию. А Соломон давал Хираму 20 000 коров пшеницы для продовольствия дома его и 20 коров оливкового выбитого масла. Столько давал Соломон Хираму каждый год. Господь дал мудрость Соломону, как обещал ему, и был мир между Хирамом и Соломоном, и они заключили между собою союз. И обложил царь Соломон повинностью весь Израиль. Повинность же состояла в 30 000 человек. И посылал их на Ливан по 10 000 на месяц, попеременно. Месяц они были на Ливане, а 2 месяца в доме своем. Адонирам же начальствовал над ними. Еще у Соломона было 70 тысяч носящих тяжести и 80 тысяч каменосеков в горах, кроме 3300 начальников, поставленных Соломоном над работою для надзора за народом, который производил работу. И повелел царь привозить камни большие, камни дорогие для основания дома, камни обделанные. Обтесывали же их работники Соломоновы и работники Хирамовы, и гивлетяне, и приготовляли дерева и камни для строения дома. Глава 6. 480 году по исшествии сынов Израилевых из земли египетской, в 4-й год царствования Соломона над Израилем, в месяц Зив, который есть 2-й месяц, начал он строить храм Господу. Храм, который построил царь Соломон Господу, длиною был в 60 локтей, шириною в 20 и вышиною в 30 локтей. И притвор пред храмом в 20 локтей длины, соответственно, ширине храма, и в 10 локтей ширины пред храмом. И сделал он в доме окна решетчатые, глухие с откосами. И сделал пристройку вокруг стен храма, вокруг храма и давира, и сделал боковые комнаты кругом. Нижний ярус пристройки шириною был в 5 локтей, средний — шириною в 6 локтей, а третий — шириною в 7 локтей, ибо вокруг храма извне сделаны были уступы, дабы пристройка не прикасалась к стенам храма. Когда строился храм, на строение употребляемы были обтесанные камни. Ни молота, ни тесла, ни всякого другого железного орудия не было слышно в храме при строении его. Вход в средний ярус был с правой стороны храма. По круглым лестницам всходили в средний ярус, а от среднего в третий. И построил он храм, и кончил его, и обшил храм кедровыми досками. И пристроил ко всему храму боковые комнаты вышиною в 5 локтей. Они прикреплены были к храму посредством кедровых бревен. И было слово Господа к Соломону, и сказано ему: «Вот ты строишь храм. Если ты будешь ходить по уставам моим и поступать по определениям моим и соблюдать все заповеди мои, поступая по ним, то я исполню на тебе слово мое, которое я сказал Давиду, отцу твоему, и буду жить среди сынов Израилевых, и не оставлю народа моего Израиля». И построил Соломон храм и кончил его. И обложил стены храма внутри кедровыми досками, от пола храма до потолка внутри обложил деревом, и покрыл пол храма кипарисовыми досками. И устроил в задней стороне храма, в 20 локтях от края, стену, и обложил стены и потолок кедровыми досками, и устроил давир для святого святых. 40 локтей был храм, то есть передняя часть храма. На кедрах внутри храма были вырезаны подобия огурцов и распускающихся цветов. Все было покрыто кедром, камня не видно было. Давир же внутри храма он приготовил для того, чтобы поставить там ковчег завета Господня. И давир был длиною в 20 локтей, шириною в 20 локтей и вышиною в 20 локтей. Он обложил его чистым золотом, обложил также и кедровый жертвенник. И обложил Соломон храм внутри чистым золотом, и протянул золотые цепи пред давиром, и обложил его золотом. Весь храм он обложил золотом, весь храм до конца, и весь жертвенник, который пред давиром обложил золотом. и сделал в Давире двух херувимов из масличного дерева вышиною в 10 локтей. Одно крыло херувима было в 5 локтей, и другое крыло херувима в 5 локтей. 10 локтей было от одного конца крыльев его до другого конца крыльев его. В 10 локтей был и другой херувим. Одинаковой меры и одинакового вида были оба херувима. Высота одного херувима была 10 локтей, также и другого херувима. И поставил он херувимов среди внутренней части храма. Крылья же херувимов были распростерты, и касалось крыло одного одной стены, а крыло другого херувима касалось другой стены. Другие же крылья их среди храма сходились крыло с крылом, и обложил он херувимов золотом. И на всех стенах храма кругом сделал резные изображения херувимов и пальмовых дерев, и распускающихся цветов внутри и вне. И пол в храме обложил золотом во внутренней и передней части. Для входа в Давир сделал двери из масличного дерева с пятиугольными косяками. На двух половинах дверей из масличного дерева он сделал резных херувимов и пальмы, и распускающиеся цветы, и обложил золотом. Покрыл золотом и херувимов, и пальмы. И у входа в храм сделал косяки из масличного дерева 4-угольные. И 2 двери из кипарисового дерева. Оба половинки одной двери были подвижные, и обе половинки другой двери были подвижные. И вырезал на них херувимов и пальмы, и распускающиеся цветы, и обложил золотом по резьбе. И построил внутренний двор из 3 рядов обтесанного камня и из ряда кедровых брусьев. В 4-й год, в месяц Зив, положил он основание храму Господа, а на 11-м году, в месяце Буле, это месяц 8-й, он окончил храм со всеми принадлежностями его и по всем предначертаниям его. Строил его 7 лет. Глава 7. А свой дом Соломон строил 13 лет. И окончил весь дом свой. И построил он дом из дерева ливанского, длиною во 100 локтей, шириною в 50 локтей, а вышиною в 30 локтей, на 4 рядах кедровых столбов, и кедровые бревна положены были на столбах. И наслан был помост из кедра над бревнами на 45 столбах, по 15 в ряд. Оконных косяков было 3 ряда, и 3 ряда окон, окно против окна. И все двери и дверные косяки были 4-угольные, и окно против окна в 3 ряда. И притвор из столбов сделал он длиною в 50 локтей, шириною в 30 локтей, и пред ними крыльцо, и столбы, и порог пред ними. Еще притвор с престолом, с которого он судил, притвор для судилища сделал он, и покрыл все полы кедром. В доме, где он жил, другой двор позади притвора был такого же устройства. И в доме дочери фараоновой, которую взял за себя Соломон, он сделал такой же притвор. Все это сделано было из дорогих камней, обтесанных по размеру, обрезанных пилою с внутренней и с наружной стороны, от основания до выступов и с наружной стороны до большого двора. И в основание положены были камни дорогие, камни большие, камни в 10 локтей и камни в 8 локтей. И сверху дорогие камни, обтесанные по размеру, и кедр. Большой двор огорожен был кругом 3 рядами обтесанных камней и 1 рядом кедровых бревен. Также и внутренний двор храма Господа и притвор храма. И послал царь Соломон и взял из Тира Хирама, сына одной вдовы из колена Нефалимова. Отец его, тирянин, был медник. Он владел способностью, искусством и умением выделывать всякие вещи из меди. И пришел он к царю Соломону и производил у него всякие работы. И сделал он 2 медных столба, каждый 18 локтей вышиною, и снурок в 12 локтей обнимал окружность того и другого столба. И 2 венца, вылитых из меди, он сделал, чтобы положить наверху столбов, 5 локтей вышины в одном венце и 5 локтей вышины в другом венце. Сетки плетеной работы и снурки в виде цепочек для венцов, которые были наверху столбов, 7 на одном венце и 7 на другом венце. Так сделал он столбы и 2 ряда гранатовых яблок вокруг сетки, чтобы покрыть венцы, которые наверху столбов, тоже сделал и для другого венца. А в притворе венцы наверху столбов сделаны наподобие лилии в 4 локтя. И венцы на обоих столбах вверху прямо над выпуклостью, которая подле сетки, и на другом венце рядами кругом 200 гранатовых яблок. И поставил столбы к притвору храма, и поставил столб на правой стороне, и дал ему имя Иоахин, и поставил столб на левой стороне, и дал ему имя Боаз. И над столбами поставил венцы, сделанные наподобие лилии. Так окончена работа над столбами. И сделал литое из меди море, от края его до края его 10 локтей, совсем круглое, вышиною в 5 локтей, и снурок в 30 локтей обнимал его кругом. Подобие огурцов, под краями его окружали его по 10 на локоть, окружали море со всех сторон в 2 ряда. Подобие огурцов были вылиты с ним одним литьем. Оно стояло на 12 валах. 3 глядели к северу, 3 глядели к западу, 3 глядели к югу и 3 глядели к востоку. Море лежало на них, и зады их обращены были внутрь, под него. Толщиною оно было в ладонь, и края его, сделанные подобно краям чаши, походили на распустившуюся лилию. Оно вмещало 2000 батов. И сделал он 10 медных подстав. Длина каждой подставы 4 локтя, ширина 4 локтя и 3 локтя вышина. Вот устройство подстав. У них стенки между наугольными пластинками. На стенках, которые между наугольниками, изображены были львы, валы и херувимы. Также и на наугольниках, а выше и ниже львов и валов развесистые венки. У каждой подставы по 4 медных колеса и оси медные. На 4 углах выступы наподобие плеч, выступы литые внизу, под чашею подле каждого венка. Отверстие от внутреннего венка до верха в 1 локоть, отверстие его круглое, подобно подножию столбов, 1,5 локтя. И при отверстии его изваяние, но боковые стенки четырехугольные, не круглые. Под стенками было 4 колеса и оси колес в подставах. Вышина каждого колеса 1,5 локтя. Устройство колес такое же, как устройство колес в колеснице. Оси их и ободья их и спицы их и ступицы их все было литое. 4 выступа на 4 углах каждой подставы, из подставы выходили выступы ее. А наверху подставы круглое возвышение на 0,5 локтя вышины, и наверху подставы рукоятки ее и стенки ее из одной с нею массы. И изваял он на дощечках ее рукоятки, и на стенках ее херувимов, львов и пальмы, сколько где позволяло место, и вокруг развесистые венки. Так сделал он 10 подстав, у всех их одно литье, одна мера, один вид. И сделал 10 медных умывальниц, каждая умывальница вмещала 40 батов, каждая умывальница была в 4 локтя, каждая умывальница стояла на одной из 10 подстав. и расставил подставы, 5 на правой стороне храма и 5 на левой стороне храма, а море поставил на правой стороне храма, на восточно-южной стороне. И сделал Хирам умывальницы, и лопатки, и чаши. И кончил Хирам всю работу, которую производил у царя Соломона для храма Господня. 2 столба и 2 опояски венцов, которые наверху столбов, и 2 сетки для покрытия 2 опоясок венцов, которые наверху столбов, и 400 гранатовых яблок на 2 сетках, 2 ряда гранатовых яблок для каждой сетки, для покрытия 2 опоясок венцов, которые на столбах, и 10 подстав, и 10 умывальниц на подставах, 1 море и 12 валов под морем, и тазы, и лопатки, и чаши. Все вещи, которые сделал Хирам царю Соломону для храма Господа, были из полированной меди. Царь выливал их в глинистой земле в окрестности Иордана, между Сакхофом и Цартаном. И поставил Соломон все сии вещи на место. По причине чрезвычайного их множества весь меди не определен. И сделал Соломон все вещи, которые в храме Господа, золотой жертвенник и золотой стол, на котором хлебы предложения, и светильники, 5 по правую сторону и 5 по левую сторону пред задним отделением храма из чистого золота, и цветы, и лампадки, и щипцы из золота, и блюда, и ножи, и чаши, и лотки, и кадильницы из чистого золота, и петли у дверей внутреннего храма во святом святых, и у дверей в храме из золота же. Так совершена вся работа, которую производил царь Соломон для храма Господа, и принес Соломон, посвященное Давидом, отцом его, серебро и золото, и вещи, отдал в сокровищницы храма Господня. Глава 8. Тогда созвал Соломон старейшин Израилевых и всех начальников колен, глав поколений сынов Израилевых к царю Соломону в Иерусалим, чтобы перенести ковчег завета Господня из города Давидова, то есть Сиона. И собрались к царю Соломону на праздник все израильтяне в месяце Афаниме, который есть 7-й месяц. И пришли все старейшины Израилевы, и подняли священники ковчег, и понесли ковчег Господень и скинию собрания, и все священные вещи, которые были в скинии, и несли их священники и левиты. А царь Соломон и с ним все общество Израилева, собравшиеся к нему, шли пред ковчегом, принося жертвы из мелкого и крупного скота, которых невозможно исчислить и определить по множеству их. И внесли священники ковчег завета Господня на то место его в давир храма в святое святых под крылья херувимов, ибо херувимы простирали крылья над местом ковчега и покрывали херувимы сверху ковчег и шесты его. И выдвинулись шесты так, что головки шестов видны были из святилища пред Давиром, но не выказывались наружу. Они там и до сего дня. В ковчеге ничего не было, кроме 2 каменных скрижалей, которые положил туда Моисей на Хариве, когда Господь заключил завет с сынами Израилевыми по исшествии их из земли египетской. Когда священники вышли из святилища, облако наполнило дом Господень. И не могли священники стоять на служении по причине облака, ибо слава Господня наполнила храм Господень. Тогда сказал Соломон: «Господь сказал, что Он благоволит обитать во мгле. Я построил храм в жилище тебе, место, чтобы пребывать Тебе вовеки. И обратился царь лицом своим и благословил все собрание израильтян. Все собрание израильтян стояло и сказал: «Благословен Господь Бог Израилев, который сказал своими устами Давиду, отцу моему, и ныне исполнил рукою своею». Он говорил: «С того дня, как я вывел народ мой Израиля из Египта, я не избрал города ни в одном из колен Израилевых, чтобы построен был дом, в котором пребывало бы имя мое, и избрал Давида, чтобы быть ему над народом моим Израилем. У Давида, отца моего, было на сердце построить храм имени Господа Бога Израилева. Но Господь сказал Давиду, отцу моему: у тебя есть на сердце построить храм имени моему. Хорошо, что это у тебя лежит на сердце. Однако не ты построишь храм, а сын твой, исшедший из чресл твоих, он построит храм имени моему». И исполнил Господь слово свое, которое изрек: «Я вступил на место отца моего Давида и сел на престоле Израилевом, как сказал Господь, и построил храм имени Господа Бога Израилева, и приготовил там место для ковчега, в котором завет Господа, заключенный им с отцами нашими, когда Он вывел их из земли египетской». И стал Соломон пред жертвенником Господним впереди всего собрания израильтян и воздвиг руки свои к небу и сказал: «Господи Боже Израилев, нет подобного Тебе Бога на небесах вверху и на земле внизу. Ты хранишь завет и милость к рабам Твоим, ходящим пред Тобою всем сердцем своим. Ты исполнил рабу Твоему Давиду, отцу моему, что говорил ему, что изрек Ты устами Твоими, то в сей день совершил рукою Твоей. И ныне, Господи Боже Израилев, исполни рабу Твоему Давиду, отцу моему, то, что говорил Ты ему, сказав: не прекратится у Тебя пред лицом моим, сидящий на престоле Израилева, если только сыновья Твои будут держаться пути своего, ходя предо мною так, как Ты ходил предо мною. И ныне, Боже Израилев, да будет верно слово Твое, которое Ты изрек рабу Твоему Давиду, отцу моему. Поистине, Богу ли жить на земле? Небо и небо небес не вмещают Тебя, тем менее сей храм, который я построил. Но презри на молитву раба Твоего и на прошение его, Господи Боже мой. Услышь воззвание и молитву, которую раб Твой умоляет Тебя ныне». Да будут очи Твои отверсты на храм сей день и ночь, на сие место, о котором Ты сказал: «Мое имя будет там». Услышь молитву, которую будет молиться раб Твой на месте сем. Услышь моление раба Твоего и народа Твоего Израиля, когда они будут молиться на месте сем. Услышь на месте обитания Твоего на небесах. Услышь и помилуй. Когда кто согрешит против ближнего своего и потребует от него клятвы, чтобы он поклялся, и для клятвы придут пред жертвенник Твой в храм сей, тогда Ты услышь с неба и произведи суд над рабами Твоими. Обвини виновного, возложив поступок его на голову его, и оправдай правого, воздав ему по правде его. Когда народ Твой Израиль будет поражен неприятелем за то, что согрешил пред Тобою, и когда они обратятся к Тебе, и исповедуют имя Твое, и будут просить и умолять Тебя в сем храме, тогда Ты услышь с неба и прости грех народа

будет ли палящий ветер, ржавчина, саранча, червь, неприятель ли будет теснить его в земле его, будет ли какое бедствие, какая болезнь, при всякой молитве, при всяком прошении, какое будет от какого-либо человека во всем народе твоем Израиле, когда они почувствуют бедствие в сердце своем и прострут руки свои к храму сему, ты услышь с неба, с места обитания твоего, и помилуй, соделай и воздай каждому по путям его, как ты усмотришь сердце его, ибо ты один знаешь сердце всех сынов человеческих, чтобы они боялись тебя во все дни, доколе живут на земле, которую ты дал отцам нашим. Если и иноплеменник, который не от твоего народа Израиля, придет из земли далекой ради имени твоего, ибо и они услышат о твоем имени великом и о твоей руке сильной, и о твоей мышце простертой, и придет он и помолится у храма сего, услышь с неба, с места обитания твоего, и сделай все, о чем будет взывать к тебе иноплеменник, чтобы все народы земли знали имя твое, чтобы боялись тебя, как народ твой Израиль, чтобы знали, что именем твоим называется храм сей, который я построил. Когда выйдет народ твой на войну против врага своего путем, которым ты пошлешь его, и будет молиться Господу, обратившись к городу, который ты избрал, и к храму, который я построил имени твоему, тогда услышь с неба молитву их и прошение их, и сделай, что потребно для них. Когда они согрешат пред тобою, ибо нет человека, который не грешил бы, и ты прогневаешься на них и предашь их врагам, и пленившие их отведут их в неприятельскую землю, далекую или близкую, и когда они в земле, в которой будут находиться в плену, войдут в себя и обратятся, и будут молиться тебе в земле пленивших их, говоря: «Мы согрешили, сделали беззаконие, мы виновны», и когда обратятся к тебе всем сердцем своим и всею душою своею в земле врагов, которые пленили их, и будут молиться тебе, обратившись к земле своей, которую ты дал отцам их, и к городу, который ты избрал, и к храму, который я построил имени твоему, тогда услышь с неба, с места обитания твоего, молитву и прошение их, и сделай, что потребно для них. И прости народу твоему, в чем он согрешил пред тобою, и все проступки его, которые он сделал пред тобою, и возбуди сострадание к ним и пленивших их, чтобы они были милостивы к ним. Ибо они твой народ и твой удел, который ты вывел из Египта, из железной печи. Да будут очи твои отверсты на молитву раба твоего и на молитву народа твоего Израиля, чтобы слышать их всегда, когда они будут призывать тебя, ибо ты отделил их себе в удел из всех народов земли, как ты изрек через Моисея, раба твоего, когда вывел отцов наших из Египта, владыка Господи. Когда Соломон произнес все сие моление и прошение Господу, тогда встал с колен от жертвенника Господня, руки же его были распростерты к небу. И стал, благословил все собрание израильтян громким голосом, говоря: «Благословен Господь, который дал покой народу своему Израилю, как говорил, не осталось неисполненным ни одного слова из всех благих слов его, которые он изрек».

через раба своего Моисея. Да будет с нами Господь Бог наш, как был Он с отцами нашими, да не оставит нас, да не покинет нас, наклоняя к себе сердце наше, чтобы мы ходили по всем путям Его и соблюдали заповеди Его и уставы Его и законы Его, которые Он заповедал отцам нашим. И да будут слова сии, которыми я молился пред Господом, близки Господу Богу нашему день и ночь, дабы Он делал, что потребно для раба Своего и что потребно для народа Своего Израиля изо дня в день, чтобы все народы познали, что Господь есть Бог, и нет кроме Его. Да будет сердце ваше вполне предано Господу Богу нашему, чтобы ходить по уставам Его и соблюдать заповеди Его, как ныне. И царь, и все израильтяне с ним принесли жертву Господу. И принес Соломон в мирную жертву, которую принес он Господу, 22 тысячи крупного скота и 120 тысяч мелкого скота, так освятили храм Господу, царь и все сыны Израиля. В тот же день освятил царь среднюю часть двора, который пред храмом Господним, совершив там всесожжение и хлебное приношение, и вознеся тук мирных жертв, потому что медный жертвенник, который пред Господом, был мал для помещения всесожжения и хлебного приношения и тука мирных жертв. И сделал Соломон в это время праздник, и весь Израиль с ним, большое собрание, сошедшееся от входа в Емав до реки Египетской пред Господом Богом нашим, 7 дней и еще 7 дней, 14 дней. Восьмой день Соломон отпустил народ, и благословили царя, и пошли в шатры свои, радуясь и веселясь в сердце о всем добром, что сделал Господь рабу своему Давиду и народу своему Израилю.

волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, волна вашей надежды.

0: Здравствуйте! Слушайте программу «Вечная истина». Блажен, кому помощник Бог, у кого надежда на Господа Бога Его, сотворившего небо и землю. Мы продолжаем цикл передач, посвященных вопросам семьи и брака. Библия учит нас принимать друг друга, как и Христос принял нас в славу Божью. Но что же мешает нашим взаимоотношениям? Это грех. Грех отдаляет нас от Бога и легко разрушает отношения. Но если мы приняли в свою жизнь Иисуса и следуем Его заповедям, то твердо знаем, Он изменит нашу жизнь к лучшему. Программу продолжит пастор Геннадий Строков.
1: Добро пожаловать на очередную программу передачи «Вечная истина». Сегодня мы продолжим говорить о важной составляющей брака, о взаимопонимании. Если вы хотите находить общий язык с вашей женой или мужем, вы должны понимать важность прошлого. Представьте себе, что личность и характер вашей жены формировался на протяжении многих лет под действием многих факторов. Ваш характер также поддавался влиянию многих обстоятельств. И вот в возрасте приблизительно 20 лет вы соединили ваши жизни. Именно поэтому вы не должны упускать из виду важность всех тех лет, которые были прожиты до брака. Каждое событие, пережитое за эти годы, отложило определенный след. И поэтому, если вы хотите понимать вашу жену, вы должны осознать этот факт. Вы должны понять, насколько это важно. Итак, позвольте мне проиллюстрировать это на примере, рассказанном мне одним христианином. Он говорил: «Люди, которые знали меня и мою жену Джинни в 60-е годы и которые навещали нас недавно, около 40 лет спустя, ожидали увидеть мою жену в инвалидном кресле, потому что еще в те годы она была очень больна. В первый день ее болезни, когда я пришел домой, все ее суставы были ужасно напухшими. Это было ужасно. Я разозлился, впал в отчаяние. У меня началась истерика, я просто не знал, что делать. Можете себе представить, какую поддержку я тогда оказал ей? Но это помогло нам позднее. Особенно это помогло ей вернуться в прошлое и понять, почему я повел себя так в той ситуации, когда она была больна. И для этого не требовалось разъяснение психолога. Это случилось потому, что когда я был маленьким, моя мать сильно заболела. Нас было 11 детей. И когда моя мать была беременна последним из нас, весь период беременности она провела в постели. Незадолго после рождения последнего ребенка ее состояние очень ухудшилось. У нее была злокачественная опухоль толстой кишки. После операции она прожила еще 2 года, и затем Господь забрал ее. Таким образом, все это время она была больна. И все это время я наблюдал за своим отцом, на плечах которого лежал полный дом детей, больная жена, и которому приходилось работать на 2 работах. Для того, чтобы обеспечить семью, он весь день разносил почту, а ночью он работал водителем такси. И в конце концов он потерял свою жену. И подсознательно в моей голове сложилась модель того, что женщины заболевают, а затем покидают мужей с детьми на руках. К тому времени у нас уже было 5 детей, 2 из которых были грудными, а 3 только начинали ходить. И вдруг моя жена заболела. Это разозлило меня, и я впал в депрессию. И теперь, когда мы анализируем эту ситуацию, нетрудно понять причину той моей реакции. Тогда я должен был осознать, что это не моя мать, а это моя жена, и она нуждается в моей помощи. Но мы прошли через те годы, в течение которых Господь заставил меня повзрослеть, особенно повзрослеть духовно. Но поймите также, насколько важным было для моей жены понять важность моего прошлого. Что было бы, если бы она не обратила никакого внимания на мое прошлое? Ну, возможно, она могла бы решиться на развод. Она была очень больна, а я вместо того, чтобы оказать ей поддержку, я просто злился и бездействовал. У нее были все причины для развода, не так ли? Но поймите, насколько важным является понять прошлое вашего супруга, если вы хотите понимать его, его поведение и отношение к определенным вещам. Я полагаю, это является чрезвычайно важным моментом. Я думаю, другим важным моментом взаимопонимания между супругами является то, что один человек должен брать во внимание индивидуальность другого человека. Господь создал нас всех разными. Он не сотворил нас всех по одинаковому шаблону. Он хочет, чтобы каждый из нас был уникален. Слово «личность» в словаре переводится как «индивидуальность» и «уникальность», которые даны каждому человеку для того, чтобы отличать его от других людей. И тот человек, за которого вы вышли замуж, является уникальным и индивидуальным. Он отличается от всех остальных людей, живущих на этой планете. Живя бок о бок с этим человеком, вы обнаруживаете также и свою уникальность, индивидуальность и непосредственность. Идеальным браком является тот брак, в котором муж и жена помогают друг другу осознать их собственную индивидуальность. Связав все эти понятия вместе, важным является понять определение слова «взаимопонимание». Послушайте следующее определение слова «взаимопонимание», которое подчеркивает наши отличия друг от друга. Взаимное соглашение, основанное на отличии. Не правда ли красивое определение слова «взаимопонимание»? Мы настолько разные. Я мужчина, она женщина. У нас разное воспитание. Мы настолько отличаемся друг от друга. Но что же означает слово «взаимопонимание»? Взаимопонимание означает взаимное соглашение, основанное на отличии. Другое определение говорит: взаимное понимание понятий и намерений, которые приводят к способности чувствовать друг друга и к симпатии. Таким образом, для того, чтобы понять человека, с которым вы живете, вы должны понимать различия между женским и мужским полом и важность событий прошлого. И еще один важный момент. Для того, чтобы понять вашу жену или вашего мужа, вы должны хотеть это сделать. Честно говоря, очень много женатых людей совершенно не имеют такого желания. Давая совет молодым парам, я всегда начинаю со слов. Для того, чтобы понимать друг друга, вы должны хотеть это сделать. А хотите ли вы это сделать? Иногда ответом является слово «нет». В таком случае достигнуть взаимопонимания почти невозможно. Но если вы хотите понять друг друга, существует несколько рекомендаций для этого. Вы должны быть полностью сконцентрированы на том человеке, с которым живете, для того, чтобы понять его. Вы должны применять в своей жизни золотое правило. Это величайший стих в Библии относительно взаимоотношений между людьми. Вы должны поставить себя на их место, а затем задайте себе вопрос. Если бы я была мужем, какой бы я хотел видеть свою жену? Если бы я был женой, каким бы я хотел видеть своего мужа? Это необычная ситуация, но если вы будете просить Господа послать вам Его милость, вы сможете это сделать. Господь даст вам силы понять это. Если вы хотите понять вашу жену или мужа, второй рекомендацией является то, что вы должны прислушиваться к вашей жене или мужу. Уметь слушать – это действительно искусство. Многим нужно учиться, чтобы быть способным слушать другого человека. Применяли ли вы когда-нибудь это искусство в своем браке? Иногда, когда встречаешь молодую пару, очевидным является то, что эти люди не умеют прислушиваться друг к другу. Когда они думают, что слушают друг друга, на самом деле их мысль заключается в следующем. «Когда ты закончишь, я сделаю то, что и собирался сделать». Это то, что многие люди считают способностью слушать, но на самом деле это далеко от идеала. Иисус говорил: «Тот, кто имеет уши слышать, пусть слушает». А слышите ли вы свою жену? Слышите ли вы своего мужа, когда они общаются с вами? Мне нравится 44 стих в 7 главе Евангелия от Луки, когда Иисус находится в доме фарисея. Фарисеи пригласили его прийти к ним. Женщина пришла в тот дом, слезами облила ноги Иисуса и волосами головы своей отерла их. Фарисеи думали про себя: если бы Иисус знал, что представляет из себя эта женщина, он не допустил бы этого. Затем Иисус задал великий вопрос. Он спросил: «Симон, видишь ли ты эту женщину?» Я думаю, это великий вопрос. В греческом языке существует много слов, означающих «видеть». В данном контексте используется слово «видеть», которое означает «на самом ли деле ты видишь ее?» Что ты видишь, когда смотришь на эту женщину? Я думаю, это хороший вопрос для каждого мужа. Видишь ли ты эту женщину? Ты действительно слышишь эту женщину? Это является условием взаимопонимания между супругами. Я считаю, что все, о чем мы говорили, заключается в следующем. Если вы хотите понимать вашу жену или вашего мужа, и вы действительно осознали то, что вы хотите достигнуть взаимного понимания, тогда вы должны любить вашу жену или вашего мужа. Хочу рассказать вам историю одного мужчины, которого звали Франциск. Франциск учился в семинарии. После прохождения обучения в семинарии он должен был пройти испытание, которое заключалось в том, что на протяжении нескольких лет он должен был ходить по миру и просить милостыню. Таким образом, он должен был показать, что он отказывается от мира, плоти и сатаны. Перед посвящением была также традиция прочитать проповедь. Когда пришло время проповедовать Франциску, собор был весь наполнен людьми, потому что перед тем, как прийти в монастырь, Франциск был очень известным человеком. Когда он начал проповедь, все ожидали, что это будет самая великая проповедь, которую когда-либо доводилось слышать. Он сказал: «Господь призвал меня не проповедовать истины, а исполнять их. Давайте помолимся». И он произнес следующую молитву: «Господь, сделай меня инструментом мира. Где царит ненависть, позволь мне сеять любовь. Где царит бесчинство, милость. Где царит сомнение, пошли через меня веру. Где господствует разочарование, используй меня источником надежды. Где царит тьма, пусть я принесу свет, А где горе, пусть я стану радостью». Обратите внимание на следующие слова. «О, дорогой Господь, сделай так, чтобы я не искал утешения, а сам утешал других. Чтобы я не искал понимания, а сам понимал. Чтобы я не был любим, а сам дарил любовь другим. Потому что именно давая, мы получаем. Извиняя, мы получаем прощение. Умирая, мы возрождаемся к вечной жизни». Это великая молитва. И отрывком, на котором я хотел бы сконцентрироваться, конечно же, являются слова. «Я хочу не искать понимания, а сам понимать других людей». Что касается меня, понимать жену означает посвятить себя ей. Пусть ваша жена станет тем, на что будет ориентироваться ваша жизнь. И больше не думайте ни о чем. Пусть вас не волнует, понимает ли она вас. А сейчас я хотел бы задать вам вопрос, понимаете ли вы человека, с которым вы живете? Что для вас является важным? То, что вы любите свою жену или мужа, или что они любят вас? Поймите, это является решающим моментом. Это может показаться простым, но это очень важно. Все эти понятия взаимосвязаны, потому что они непосредственно влияют друг на друга. Для того, чтобы понимать вашу жену или мужа, вы должны уметь общаться с ними. Помните, когда мы рассматривали понятие общения, мы отмечали, что существуют разные уровни общения. Вначале идет уровень, когда отсутствует общение. Затем идет уровень, когда человек делится тем, что он знает, что он чувствует. И самый глубокий уровень общения – это то, когда вы рассказываете о том, кем вы были, кем вы сейчас являетесь, кем вам следовало бы быть в прошлом и кем вы хотите видеть себя в будущем. Это является высшим уровнем общения. Сейчас люди не общаются на таком высоком уровне. Если вы хотите пообщаться с человеком, это не означает, что достаточно переброситься фразами, типа «передай, пожалуйста, соль» или «кажется, собирается дождь». Я имею в виду высокий уровень общения. Вы увидите, что когда вы общаетесь на таком уровне, вы отдаете свое сердце в руки вашей жены или мужа и позволяете им делать с вашим сердцем все, что им хочется. Они могут скомкать его, выбросить или наступить на него. Вероятно, самое плохое, что они могут сделать с вашим сердцем, это игнорировать его. Однажды я услышал такую историю. Один христианин сказал: «Я думаю, что самые неприятные слова, сказанные мужем своей жене, я слышал приблизительно 30 лет назад. Это произошло во время семинара, на котором давались психологические ответы на актуальные для людей вопросы. Этот мужчина был капитаном подводной лодки, то есть он был очень видным человеком. В течение семинара жена все время спрашивала его, что он о ней думает. Наконец он посмотрел на нее и сказал: «Ты льстишь себе, женщина, я вообще не думаю о тебе». Я думаю, это самая ужасная вещь, которую только может сказать муж своей жене. Потому что противоположное чувство любви – это не ненависть, а безразличие. Поэтому, если вы отдаете свое сердце в руки вашего мужа или жены, а они игнорируют его, это ужасно с их стороны. Да, я согласен, что когда вы отдаете ваше сердце в их руки, вы становитесь уязвимы. Но если вы не хотите поступить таким образом, то тогда вы никогда не достигнете взаимопонимания. И это означает, что если вы хотите общаться на высоком уровне, вы должны научиться разрешать конфликты. Потому что, когда вы имеете глубокое общение с человеком, может возникнуть конфликт. Человек может сказать вам совсем не то, что вы хотели бы услышать. Но хорошая жена или муж, которые обеспокоены вашим духовным ростом, всегда будут стараться сказать то, в чем вы нуждаетесь в данный момент, хотя вы, возможно, и не хотите это слышать. Вначале вы можете отступить и спрятать голову в песок, как страус, но вы должны научиться справляться с конфликтами.
0: Господь есть Дух, а где Дух Господен, там свобода. Мы же, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ. Кто отлучит нас от любви Божией? Все преодолеем мы силою возлюбившего нас, и ничто не сможет отлучить нас от Божьей любви во Христе Иисусе Господе нашим. Это была программа «Вечная истина». До свидания!

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Поэзия – венец познания, над злом и страстью торжество. В тебе, в ней свет на все создание, в ней божество. Ее сияние святое, раз ощутив навек забыть все мимолетное, земное, лишь ею жить. Одно лишь сознавать блаженство, что в дух твой глубже все идет, и полнота, и совершенство ее красот. Из всех земных творений только один человек обладает способностью к сознательному прославлению Бога. «Пусть те лишь не поют, кто Господа не чтут, но дети Божьи пусть поют, навек забыв, навек печаль и труд». А Давид восклицает: «Радуются уста мои, когда я пою тебе, и душа моя, которую ты избавил». Псалом 70-й. Последующий час вы услышите христианские песни и стихи.

Когда в семье смиренны члены, и все поют Творцу псалом, и радость оглашает стены, семье Христовой это дом. Когда отец трудолюбивый всегда заботится о том, чтоб были все в семье счастливы, семье Христовой это дом. Когда о детях мать печется, и каждый день перед Творцом ее о них молитва льется, семье Христовой это дом. Когда Отец Господне Слово в семье читает день за днем с рассказом о любви Христовой, семье Христовой это дом. Когда родители примеры дают и жизнью, и трудом, что дети шли тропою веры, семье Христовой это дом. Когда в семье послушны дети, довольны матерью, отцом, живут с Христом в Его завете, семье Христовой это дом. Когда далекий посетитель находит радушный прием, входя в безвестную обитель, семье Христовой это дом.

Я буду всегда вспоминать нежные руки твои, как эти руки умели ласкать в трудном тернистом пути, как эти руки могли успокоить с лаской привычной к труду. Они пред глазами всюду предо мною, всюду, куда ни пойду. Сколько они меня согревали холодно-зимней порой, сколько облегчений давали в жизни суровой земной. И разве была бы работа такая, какой бы ни сделали вы? На вас моя тяжесть ложилась земная, ее без ропота в мире несли. И в мире, я думаю, нет ничего, что было бы вам не под силу. Я знаю, как мало стиха одного, чтоб всю благодарность вам вылить. Мама, я буду всегда вспоминать нежные руки твои, как эти руки умели ласкать в трудном тернистом пути.

слышу, что ты загрустила, милая мама моя, снова тюрьма посетила наши родные края. Молодость жизни, скитанья, тюрьмы и ссылки с отцом, но и при всех испытаниях ты не рассталась с Христом. Трудная жизнь, незадача, много в ней бурь и потерь, снова несешь передачу, только уж сыну теперь. Не унывай, дорогая, веруй в победу Христа, тысячелетие сияет, подвиг бессмертный Христа.

По ночам звучит надрывный кашель. Старенькая женщина слегла. Много лет она в квартире нашей, одиноко в комнате жила. Письма были только очень редки, и тогда, не замечая нас, все ходила и шептала: «Дети, вам ко мне собраться хоть бы раз». Ваша мать согнулась, посидела. Что поделать, старость подошла. Как бы хорошо мы посидели рядышком у тихого стола. К этому столу всегда спешили, к празднику обедали за ним, а потом уехали, уплыли, улетели, вот и собери. Заболела мать, и той же ночью телефон не уставал кричать: «Дети, срочно, дети, очень срочно, прилетайте, заболела мать». Из Одессы, Таллина, Игарки, отложив до времени дела, дети собрались, да только жалко, у постели, а не у стола. Гладили морщинистые руки, мягкую серебряную прядь. Почему же дали вы разлуки так надолго между вами встать? Мать ждала вас в дождь и в снегопады, в тягостной бессоннице ночей. Разве горя дожидаться надо, чтоб приехать к матери своей? Неужели только телеграмма привела вас к скорым поездам? Слушайте, пока у вас есть мама, приезжайте к ней без телеграмм.

Я вижу вас снова, любимая мама, я вижу слезинки на милом лице, и доброе сердце, и нежные руки, и ласковый взор, обращенный ко мне. Через бури, невзгоды вы нас воспитали, лелеяли, кутали в ласки свои, свой скудный паёк вы детишкам давали, а сами питались травой от земли. По тяжести силы свои вы теряли, вы плакали, пряча свой лик от детей. Вы много страдали, а мы вырастали, под маминым солнцем крепились сильней. Вы нас обнимали, улыбки даруя, учили любить и бояться греха, врагам не платить, их же мерою меря, прощать, забывая обиды врага. О, милая мама, я вам благодарна, ваш голос звучит и сейчас для меня, и в сердце моем вы навеки остались, мое утешение и ласка моя.

Прекрасно и нежно звучит слово «мама», знакомое с детских беспомощных слов. Слова эти нежные, «мамочка», «мама», дороже мне самых торжественных слов. Кто, как не мама, обиды все сносит, кто первой молитвы диктует слова, кто Бога о детях в слезах всегда просит, чья рана сидеет всегда голова, кто нас согревает дыханием теплым, кто с нами болеет, когда мы больны, кто нам помогает на жизненных тропах, когда мы печальны, разбиты, грустны. Ведь только прекрасные мамины руки нас могут теплом материнским согреть. Они облегчают нам скорби и муки, они помогают нам дальше терпеть. В сердцах материнских, горячих, прекрасных, огонь полыхает небесный святой, а мы обижаем их часто напрасно и даже прощения не просим порой. О да, мы к ним часто бываем жестоки, к беспечным и нежным своим матерям. Они же прощают все наши пороки, они же ведут нас к сионским горам.

Мама плакала, хлопнув дверью, ты ушел с оскорбленным видом, не желая любить и верить, ее слез не желая видеть. Мама помнит ручонки детские, что тянулись к ней с лаской и просьбой, а сегодня упреки дерзкие, ты в лицо...

Ей жестоко бросил, зачеркнул обещания прежние, гаснут добрых желаний искры, а душа, беззащитно нежная, черствой коркой покрылась быстро. Плачет мама и тихо молится, одного ее сердце хочет, чтобы истина яркой молнией озарила твой путь полночный. Ты с молитвами храбро борешься, ты боишься решений сложных, но однажды предстанешь горестно пред судом справедливым Божиим. В страхе, пряча глаза от Спасителя, вдруг поймешь положение серьезность, но одним из твоих обвинителей будут тихие мамины слезы.

Кто больше матери болеет за плач ребенка своего, кто больше всех его лелеет и молит Бога за него, кто лучезарною улыбкой преображает жизнь вокруг, кому ты больше огорчений приносишь в жизни, милый друг? Родная мама, ближе слова, роднее слова в жизни нет, звучит в веках, она не нова, вся, кто родился, им согрет. А вот, покрывшись шалью теплой, она над Библией сидит и тихо, с нежной улыбкой, мне про Иисуса говорит. О, друг, подумай, хоть мгновенье, как много сделала она, чтоб ты вырос человеком и знал, кем жизнь тебе дана.

матери почти всегда хорошие. Ну, а дети, сам на них взгляни, жизнь прошли они с греховной ношею, матерей не слушали они. Были слезы, были наставления, беспокойство любящей души. О, как часто в светлые мгновения совесть им твердила: «Не греши!» Но соблазны мира были властными, мрак греха был сладостен, как мед, и больные, слабые, несчастные уносил сердца водоворот. И они, как листья в ночь холодную, сорванные ветром с тополей, жизнь свою ненужную, бесплодную угасить пытались поскорей. Но иные в страшный миг отчаяния, когда их засасывала слизь, приносили Господу раскаянье и взывали: «Мама, помолись!» И тогда из омута падения их спасал немедленно Христос, матерей родных благословения, свежесть зной, спасение в мороз.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Дорогие слушатели, для вас звучат песни христиан.

ресницах блеснула слеза. Не стучись, о пташечка милая, но лети в дорогие края, где живут мои братья любимые, где осталась родная семья. Передай им любовь драгоценную и прощальный привет. Передай, оставляя здесь плоть эту бренную, ухожу в неземной, чудный край, где святая отчизна небесная ожидает всех верных Христу. Там совместно с Христовой невестой

Тяжелый крест сгибает его плечи, и смех вокруг с циничной злобой. Нет, не искал он в жизни, где полегче. Служил он людям, жертвуя собой. Служил он людям, жертвуя собой.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Дорогие слушатели, для вас звучат песни христиан.

Ракеты, не бойкоты, от гибели спасти тебя должны.

Слушать – это замечательно. Но, к большому сожалению, сами христиане намного меньше стали петь. Магнитофоны, интернет, телевидение – это хорошо, но они вытеснили наши с вами песни. А это жаль. Давайте же будем сами петь, тем самым принося жертву хвалы, плод уст, прославляющих имя Господа. В душе моей звучит напев любви святой. Душа поет с тех пор, как мой Господь со мной. Тот Божий гимн пою я всей душой. Поет душа, поет душа.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Поэзия – венец познания. Над злом и страстью торжество. В тебе, в ней свет на все создание, в ней божество. Ее сияние святое, раз ощутив навек забыть все мимолетное, земное, лишь ею жить. Одно лишь сознавать блаженство, что в дух твой глубже все идет, и полнота, и совершенство ее красот. Из всех земных творений только один человек обладает способностью к сознательному прославлению Бога. «Пусть те лишь не поют, кто Господа не чтут, но дети Божьи пусть поют, навек забыв, навек печаль и труд». А Давид восклицает: «Радуются уста мои, когда я пою тебе, и душа моя, которую ты избавил». Псалом 70-й. В последующий час вы услышите христианские песни и стихи.

Благодарю всем сердцем Бога за каждый в жизни перевал, за всю прошедшую дорогу, за вечность, что мне Он дал. Благодарю за все даяния, за все дары из щедрых рук, за радость, счастье и страдания, переживания тяжких мук. Благодарю за день минувший, за каждый мимолетный час, за век наш в прошлом утонувший, за то, что Бог от ада спас. Бог полагает мудро сроки для утра, вечера и дня. Мы с Ним душой не одиноки, мне с Ним тепло, как у огня.

много среди нас незрячих, идут под знамя клеветы, и все растут в веках скользящих, распятие новые кресты. В песках пустынь, в снегах суровых, в застенках шумных городов снимает мучеников новых Христос с невидимых крестов. А впереди у нас дорога, где будем плакать, будем петь. Вот почему сегодня много, и нам приходится терпеть. Уже видна черта рассвета, и я иду встречать зарю. Благодарю, Господь, за это, от всей души благодарю.

За все, что здесь я на земле имею, Тебя, Спаситель мой, благодарю за тот огонь, что в сердце пламенеет, огонь Твоей любви, которым я горю. Благодарю, что в грозных испытаниях не оставлял меня Ты ни на шаг, не забывал поддерживать в страданиях и не лишал Твоих небесных благ. Ты вечность нам с собой обещаешь, Спаситель мой, начало всех начал, лишь Ты один нас, грешников, прощаешь, как никогда никто нас не прощал. Благодарю Тебя за принятые муки, для описания их не хватает слов, за пригвожденные Твои святые руки, за пролитую на кресте святую кровь. Благодарим Тебя, Спаситель, все мы, прими хвалу восторженных сердец за то, что вместо царской диадемы терновый Ты избрал себе венец.

Быть благочестивой и довольной — высшее достоинство души. В зимний холод, в летний полдень знойный, в шуме городов, в лесной тиши. Быть беспрекословно благодарной в урожайный и в бесплодный год, в засуху, в пыли ее угарной, в ведро, когда дождь без меры льет. Удовлетворяться благодатью, когда жало во плоти сидит, радоваться и рукопожатию, когда шею хочется обвить. Ровно как в здоровье, так в болезни славить за дары небес Творца, за скалою и над краем бездны не менять ни сердца, ни лица. Благодарность — это не избранье дней в последних числах ноября. Благодарность — это состояние, идеал земного бытия. Благодарность — это когда хочешь, как Христос, в страдании своем от души сказать «Прославься, Отче, в каждом деле на земле моем».

в день праздника всех душ благодарения мы вспомним о Творце Вселенной всей и вознесем к Всевышнему моленье от сердца, от всей души своей. Благодарим за все дары земные, какие щедро Ты, Господь, даешь, за сон ночной, за радости дневные, за то, что правдой побеждаешь ложь. За дивное благодарим мы Слово и за учение кроткого Христа, за то, что путь Твой указан новый, и всюду с нами Божья красота. Пусть зло еще по всей земле творится, и создают безумцы всюду ад. К Всевышнему мы обращаем лица, небесный ждет от Господа наград. Твои награды — чудное блаженство, которого нам дать никто не мог. Стремимся обрести мы совершенство, жизнь новую с Тобой, наш вечный Бог. С Тобой единый в мире все возможно. Отделишь Ты, как козлит от овец, от нас, людей, ругательный безбожных, а с нами будешь вечности Творец. Мы упование постоянно живы, не утомимся счастья ожидать. О, пусть цветут колосья Божьи нивы, наш урожай, святая благодать.

Прими, Творец, благодаренье за жизнь, за вечное спасенье, святую жертвою креста, святого духа откровенья, за все Твои благословенья в голгофском подвиге Христа. Он победил и смерть, и ад, наш Бог и Царь, наш друг и брат. Прими, Господь, благодаренье за слово жизни искупленье, за раны крестные Твои, понесший мира наказанье. Ты даровал нам оправданье через завет святой крови, вернул Ты избранному роду от рабства вечного свободу. Прими, души, благодаренье, Господь, Ты наше утешенье в земных печалях и скорбях, ведущий нас с грехом на битву, в уста влагающий молитву, для вечной славы в небесах, любовью к Сыну и Отцу, подготовляя нас к венцу. Прими, прими благодаренье за милосердие, за терпенье, Отец и Сын и Дух Святой. Мир жаждет братства, единенья, всеобщего преображенья, ждет новой эры золотой, когда с восставшими из тленья день чудотворный воскресенья, оставив скорбь стези земной, войдем мы в вечный дом родной.

Старик, одинокий в каморке своей, сидел у стола, не роптал на людей. Был праздник, а стол его так был убог, лишь супа тарелка да хлеба кусок. Он голову низко в молитве склонил и радостно Богу хвалу возносил. Прохожий насмешник пытался смутить, за что еще Бога ты можешь хвалить? Один ты на свете, без денег, без сил, и люди, и Бог тебя, видно, забыл. Зато, слава Богу, старик отвечал, что он благодарное сердце мне дал.

Как хотела бы я посмотреть, как сирень первый лист открывает, и как там, где сгустилась тень, белый ирис наряд одевает, и как первая ласточка к нам прилетела с весенним приветом, и как пчелка, проснувшись к цветам, прилетает, облитая светом. Я бы в землю хотела взглянуть, от которой исходят истоки, в материнскую щедрую грудь, нам дарящая первые соки. И на облаке белом лететь я хотела бы поутру весною, на всю дивную землю смотреть, что звездою горит золотою. Всюду краски земли, голоса, красота бытия лучезарна. В этом мире везде чудеса, и за них я Творцу благодарна.

Мне есть за что благодарить Творца. Он снял с меня греховную проказу. О, пусть теперь польется без конца хвала Ему в поэмах и рассказах. Душа взывать Христу не устает, где падала, прощения просила. Ведь Он в беде мне руку подает, ведь Он один, прибежище и сила. Вот почему мне хочется любить Его сильнее, искреннее и чище. Мне есть за что Христа благодарить. Он мне купил небесное жилище. Все от Него и все идет к Нему. Душа поет небесным отголоском. Придет мой день, я ноги обниму того, кто умер на кресте Голгофском.

Благодарю Тебя, Создатель, за этот теплый блеск лучей, за это солнце золотое, за сень узорчатых ветвей. Но это солнце часто тускло, но эти теплые лучи в дни горя сердце нам пронзают, как огненосные мечи. А эта сень лесов густая не укрывает нищеты, и вместо сладких ароматов нам точит яд твои цветы. И все же, благостный Создатель, тебя хулой не скорблю, люблю тебя в творение света, в тебе творение люблю. И как пчела к цветам душистым, и как цветок к живому дню, к тебе стремлю мечты и очи, и разум свой к тебе клоню.

Тебя преследует людская злоба и не дает тебе от скорби отдохнуть. Но потерпи немного, ведь до гроба недолог путь. Пробьет желанный час освобождения, земли оковы смерть сотрет рукой, и отойдешь в блаженном усыплении ты на покой. Упреки колкие, обиды злые, все, все перенеси и не кляни людей, они сознанья слабые слепые судьбы своей. Неси безропотно свои страдания, последнюю слезу скорее с глаз сотри, и за печали все, за испытания благодари.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Богу пели не в одном столетии, даже не в одном тысячелетии. Славили Творца сыны Кореевы, к нам дошли и песни Моисеевы, и еще Деворы песнь пророчица. Ныне ж мы поем, и петь нам хочется. Мы умолкнем, пение продолжится, а уйдут земные поколения, вечность огласится вечным пением. Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний, возвещать утром милость Твою и истину Твою ночью. На десятиструнном и псалтире с песнью на гуслях. Ибо Ты возвеселил меня, Господи, творением Твоим. Я восхищаюсь делами рук Твоих. Псалом 91. Мы существуем, чтобы превозносить имя Бога, воздавать славу Ему. И христианская песня – это наилучший метод выразить хвалу Богу. Последующий час в эфире будет звучать христианские песни на разные темы. Пусть Божье имя прославится, а ваш дух, дорогие радиослушатели, ободрится.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Слушать – это замечательно, но, к большому сожалению, сами христиане намного меньше стали петь. Магнитофоны, интернет, телевидение – это хорошо, но они вытеснили наши с вами песни, а это жаль. Давайте же будем сами петь, тем самым принося жертву хвалы, плод уст, прославляющих имя Господа. В душе моей звучит напев любви святой. Душа поет с тех пор, как мой Господь со мной. Тот Божий гимн пою я всей душой. Поет душа, поет душа.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Поэзия. Венец познания. Над злом и страстью торжество. В тебе, в ней свет на все создание, в ней божество. Ее сияние святое, раз ощутив навек забыть все мимолетное, земное, лишь ею жить. Одно лишь сознавать блаженство, что в дух твой глубже все идет, и полнота, и совершенство ее красот. Из всех земных творений только один человек обладает способностью к сознательному прославлению Бога. «Пусть те лишь не поют, кто Господа не чтут, но дети Божьи пусть поют, навек забыв, навек печаль и труд». А Давид восклицает: «Радуются уста мои, когда я пою тебе, и душа моя, которую ты избавил». Псалом 70. В последующий час вы услышите христианские песни и стихи.

Незанятое место. Место твое будет не занято. Первое царство, 20:18. Из рук Саула ускользнуло царство, и он вынашивал в душе коварство. Убить Давида, мысль питая эту, он ждал Давида к царскому обеду. Вот стол накрыт, и все уже на месте, но зятя нет, растет злоба у тестя. Не скрыв ее, он высказал пред всеми свое презрение к сыну Иессея. Когда услышал это друг Давида, в нем возгорелась жгучая обида, на сердце было тяжело до боли, не стал он есть, ушел к Давиду в поле. В слезах они друг друга обнимали, надеждою на Бога укрепляли, и там, вдали от царского чертога, у них на сердце улеглась тревога. А в это время за столом Саула незанятыми видимы два стула. А почему? Нетрудно догадаться, любовь и зло не могут совмещаться. Жил царь Саул давно, до нашей эры, но в мире остаются лицемеры, которые в глаза нас уважают, а за глаза клеймят и презирают. У них нередко торжества бывает, тогда они к себе нас приглашают, мол, в этом нету ничего плохого, мы ждем тебя, как гостя дорогого. В ответ на эти просьбы, приглашения, у нас должно быть твердое решение, и даже с тем мы не должны считаться, что приглашавший будет обижаться. Подумайте, приятно ли находиться среди общества, которое глумится над нашим другом? Нет, для нас известно, на торжествах мирских для нас нет места. Как тем друзьям там во дворце Саула, нам мир нередко предлагает стулья. Давайте стульев тех не занимать и всякой дружбы с миром избегать.

Бывает так, письмо уже отправишь, запечатлев поспешную в нем мысль, а после рассудил, но не поправишь, те строки к адресату понеслись. Бывает так, сказал в пылу такое, что может лишь горячка породить, а после выйдет что-нибудь плохое, чтоб светлый взгляд печалью омрачить. Бывает так, что дорогое время отмеришь за бесценок суете, и эта сделка превратится в бремя на подступах к сионской высоте. Бывает так, пустился в путь с кем-либо, кого бы нужно вовсе обходить, недолго шел, легла на сердце глыба, чтоб долго и чувствительно давить. Бывает так, Господь дает однажды возможность подвиг веры совершить, и если пропустил момент тот важный, его нельзя вторично пережить. Бывает так, уйдешь в уединение от разговоров и от взглядов всех, и пред Творцом в душевном сокрушении оплачешь промахи, ошибки, грех. Бывает так, что юность убегает, и мы не можем вновь ее начать, но все же опыт жизни налагает на нас благоразумие печать.

хорошие люди. Есть люди простые, как дети, с бесхитростной, чуткой душой. И люди хорошие эти, мир грешный скрепляют собой. Когда среди страха и мрака мне их приходилось встречать, хотелось молиться и плакать, хотелось мир весь обнять. Когда вам идти не под силу, и светлых не видно путей, Господь, чтоб явить свою милость, пошлет вам хороших людей. Нужду разгадают без слова, помогут, поддержат, поймут, их руки на дело готовы, слова их до слез вас проймут. Они обличат, не обидев, дадут, не унизив ничуть, и ближнего, павшим увидев, позор его не разнесут. И любишь их как-то невольно, их просто нельзя не любить, вблизи их так сладко и вольно, и хочется лучшими быть. Мне кажется, так вот влияла на души лишь близость Христа, манила, влекла, покоряла простая его красота. А после него Божьи дети, как свет негасимых огней, сияют во мраке столетий в любви неподдельной своей. Качнутся земные устои, свет мира навеки уйдет, когда в небо мышцей святою их Бог от земли вознесет.

полюбите человека. Вы полюбите, полюбите человека. Спаситель заповедь нам новую дает. Звучат его слова с начала века. Зовут нас светлый мир, страну красот. Вы счастливы, прекрасны с собою. Все те, кто не упал, кто не ослаб, вы полюбите падшего душою, ведь он в цепях несчастный, бедный раб. Любовь сильна, я знаю, как сильна, она весь мир вокруг себя, весь мир вращает. Пред нею умолкает сатана, льды вечно мерзлоты пред нею тают. Красивый и чистый душой, он заповедь нам новую дает, свершайте чудо, как и он любовью согревает тех, кто счастье ждет. И если вами человек пленен, вы кротко руку с верой подайте, пусть из тросин освободится он, во имя Иисуса падшего спасайте. Вы полюбите, полюбите человека, пусть он и злой, и привлекательный собой. Он счастья не нашел, духовным стал калекой, ожесточился и упал, борясь с судьбой. Вы для него горящая звезда, которая во мраке манит и зовет. Быть может, Господа не знал он никогда, ваша любовь его к Иисусу приведет. Быть может, вы ему последняя опора, ведь он последний миг над пропастью стоял. Слава Христу, что отозвался скоро, молитесь, чтоб он Господа познал. Откройте шире сердце двери, и не скрывайте светлых чувств своих, того спасайте, кто дарован вам по вере, ни в чем не сомневаясь, ни на миг. Послушайте, вот вопль несется отверженной души, измученной души, последний стон пресмертный раздается, ей нужно лишь немножко любви. И если кто-то к вам прильнет душой, не толкните дерзкой рукой, зовите к небу, к счастью и покою, ведите к Иисусу за собой. Христос вас просит ближнего любить, вот ближний ваш и жалкий, и больной. Для Иисуса научитесь жить и укажите в небо путь домой.

могучие крылья. У дикого гуся могучие крылья, в далеком полете широк их размах. Немного старания, немного усилия, и он высоко, высоко в облаках. У чаек есть крылья, у голубя тоже, а я, человек, не умею летать, но крылья молитвы мне данные Богом, они меня могут над миром поднять. Я много богаче, счастливее птицы, на крыльях молитвы лечу далеко, те светлые крылья не знают границы, несут мою душу неслышно, легко. Когда человек начинает молиться, у птиц перелетных растерянный вид, ведь птицам приходится посторониться, дорогу молитвам людей уступить. Бесшумные крылья, могучие крылья, мой дух поднимает над грешной землей. Немного старания, немного усилия, в полете молитвы для сердца покой.

Мое воодушевление. Когда народы все узнают Твою любовь, о Боже мой, Твои законы превышают все в мире, весь наш брат земной. Когда смотрю на то, как тучи покрыли все, как снег зимой, а там внизу, в местах дремучих, там нет дождя и лес сухой. Смотрю я вверх с аэроплана и вижу небо, как кристалл. Там нет ни туч и нет тумана, как чудно все Господь создал. Сквозь облака земля невзрачна, ни гор, ни леса не видать. Здесь небо синее прозрачно, восторг для сердца, благодать. Там нет ни бурь, ни ураганов, полета птицы не видать. Видны одни аэропланы, они над тучами летят. Смотрю вокруг небес сиянье, и солнце яркое вверху, и славлю Бога за создание, за землю, солнце и луну. Без солнца жизни не бывает, и без воды нельзя нам жить. Нужна нам пища, что питает, любовь нужна, чтобы любить.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.
2: Вас приветствует программа «Час ученичества». В нашей студии пастор и проповедник Джек Фонтейн, преподающий Слово Божие вот уже более 25 лет.
3: Однажды на земле появится человек, который будет управлять всем миром. Библия называет его Антихристом, потому что он будет утверждать, что является Богом во плоти. А знаете ли вы, что у Антихриста будет также собственное вероучение или религия? В сегодняшней передаче мы поговорим об этом, когда будем изучать первое послание Иоанна. Спасибо, что слушаете нас. Надеюсь, вы уже открываете свои Библии на первом послании Иоанна. Мы продолжим чтение с 18 стиха 2 главы и, как всегда, начнем наше изучение с молитвы. Господь, прошу Тебя, когда мы будем продолжать чтение первого послания Иоанна, благослови Твое слово для всех, кто его слышит по радио. Я благодарю Тебя за это и молюсь во имя Иисуса. Аминь. В нашей прошлой передаче мы говорили о том, как Иоанн предостерегает нас от следования за миром и призывает христиан не любить мир. «Если вы любите мир, в вас нет любви очи», — утверждает Иоанн. Мы говорили о том, что в Писании мир изображается в виде блудницы, падшей женщины, и если христианин не любит Бога, значит, он прелюбодействует с миром. В 28 стихе этой главы сказано: «Итак, дети, пребывайте в нем, чтобы, когда он явится, иметь нам дерзновение и не постыдиться пред ним в пришествии его». Предостережение Иоанна относится к христианам. Оно призывает нас оставаться в общении с Иисусом Христом, потому что однажды Он вновь придет на землю, и если в тот момент мы будем не с Ним, нам будет очень неловко. Мы действительно почувствовали бы ужасный стыд при Его пришествии. Если христианин не пребывает в общении с Иисусом, он пребывает в общении с миром. В наших отношениях с Богом нет промежуточного состояния. Если вы не любите Его, вы любите мир. Быть мирским христианином значит быть тем, кто не только общается, но и пользуется услугами проститутки, потому что связь с миром отождествляется в Библии с духовным прелюбодеянием. Другими словами, я хочу сказать, и надеюсь, что никого этим не шокирую, что при втором пришествии Иисуса будут такие христиане, которые в духовном смысле будут как бы держать в объятиях проститутку. Как стыдно им тогда будет. Именно поэтому многие христиане будут посрамлены. Когда Иисус придет опять, окажется, что кто-то, вместо того, чтобы ходить с Ним, обнимает отвратительную проститутку. Библия говорит: «Прелюбодеи и прелюбодеицы, разве не знаете, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу». Какая горькая и печальная картина! Не любите мира, ни того, что в мире. Может быть, кто-то захочет сейчас сказать: «Да, я действительно поглощен суетой мира, я завидую чужим деньгам, вещам и даже женам. Как же мне освободиться от этого?» Я говорил об этом в нашей прошлой передаче, но мне кажется, кое-что из этого стоит повторить. Я никогда не забуду совета, который дал христианский психолог одной девушке, обратившейся к нему с просьбой помочь ей во взаимоотношениях с ее молодым человеком. Проблема заключалась в том, что каждый раз, когда они оставались наедине, он начинал склонять ее к сексу. И она спрашивала, что ей следует делать. Психолог посоветовал ей просто взять Библию и положить между собой и им. Это должно было помочь им держать себя в руках и избегать ссор. Здесь можно провести духовную параллель. Единственное, что может уберечь нас с вами от мира, этой старой блудницы, — Слово Божие. Больше ничто. Если мы пренебрегаем Словом, мы пренебрегаем самим Богом. Если же мы без внимания относимся к Богу, то скоро убедимся, что соблазны этого мира начинают сильно искушать нас. Божье Слово очищает нашу жизнь. Нам следует пользоваться теми богатствами, которые оно дает нам. Это почти преступление, когда христиане пренебрегают Словом Божьим и его ежедневным чтением. Они могут часами читать журналы или смотреть телевизор и не уделять ни минуты Божьему Слову. Божье Слово очищает. Если вы безразличны к Нему, вы становитесь плотским христианином. Слово «Евангелие» имеет очень интересное происхождение. Его корень буквально означает «продавец мыла». Разве это не любопытно? В первом веке нашей эры торговцы мылом шли на рыночную площадь, имея при себе определенный запас товара. И когда народ собирался, чтобы посмотреть, что же такое они продают, они выбирали из толпы самого грязного человека и, поливая его водой, намыливали с ног до головы. Тогда все видели, как чисто моют их мыло и с удовольствием покупали их товар. Разве это не интересно? Слово «Евангелие» берет свое начало в слове «торговец мылом». Само слово указывает на то, что проповедь Божьего Слова очищает человека. Иисус сказал: «Освети их истиною Твоею». Слово Твое есть истина. Божье Слово очищает человека изнутри. Причина, почему от многих христиан исходит духовный смрад, в том, что они не очищают себя тем средством, которое дает Бог, Его Словом. Представьте себе, друзья мои, что произошло бы, если бы вы не мылись, скажем, месяц. Я думаю, от вас исходил бы не самый приятный запах. В духовном плане происходит точно так же. Если вы пренебрегаете Словом Божьим, вы будете распространять вокруг себя духовный смрад, и нет такого дезодоранта или одеколона, который мог бы перебить этот запах. Вы не сможете скрыть его. Можно, конечно, постоянно повторять «Слава Богу», добавив это выражение к своему лексикону, но все равно будет чувствоваться духовное зловоние. Мир увлечет вас. Как было бы стыдно оказаться в таком положении в тот момент, когда вернется Иисус. Библия призывает нас пребывать в Нем. Это означает быть близким к Иисусу, чтобы стоять твердо и не устыдиться при Его втором пришествии. Не пренебрегаете ли вы Божьим Словом, друзья мои? Не делайте этого. Изучайте его с духовным рвением. Оно очистит вас и приблизит к Богу. Вот такое наставление я хотел вам сегодня преподать, но не думаю, что на этом вопросе стоит далее останавливаться. Давайте продолжим читать с 18 стиха и посмотрим, как изменяется здесь направление мысли Иоанна. Послушайте. «Дети, последнее время, и как вы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время. Они вышли от нас, но не были наши. Ибо если бы они были наши, то остались бы с нами, но они вышли, и через то открылось, что не все наши». Иоанн говорит: пришествие Христа близко. Только посмотрите, вы слышали, что человек греха, правитель мира, также явится в конце времен перед пришествием Христа. Так вот, такие антихристы уже появились среди нас. Они его предвестники, свидетельствующие о том, что мы находимся на пороге явления настоящего антихриста. К кому могли в первом веке нашей эры относиться эти слова? Я могу предложить вам несколько объяснений этому. В Римской империи было 12 великих цезарей. Один из них, царь Нерон, необычайно жестокий и кровавый правитель. Именно он организовал огромное гонение на христиан. Каждый из этих 12 великих цезарей заявлял, что является Богом во плоти. Так что же, спросите меня вы, это и были те антихристы? Нет, антихрист еще не приходил на нашу планету. Эти императоры были лишь прообразами того, кто появится в конце времен. Антиох Эпифан, правитель времен Ветхого Завета, также был прообразом грядущего антихриста. Он обладал всеми чертами того, кто появится в последние дни. Антиох был ярым антисемитом. Он ненавидел еврейский народ, так же, как это будет делать и антихрист. Антиох пришел в израильскую землю и полностью запретил иудеям поклоняться Богу по закону Моисея. Он издал указ, грозящий смертной казнью каждой женщине, которая позволит провести обрезание своего ребенка в восьмой день. Но, вопреки повелению Антиоха, сотни тысяч иудейских женщин обрезали своих сыновей. Что же сделал правитель в ответ на их непослушание? Он приказал привязать этих детей к их матерям и сбросить с обрыва скалы. Погибли сотни тысяч человек. Невероятная жестокость. Он также принес в жертву свинью, нечистое, по мнению иудеев, животное, на алтаре в Иерусалиме. Он заставил священников есть мясо той свиньи, нарушив запрет закона Моисея, а затем, взяв свиную кровь, окропил ею святое святых, совершив тем самым невероятное святотатство. И это было еще не все. После этого Антиох, этот прообраз Антихриста, поставил изображение самого себя в храме. Интересно заметить, что в книге Откровения именно это делает Антихрист. Он ставит свою статую в святом Божьем храме в Иерусалиме, совсем как Антиох. А знаете ли вы, что Антиох сам присвоил себе второе имя Епифан? Это еще раз показывает, что он был прообразом грядущего Антихриста. Антиох не получил имя Епифан при рождении, он сам назвал так себя. Имя это буквально означает следующее – «явившийся Бог». Не очень-то он был скромен. Антиох был уверен, что он и есть сам Бог всемогущий во плоти. И, друзья мои, человек греха, придущий на землю в последние дни, будет также утверждать, что он и есть Бог во плоти. И большая часть человечества поверит ему. Иоанн говорит: «Берегитесь, мы живем в последнее время, потому что среди нас уже есть злые развращенные люди, которые являются предшественниками будущего Антихриста. Берегитесь их, они несут обманные учения, которые уведут вас от истинного Бога». Что это за учение? Мы узнаем об этом из 22 стиха. «Кто не лжец, кто отвергает, что Иисус есть Христос. Это Антихрист, отвергающий Отца и Сына. Всякий, кто скажет вам, что Иисус не является Христом, несет учение Антихриста». Но что это значит? Имя Иисус – божественное. Само по себе оно означает «Господь спасает». Слово же «Христос» по-еврейски означает «помазанник», «Божий помазанник». Если кто-нибудь утверждает, что Бог никогда не становился человеком, он несет учение Антихриста. А теперь послушайте очень внимательно то, что я скажу. Есть только одно имя под небом, данное людям, которым мы можем спастись. Мне неизвестно, какого вероисповедания вы придерживаетесь, но я знаю одно – только Иисус может спасти вас. Он есть Спаситель мира. Бог стал человеком 2000 лет назад. Он облегся в человеческую плоть для того, чтобы отдать свою жизнь за наши грехи на кресте. Только Он один является нашей надеждой. Сатана не хочет, чтобы человек верил в это или знал об этом, и поэтому он старается внушить людям, что Иисус был только человеком. В конце концов, Антихрист заявит, что Он есть сам Бог во плоти, таким образом, отрицая, что Иисус был воплощением Бога телесно. Иоанн восклицает: «Берегитесь, такие учения уже появились в наши дни». Заметьте, в 19 стихе он также говорит: «Они вышли от нас, но не были наши. Ибо если бы они были наши, то остались бы с нами. Но они вышли, и через то открылось, что не все наши». Даже в поместных церквях появились люди, которые заявляли, что Иисус не был Богом. Сначала они казались настоящими христианами, но на самом деле они никогда ими не были. Они были притворщиками, лицемерами и лжецами. Даже в небольшие собрания верующих прокралось это учение. Но его сторонники очень скоро покинули церковь. Они вышли от нас, но не были наши. Были ли такие люди христианами, потерявшими свое спасение? Нет, они никогда не были христианами. Именно об этом пишет Иоанн: «Если бы они были наши, то есть если бы они действительно были рождены свыше, они остались бы с нами. Они не стали бы сторонниками учения Антихриста». Друзья мои, мы с вами можем многому научиться на этом примере. Первый из них – не думайте, что если кто-то ушел из церкви, возвратившись к жизни во грехе, то потерял свое спасение. Возможно, он не терял его. Скорее всего, он никогда его не имел. Иисус рассказал как-то притчу о пшенице и плевелах, растущих вместе. Одно из этих растений истинное, другое только похоже на него. Тот, кто действительно рожден свыше, остается с Богом. Конечно, всякий может впасть в грех, но блудный сын вернется к отцу, потому что он его сын. Он всегда был и остается сыном. Да, он опустился до того, что ел из грязной кормушки мира. Да, он жил среди свиней какое-то время, но он вернулся. Те, кто не приходят назад, не являются сыновьями. Они никогда ими не были. Не знаю, слышали ли вы когда-нибудь историю о блудной свинье. Возможно, она поможет вам более ясно меня понять. В Библии сказано: «Вымытая свинья идет валяться в грязи». Так вот, послушайте мой рассказ. Блудный сын был рожденным свыше Сыном Божьим, ушедшим от Отца. Он опустился до всех грехов мира и, в конце концов, стал кормить свиней. Какое низкое положение для Божьего Сына, не правда ли? Скорее всего, он выглядел тоже как свинья. Он был весь в грязи и ел ту же самую пищу, что и его подопечные, кукурузные кочерышки. Если бы кто-то увидел его в тот момент, то обязательно подумал бы, что такой человек, конечно же, не спасен. Но только взгляните на него. Он живет точно так же, как и мир вокруг него. Он похож на свинью. Но нет, он оставался сыном. Он просто вел себя как свинья. Но мы знаем, что в один прекрасный день блудный сын осознал, в каком ужасном положении находится. Что же я делаю, валяясь в грязи со свиньями? В доме моего отца так хорошо. Я обязательно выберусь из этого свинарника и пойду домой к отцу. Итак, блудный сын перелез через ограду, но тут одна свинья, с которой он познакомился в свинарнике, спросила его. «Эй, ты куда?» «Домой», — ответил блудный сын. «А можно мне с тобой?» — спросила свинья. «Конечно, выбирайся из свинарника и пошли». По дороге свинья помылась, стерла с себя грязь, повязала на шею бантик и даже, наверное, побрызгалась духами, чтобы отбить неприятный запах. Итак, блудный сын вместе со свиньей пришли в дом отца. Придя домой, сын был просто счастлив вновь быть с отцом. Свинье тоже было интересно поучаствовать в торжествах по случаю их прибытия. Дом отца и общение с Богом — это духовное общение. Свинья скоро научилась говорить «Слава Богу», читать Библию и приходить на собрание. Но через некоторое время ей все это надоело. Сын любил духовное общение с отцом. Даже когда он был в свинарнике, он помнил о нем и скучал без него. Но свинья никогда не стремилась обрести это общение. Оно никогда ей не нравилось, особенно в субботу вечером, когда в окно доносилась веселая музыка из соседнего бара. Свинья скучала по свинарнику и своим друзьям. И вот однажды свинья собрала свои вещи и убежала из дома отца обратно в свинарник, где с удовольствием плюхнулась в грязь. Знаете почему? Потому что она никогда не была сыном. Она всегда была свиньей. Она помылась только снаружи. Именно так обстоит дело со многими членами местных церквей. Возможно, среди вас, в вашей церкви, есть неспасенные люди. Это те, кто чист только снаружи и готов в один прекрасный день навсегда покинуть церковь и вернуться в мир. Не думайте, что они потеряли свое спасение. Они никогда его не имели. Их чистота была только внешней и недолговременной. Среди 12 апостолов Христа тоже был один такой человек. Его звали Иуда Искариот. Если даже с самим Иисусом, нашим Господом, была рядом блудная свинья, то почему мы удивляемся, когда в нашей церкви появляются такие люди? Удивляться не стоит. А теперь я хотел бы обратиться к тем, кто, возможно, в первый раз слушает нашу передачу. Были ли вы рождены свыше? Омыты ли ваши грехи? Кому вы поклоняетесь? Идолу? Или истинному живому Богу? Живут ли в вашем сердце радость и мир? Никакие идолы не дадут вам их. Только Бог может сделать это. Бог любит вас. 2000 лет назад Он доказал это, послав Своего Сына в мир, чтобы Он умер на кресте, заплатив за наши грехи. Но Иисус не остался мертвым. Через 3 дня Бог воскресил Его, доказав этим, что Он Его Сын. Бог спасет вас, если вы призовете имя Иисуса. Вечная жизнь и спасение — это безвозмездный дар. Его невозможно купить или заработать. Вы не можете его заслужить. Бог даст его вам, если вы просто попросите Иисуса спасти вас. Библия говорит, что всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Призовите имя Христа прямо сейчас и познайте прощение грехов, о котором мы говорили. А нашу следующую передачу вы сможете услышать через неделю. В это же время и на этой же волне. До встречи в эфире, и пусть Господь благословит вас.

Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: День сегодняшний не должен быть похож на вчерашний. Он тем более не должен быть таковым, если в вашей жизни есть Бог. И что бы ни готовило вам завтра, будем уверены в том, кто хранил и помогал нам сегодня. С вами программа доктора Сейла «Завтра наступает сегодня».
1: Почти 300 лет тому назад Уильям Лоу описал самую короткую дорогу к счастью.
0: О, я, кажется, о ней слышала. Это одно постоянное правило на каждый день.
1: И состоит оно в том, чтобы человек благодарил и прославлял Господа за все, что с ним случается, так как, что кажется бедой, может стать благословением, если за это поблагодарить Господа Бога.
0: Наверное, наши слушатели удивлены или даже растеряны от того, что все так просто.
1: А я хочу посоветовать, прежде чем вы скажете себе «только не сегодня», провести эксперимент ради интереса и с научной аккуратностью посмотреть, а сработает ли этот способ достижения счастья сегодня.
0: Лоу советовал благодарить и прославлять Бога за все, что с вами происходит. Он уверял, что беда может обернуться в благословение. Может ли быть так на самом деле?
1: А почему бы вам не решиться благодарить Господа за все, что есть в вашей жизни, и хорошего, и плохого? Скажем, до конца этого месяца. А затем проанализировать ваши ощущения. Вы могли бы вести дневник событий вашей жизни и вашего поведения в течение этого периода.
0: Тот, кто из наших слушателей решился на этот эксперимент, поймет, что прославление и благодарение Бога за все есть подтверждение веры в то, что Бог жив и сегодня, и что именно Он управляет нашей жизнью, а не случай или судьба. Прославление Господа за все, что происходит, вовсе не означает, что вы понимаете, почему все так происходит, когда сердце спрашивает «почему?».
1: Господь отвечает: «Просто поверь мне, разве я не заставлял мир вертеться достаточно долго, чтобы ты сомневался в том, что я могу решить твою проблему?».
0: И потом, Лоу не первый описал самую короткую дорогу к счастью. Даже одна известная поговорка гласит, что не было бы счастья, да несчастье помогло.
1: Апостол Павел почти 2000 лет тому назад писал: «За все благодарите, ибо такова у вас воля Божия во Христе Иисусе».
2: Желаем успехов! Пишите нам. Наш адрес 420-111, Казань, АЯ, 555. Наш электронный адрес мост@mail.ru. До новых встреч в программе «Завтра наступает сегодня».
1: Спасибо, что были с нами. До встречи в эфире.

Дорогие друзья, вы слушаете радиопередачу «Благодать вам». Мы продолжаем говорить об учении Иисуса Христа, которое Он изложил, сидя на горе. Поэтому оно и называется «Нагорной проповедью». Иисус начал свою проповедь заповеди блаженства, каждый из которых начинается словом «блаженны». Иисус говорил о качествах, которые появляются в человеке после принятия Иисуса Христа. Слушайте наши передачи, и вы узнаете, как принять Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. У микрофона ведущей передачи Александр Юсов.

Я еще раз хочу, чтобы мы посмотрели на 7 главу Евангелия от Матфея, стихи с 21 по 29. Поскольку мы уже обсуждали стихи с 21 по 23, я хотел бы сосредоточиться на стихах с 24 по 27, а затем кратко прокомментировать завершающие стихи. Начиная с 21 стиха, Господь подводит нас к кульминации проповеди и говорит: «Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день: «Господи, Господи, не о Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им: я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие. Итак, всякого, кто слушает слова Моисии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое. И когда Иисус окончил слова сии, народ явился учению его, ибо он учил их, как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи». Христос изображает двух человек, строящих свои дома. Один человек не задумывается о том, что может произойти в будущем, и не придает большого значения фундаменту. Он назван безрассудным, стих 26. Другой же, также возводящий дом, хочет быть уверенным, что дом будет стоять на камне, и он назван благоразумным, стих 24. Очень простая история. Двое строят дома. Один благоразумный, другой безрассудный. И то, что кажется простым примером, в действительности оказывается поразительным и ярким прообразом людей, которые обладают знанием, но имеют пустое сердце. Заметьте, что в 24 стихе он говорит «всякого, кто слушает», и в 26 стихе «всякий, кто слушает». Это те люди, которые слушают, они слышат послание и понимают его, но мудрые с этим что-то делают, а глупцы не делают ничего. Иисус заканчивает проповедь призывом. Этот призыв содержится в 13 и 14 стихах. И призыв этот в действительности гласит: «Входите узкими вратами, идите узким путем, который ведет к жизни». Но это не просто будет сделать по двум основным причинам. Первая – это лжепророки, вторая – ложное исповедание. «Вы будете обмануты другими и будете обманывать сами себя». Во-первых, говорит Иисус, есть те, которые говорят, но не делают, стихи с 21 по 23. Они делают словесное исповедание, они говорят, что принадлежат Царству, говорят, что знают Христа, но не исполняют того, что Он говорит. А затем в стихах с 24 по 27 говорится о тех, которые слушают и не исполняют. У них знание в голове, но не в сердце. У первой группы пустые слова, у второй – пустые сердца. Люди могут обманываться любым способом. Либо пустым исповеданием, вы продолжаете повторять и повторять его, пока сами себя не убедите в том, что это правда, хотя и нет очевидного подтверждения, либо интеллектуальным знанием. Есть люди, которые ложно полагают, что они христиане, потому что они очень много знают о христианстве. Так же, как есть люди, которые думают, что они христиане, потому что они очень много об этом говорят. Теперь в стихах с 24 по 27 Господь снова напоминает нам, что праведность является условием входа в Царство Божье. Если твоя жизнь не соответствует этому требованию, то независимо от того, как она выглядит внешне, независимо от того, какое знание ты имеешь, или как ревностно исполняешь религиозные обряды, когда придет наводнение, тебя смоет. Евреи создали систему дел и праведности, которая не могла дать полной праведности, а Бог пришел и предложил им истинную праведность. Но прежде чем принять Божью праведность, они должны были признать всю несостоятельность их собственной системы.
Вот почему они должны были прийти к такому состоянию, которое описано в блаженствах. В Нагорной проповеди Иисус часть за частью сметает их бумажный домик, и к 7 главе Он уже полностью уничтожает всю их религиозную систему. А затем, в 13 и 14 стихах, Иисус заставляет их сделать выбор. Он говорит им, что выбор будет непростым, потому что и лжепророки будут обманывать их, и сами себя они будут обманывать. Итак, в стихах с 24 по 27 противопоставляется два человека. Один слушает и исполняет, другой слушает и не исполняет. Примером для этого служат два строителя. Эти слова обращены к тем, кто на словах исповедует, что знает Бога, кто думает, что является частью царства, кто считает себя христианином. 24 стих начинается словами. Итак, «всякого, кто слушает слова мои сии». А стих 26 – «а всякий, кто слушает сии слова мои». В обоих случаях речь идет о людях, которые слышат проповедь Христа, слышат Слово Божье. В конце 24 стиха сказано «построил дом свой», и в конце 26 стиха также сказано «построил дом свой». Они слушают, они участвуют в определенной духовной работе, они оба принадлежат к собранию верующих, оба, вероятно, читают Писание, посещает собрания в церкви, заняты созданием некой системы духовных ценностей, построением какой-то духовной работы. Но между ними огромная разница. Один благоразумен, другой безрассуден, потому что один строит на камне, а другой на песке. Позвольте мне еще кое-что добавить. Фундамент не видим, ведь когда строение возведено, то фундамент вы больше не видите. И мы можем обманываться так же, как многие люди, которые обманывают сами себя. Теперь, возлюбленные, позвольте сказать вам одну простую истину. То, что говорит Христос, очень просто. Многие люди слышат учение Христа, но только исполняющие его входят в царство. Это понятно? Это итог. Многие слышат. Но если вы исследуете свою жизнь, и все, что найдете, будет слышанием, а не исполнением, то не обманывайте сами себя, считая, что вы христианин. В действительности Господь говорит, что только буря сможет показать истину, и тогда мы узнаем, кто благоразумен, а кто безрассуден. Здесь есть несколько аналогий, и я хочу, чтобы вы их увидели. Во-первых, оба человека построили дом. Они оба вовлечены в какую-то духовную работу, оба связаны с чем-то, что имеет отношение к Царству Божьему. Во-вторых, очевидно, что оба построили свои дома в одной местности, так как буря постигла оба дома. В действительности, истинно верующие и ложные верующие живут бок о бок в одном квартале, посещают одну церковь, одни занятия по изучению Библии. Они так похожи между собой в том, как они строят, что это неразличимо для большинства окружающих. В-третьих, я могу добавить, что строят они одинаково, потому что единственное отличие, как говорит Господь, в основании. Он не подразумевает, что сами дома были разные. Оба человека строили дома. Они построили свои дома в одном месте и одним способом. Иными словами, они носят Библию, участвуют в молитвах, участвуют в работе, несут материальное служение. Все выглядит одинаково, пока не добираешься до сути, до основания, которое, как я уже сказал, мы не видим, когда строение уже возведено. И только искреннее и пристальное исследование своей души может открыть правду. Один строит на камне, конец 24 стиха, Петра, что по-гречески означает «каменное ложе». Есть слово «петрос», которое означает «камень» или «валун». А здесь «петра» – «каменное ложе». Другой строит на песке, стих 26. Это очень простое слово в греческом языке – «аммон». Оно означает «песок», как на морском берегу. Мне довелось побывать в двух городах в Иорданской долине. Один называется «Аммон», другой – «Петра». «Петра» – город, который на самом деле построен из камня. И когда мы въезжали в этот город на лошадях, то проезжали через узкий проход. Один человек мог охранять весь этот город, поскольку попасть в него
можно было только через этот узкий проход в скалах, а весь город высечен в скале. И есть еще Амон. Не знаю, бывали ли вы когда-нибудь в этом городе, но когда туда едешь, не видно ничего, кроме песка. Песок повсюду. Итак, мудрый строит на камне, а глупец на песке. И вновь мы видим сильное осуждение фарисейской религии. Они не беспокоились о духовности, о чистоте сердца, о добродетельном поведении, о служении Богу. Они возводили свое большое духовное строение на сыпучем песке. Безусловно, они молились, постились, творили милостыню, но делали это только для публичной демонстрации своей предполагаемой духовности, попытки укрепить свою репутацию. Они практиковали религию внешних атрибутов, а это песок. Артур Пинг сказал: «Они приносили к дому молитвы свои тела, но не души. Они поклонялись устами, но не в духе и истине. Они настаивают на крещении погружением и причастии рано утром, но совсем не задумываются о состоянии своего сердца. Они хвалятся своей ортодоксальностью, но не чтут заповеди Христа. Множество людей, исповедующих себя христианами, сторонятся актов физической жестокости и насилия, но не задумываясь, отбирают у своего ближнего доброе имя, распространяя злые сплетни о нем. Они регулярно жертвуют на плату пасторского труда, но не дрогнув, говорят ложь о своем товаре и обманывают покупателей, убеждая себя, что бизнес – это бизнес. У них больше уважения к человеческим законам, чем к законам Божьим, и нет у них страха Господня. Песок – худое основание. Они не вошли узкими вратами. И знаете что? Широкий путь, ведущий к смерти, весь из песка, весь песчаный.

закончилась наша передача. Мы ждем ваших отзывов и пожеланий. Пишите нам на адрес радиостанции, которую вы слушаете, или Александру Юсову. Его электронный адрес alexy@sga.org. Повторяю адрес alexy@sga.org. Всего вам доброго. До свидания.

Говорят, что надежда умирает последней. На что надеетесь вы? Знаете ли вы живую надежду? Слушайте радио «Волна надежды».

0: Чему дам даром от источника воды живой. Мы приветствуем вас как слушателя этой программы и желаем вам обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна. Три. В воплощении Христа явилась полнота Божья. Евангелие от Иоанна, 1 глава, с 14 по 18 стихи.
1: Евангелие от Иоанна, 1 глава, 14 стих. «И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца».
0: В древнегреческом оригинале изречение Иоанна «Слово обитало с нами» буквально читается так: «Слово разбило шатер среди нас». Стало быть, он не желал построить себе хоромы и прочно осесть на этой земле, а расположиться на время в шатре, как ковчевник, подобно бедуинам. Через некоторое время он собрал свой шатер и перенес его в другое место. Так Христос был среди нас недолгое время, после чего возвратился к себе на небеса. Все апостолы в один голос свидетельствуют, что они видели славу Христову. Их свидетельства раздаются, как возгласы радости, ведь они были очевидцами Сына Божьего во плоти. Верой у них открылись глаза, и они узрели божественность Иисуса в Его любви и долготерпении, смирении и верности. В Его непорочности они увидели самого Бога. Что же касается славы, то в Ветхом Завете это слово выражало совокупность черт Божьего характера. Все эти черты апостол Иоанн в своем свидетельстве без колебаний приписывает Иисусу, потому что он сам лицезрел в нем сокрытое сияние славы Господней, его красоту и величие. По вдохновению Святого Духа Иоанн назвал Бога Отцом, а Христа Сыном. Нам никуда не уйти от этой формулировки. Откровение Святого Духа прорывает занавесу, заслоняющую имя Божье, и утверждает нас в понимании того, что вечный и святой Творец, всемогущий Создатель – это Отец, и у Него есть Сын, равно Ему святой, славный и вечный, исполненный любви. Бог не только грозный судья, отмститель и губитель, могущественный, страшный. Он также милостивый, добросердечный, долготерпеливый, милосердный и сострадательный Отец. Таков же и Его Сын. Через познание Отца и Сына мы проникаем в самую сердцевину Нового Завета. «Видевший Сына, видел Отца». Это откровение произвело коренной переворот во взглядах на образ Божий, явленный в других религиях. Оно открыло нам глаза на любовь Божию. Если ты хочешь понять Бога, изучай жизнь Иисуса. Что увидели в Иисусе Его ученики? Каково вкратце содержание их свидетельства? Они увидели Божию любовь, соединенную с благодатью и истиной. Поразмысли над этими тремя понятиями в молитве, и ты ощущишь полноту Божьей славы, обитающей во Христе. Он не являет свою святость в убийственных лучах света, а приносит нам незаслуженную живительную благодать. Все мы законопреступники, и нет среди нас ни одного праведника. То, что Христос пришел к нам, нечистым людям, это одна лишь благодать. Он не устыдился назвать нас братьями, но очистил и освятил нас, обновил и наполнил своим духом. Разве все эти дела, это спасение, не являются благодатью на благодать? Но еще большей благодатью является то, что мы удостаиваемся быть детьми Божьими. Слово о благодати – это не вымысел и не заблуждение, а чистая правда. Воплощение Христа подтверждает истинность Божьего спасения.

0: Христова благодать – это основание нашей веры. Молитва. Мы поклоняемся Тебе, святой младенец в яслях, как поклонились Тебе пастухи и волхвы в Вифлеемском хлеву. Ты, Бог во плоти, Ты приблизился к нам, Ты не устыдился назвать нас своими братьями. Твой свет во тьме светит. Прими мое грешное сердце, очисти его полностью, чтобы оно стало вечными яслями для Тебя. Я славлю Тебя вместе с верующими, ибо слава Твоя обрела скромный вид простого тела. Мы молим Тебя, чтобы многие несчастные люди вокруг нас познали свое новое право на Твою благодать и приняли Тебя. Вопрос 12. Что значит воплощение, то есть инкарнация Христа?
1: Евангелие от Иоанна, 1 глава, 15 и 16 стих. Иоанн свидетельствует о нем и, восклицая, говорит: «Сей был тот, о котором я сказал, что идущий за мною стал впереди меня, потому что был прежде меня, и от полноты его все мы приняли, и благодать на благодать».
0: Во время спора с иудеями Иоанн Креститель, вдруг громко воскликнув, заявил, что идущий за ним Христос существовал прежде него, вне времени. Креститель исповедовал веру в вечное существование Христа и свидетельствовал о том, что Христос выше всякого времени и пространства, нетленный и ничем не ограниченный Бог. Вопиющий в пустыне страдал от греховности своего народа и учил о покаянии и отпущении их грехов. Когда он понял, что пришел Мессия, его сердце готово было выпрыгнуть из груди от радости, потому что родился исполненный истиной вечный человек, над которым смерть не имеет власти. Явление Божьей вечной жизни в человеческой плоти является источником нашей рождественской радости. Ведь именно с этого момента начинается победа жизни над смертью и устранение греха как ее первопричины. Когда Иоанн Богослов постиг глубину этой благодати, его сердце взыграло в нем от восторга. Из его груди вырвался крик ликования, и он прославил полноту Божью, обитавшую во Христе, как об этом убежденно писал апостол Павел: «Ибо в нем обитает вся полнота Божества телесно, и вы имеете полноту в нем». Послание к Колоссянам, 2 глава, 9-10 стихи. Об этом же свидетельствует Иоанн, выражая свою мысль в кратких словах: «От полноты его все мы приняли, и благодать на благодать». Евангелие от Иоанна, 1 глава, 16 стих. Что же такое Христова полнота? И как мы принимаем от нее благодать на благодать? Вспомним, что говорит Иоанн о личности Христа в предыдущем 14 стихе. Познавая его величие, мы поймем, как благодать день за днем, словно море, окружает нас. Во-первых, Христос – это Божие Слово, которое исходит от Отца, как обычное слово из уст человека. Он – само сердце Бога, Его воля и естество. В нем благоволение Божие. Как только слова Евангелия достигнут нас, проникнут в разум и преобразуют волю, Христос начнет обитать в наших сердцах, изменяя нас и наделяя своим достоинствами. Разве это не великая благодать? Во-вторых, Христос – это жизнь Божья. Ученые и инженеры могут создавать грандиозные здания, мосты, бомбы, но феномен жизни человека воссоздать не в силах. Родителям подарена способность передавать Божий дар жизни следующему поколению. А разве это не благодать? И хотя земная жизнь коротка, Христос наделяет верующих своим духом, который есть жизнь вечная. Таким образом, все верующие в Господа Иисуса становятся участниками Божьей жизни и не погибнут вовек. Разве это не благодать? В-третьих, Христос — свет мира. Он победил тьму и сотворил свет в кромешной ночи. Только Он дает надежду в унылом мире. Только Он обладает силой укрепить стонущий и изнемогающий мир. Свет Христа в состоянии осветить тьму нашего мира и явить правду и верность в политике, на производстве, в семье, в церкви, если только люди будут веровать в Него. Разве это не благодать на благодать? В-четвертых, Христос — Создатель миров. В Нем обитает полнота Божьего могущества. Чудеса Христовы служат знамениями Его власти. А Христово воскресение из мертвых свидетельствует о том, что и смерть не устояла перед Его жизнью. Он во плоти ходил по воде, преодолевая силу земного притяжения. Он умножал хлебы и кормил ими тысячи людей. Им сочитаны даже все волосы на твоей голове. Когда же ты примешь Его заботящуюся о тебе благодать? В-пятых, желаешь ли ты еще больше познать полноту Христову? Он — владыка миров. Все материальные вещи, каждая минута твоей жизни, даже ты сам — все это Его собственность. Он создал тебя, и Он хранит тебя. Все учения, как о капитализме, так и о социализме, одно лишь обольщение. Ни один человек на земле не достоин чем-либо владеть. Христос — Владыка, и Он доверил тебе свое имущество, чтобы ты распоряжался им. Твои мускулы, твои идеи, твои родители — все это даровано тебе Господом. Когда же ты возблагодаришь Его за эту благодать?

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Вода жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов. Желаем вам Божьих благословений!

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Новый Завет. Евангелие от Марка.
3: Глава первая.
4: Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия, как написано у пророков.
5: «Вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему».
4: Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение, покаяние для прощения грехов. И выходили к нему вся страна иудейская и иерусалимляне, и крестились от него все в реке Иордане, исповедуя грехи свои. Иоанн же носил одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, и ел акриды и дикий мед, и проповедовал, говоря:
6: «Идет за мною сильнейший меня, у которого я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви его. Я крестил вас водою, а он будет крестить вас Духом Святым».
4: И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн разверзающиеся небеса и Духа, как голубя, сходящего на него, и глас был с небес:
5: «Ты сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение».
4: Немедленно после того Дух ведет его в пустыню, и был он там в пустыне 40 дней, искушаемый сатаною, и был со зверями, и ангелы служили ему. После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божие и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие.
7: «Покайтесь и веруйте в Евангелие».
4: Проходя же близ моря Галилейского, увидел Симона и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы, и сказал им Иисус:
7: «Идите за мною, и я сделаю, что вы будете ловцами человеков».
4: И они тотчас, оставив свои сети, последовали за ним. И, пройдя оттуда немного, он увидел Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, также в лодке, починивающих сети, и тотчас призвал их. И они, оставив отца своего Зеведея в лодке с работниками, последовали за ним. И приходит в Капернаум, и вскоре в субботу вошел он в синагогу и учил. И дивились его учению, ибо он учил их как власть имеющий, а не как книжники. В синагоге их был человек, одержимый духом нечистым, и вскричал:
8: «Оставь! Что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас! Знаю тебя, кто ты, Святой Божий!»
4: Но Иисус запретил ему, говоря:
7: «Замолчи и выйди из него».
4: Тогда дух нечистый, сотрясший его и вскричав громким голосом, вышел из него. И все ужаснулись, так что друг друга спрашивали:
9: «Что это? Что это за новое учение, что он и духом нечистым повелевает со властью, и они повинуются ему?»
4: И скоро разошлась о нем молва по всей окрестности в Галилее. Выйдя вскоре из синагоги, пришли в дом Симона и Андрея с Иаковым и Иоанном. Теща же Симонова лежала в горячке, и тотчас говорят ему о ней. Подойдя, он поднял ее, взяв ее за руку, и горячка тотчас оставила ее, и она стала служить им. При наступлении же вечера когда заходило солнце, приносили к нему всех больных и бесноватых, и весь город собрался к дверям. И он исцелил многих, страдавших различными болезнями, изгнал многих бесов и не позволял бесам говорить, что они знают, что он Христос. А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился. Симон и бывший с ним пошли за ним, и, найдя его, говорят ему:
10: «Все ищут тебя».
4: Он говорит им:
7: «Пойдем в ближние селения и города, чтобы мне и там проповедовать, ибо я для того пришел».
4: И он проповедовал в синагогах их по всей Галилее и изгонял бесов. Приходит к нему прокаженный, и, умоляя его, и, падая перед ним на колени, говорит ему:
11: «Если хочешь, можешь меня очистить».
4: И Иисус, умилосердившись над ним, простер руку, коснулся его и сказал ему:
7: «Хочу, очистись».
4: После сего слова проказа тотчас сошла с него, и он стал чист, и, посмотрев на него строго, тотчас отослал его и сказал ему:
7: «Смотри, никому ничего не говори, но пойди, покажись священнику и принеси за очищение твое, что повелел Моисей, во свидетельство им».
4: А он, выйдя, начал провозглашать и рассказывать о происшедшем, так что Иисус не мог уже явно войти в город, но находился вне, в местах пустынных, и приходили к нему отовсюду.
3: Глава вторая.
4: Через несколько дней опять пришел он в Капернаум, и слышно стало, что он в доме. Тотчас собрались многие, так что уже и у дверей не было места, и он говорил им слово. И пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо, и, не имея возможности приблизиться к нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где он находился, и, прокопав ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. И Иисус, видя веру их, говорит расслабленному:
7: «Чадо, прощаются тебе грехи твои».
4: Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих:
12: «Что он так богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?»
4: Иисус, тотчас узнав духом своим, что они так помышляют в себе, сказал им:
7: «Для чего так помышляете в сердцах ваших? Что легче, сказать ли расслабленному: прощаются тебе грехи, или сказать: встань, возьми свою постель и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи».
4: Говорит расслабленному:
7: «Тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой».
4: Он тотчас встал и, взяв постель, вышел перед всеми, так что все изумлялись и прославляли Бога, говоря:
13: «Никогда ничего такого мы не видали».
4: И вышел Иисус опять к морю, и весь народ пошел к нему, и он учил их. Проходя, увидел он Леви Алфеева, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему:
7: «Следуй за мною».
4: И он, встав, последовал за ним. И когда Иисус возлежал в доме его, возлежали с ним и ученики его, и многие мытари и грешники, ибо много их было, и они следовали за ним. Книжники и фарисеи, увидев, что он ест с мытарями и грешниками, говорили ученикам его:
14: «Как это он ест и пьет с мытарями и грешниками?»
4: Услышав сие, Иисус говорит им:
7: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию».
4: Ученики Иоанновы и фарисейские постились, приходят к нему и говорят:
15: «Почему ученики Иоанновы и фарисейские постятся, а твои ученики не постятся?»
4: И сказал им Иисус:
7: «Могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених? Доколе с ними жених, не могут поститься. Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни. Никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленной ткани, иначе вновь пришитая отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Никто не вливает вина молодого в мехи ветхие, иначе молодое вино прорвет мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут. Но вино молодое надобно вливать в мехи новые,
4: И случилось ему в субботу проходить засеянными полями, и ученики его дорогою начали срывать колосья, и фарисеи сказали ему:
16: «Смотри, что они делают в субботу, чего не должно делать?»
4: Он сказал им:
7: «Неужели вы не читали никогда, что сделал Давид, когда имел нужду и взалкал сам и бывшие с ним? Как вошел он в дом Божий при первосвященнике Авиафаре, ел хлебы предложения, которых не должно было есть никому, кроме священников, и дал и бывшим с ним?»
4: И сказал им:
7: «Суббота для человека, а не человек для субботы. Посему Сын Человеческий есть Господин и субботы».
3: Глава третья.
4: И пришел опять в синагогу. Там был человек, имевший иссохшую руку. И наблюдали за ним, не исцелит ли его в субботу, чтобы обвинить его. Он же говорит человеку, имевшему иссохшую руку:
7: «Стань на середину».
4: А им говорит:
7: «Должно ли в субботу добро делать или зло делать? Душу спасти или погубить?»
4: Но они молчали, и, воззрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их, говорит тому человеку:
7: «Протяни руку твою».
4: Он протянул, и стала рука его здорова, как другая. Фарисеи, выйдя, немедленно составили с иродианами совещание против него, как бы погубить его. Но Иисус с учениками своими удалился к морю, и за ним последовало множество народа из Галилеи, Иудеи, и Иерусалима, и Думеи, и из-за Иордана. И живущие в окрестностях Тира и Сидона, услышав, что он делал, шли к нему в великом множестве. И сказал ученикам своим, чтобы готова была для него лодка по причине многолюдства, дабы не теснили его. Ибо многих он исцелил, так что имевшие язвы бросались к нему, чтобы коснуться его. И духи нечистые, когда видели его, падали перед ним и кричали:
8: «Ты Сын Божий!»
4: Но он строго запрещал им, чтобы не делали его известным. Потом взошел на гору и позвал к себе, кого сам хотел, и пришли к нему. И поставил из них 12, чтобы с ним были и чтобы посылать их на проповедь, и чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов. Поставил Симона, нарекший ему имя Петр, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата Иакова, нарекший им имена Вуанергес, то есть сыны Громовы, Андрея, Филиппа, Варфоломея, Матфея, Фому, Иакова Алфеева, Фаддея, Симона Канонита и Иуду Искариотского, который предал его. Приходит в дом, и опять сходится народ, так что им невозможно было и хлеба есть. И, услышав, ближние его пошли взять его, ибо говорили, что он вышел из себя, а книжники, пришедшие из Иерусалима, говорили, что он имеет в себе Веэльзевула и что изгоняет бесов силою бесовского князя. И, призвав их, говорил им притчами:
7: «Как может сатана изгонять сатану? Если царство разделится само в себе, не может устоять царство то. Если дом разделится сам в себе, не может устоять дом тот. Если сатана восстал на самого себя и разделился, не может устоять, но пришел конец его. Никто, войдя в дом сильного, не может расхитить вещей его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его. Истинно говорю вам, будут прощены сынам человеческим все грехи и хуления, какими бы ни хулили. Но кто будет хулить Духа Святого, тому не будет прощения вовек, но подлежит он вечному осуждению».
4: Сие сказал он, потому что говорили:
14: «В нем нечистый дух».
4: И пришли матерь и братья его, и, стоя вне дома, послали к нему звать его. Около него сидел народ, и сказали ему:
16: «Вот матерь твоя и братья твои и сестры твои вне дома спрашивают тебя».
4: И отвечал им:
7: «Кто матерь моя и братья мои?»
4: И, обозрев сидящих вокруг себя, говорит:
7: «Вот матерь моя и братья мои, ибо кто будет исполнять волю Божию, тот мне брат и сестра и матерь».
3: Глава четвертая.
4: И опять начал учить при море, и собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сидел на море, а весь народ был на земле у моря, и учил их притчами много, и в учении своем говорил им.
7: «Слушайте, вот вышел сеятель сеять, и когда сеял, случилось, что иное упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали то. Иное упало на каменистое место, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была не глубока. Когда же взошло солнце, увяло, и, как не имело корня, засохло. Иное упало в тернии, и терния выросла и заглушила семя, и оно не дало плода. И иное упало на добрую землю, и дало плод, который взошел и вырос, и принесло иное 30, иное 60, иное 100.
4: И сказал им:
7: «Кто имеет уши слышать, да слышит».
4: Когда же остался без народа, окружающие его вместе с 12 спросили его о притче, и сказал им:
7: «Вам дано знать тайны Царствия Божия, а тем внешним все бывает в притчах. Так что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют, да не обратятся, и прощены будут им грехи».
4: И говорит им:
7: «Не понимаете этой притчи? Как же вам уразуметь все притчи? Сеятель слово сеет. Посеянное при дороге означает тех, в которых сеется слово, но к которым, когда услышат, тотчас приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их. Подобным образом и посеянное на каменистом месте означает тех, которые, когда услышат слово, тотчас с радостью принимают его, но не имеют в себе корня и непостоянны. Потом, когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняются. Посеянное в тернии означает слышащих слово, но в которых заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода. А посеянное на доброй земле означает тех, которые слушают слово и принимают, и приносят плод, один в 30, другой в 60, иной во 100 крат».
4: И сказал им:
7: «Для того ли приносится свеча, чтобы поставить ее под сосуд или под кровать? Не для того ли, чтобы поставить ее на подсвечнике? Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу. Если кто имеет уши слышать, да слышит».
4: И сказал им:
7: «Замечайте, что слышите. Какую мерою мерите, такую отмерено будет вам, и прибавлено будет вам, слушающим. Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет».
4: И сказал:
7: «Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю, и спит, и встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает он. Ибо земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва».
4: И сказал:
7: «Чему уподобим Царствие Божие? Или какую притчу изобразим его? Оно, как зерно горчишное, которое, когда сеется в землю, есть меньше всех семян на земле, а когда посеяно, всходит и становится больше всех злаков, и пускает большие ветви, так что под тенью его могут укрываться птицы небесные».
4: И таковыми многими притчами проповедовал им слово, сколько они могли слышать. Без притчи же не говорил им, а ученикам наедине изъяснял все. Вечером того дня сказал им:
7: «Переправимся на ту сторону».
4: И они, отпустив народ, взяли его с собою, как он был в лодке. С ним были и другие лодки. И поднялась великая буря. Волны били в лодку, так что она уже наполнялась водою. А он спал на корме на возглавии. Его будет, и говорят ему:
17: «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?»
4: И встав, он запретил ветру и сказал морю:
7: «Умолкни, перестань!»
4: И ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им:
7: «Что вы так боязливы? Как у вас нет веры?»
4: И убоялись страхом великим, и говорили между собою:
16: «Кто же сей,
10: что и ветер, и море повинуются ему.
3: Глава пятая.
4: И пришли на другой берег моря, в страну Гадаринскую. И когда вышел он из лодки, тотчас встретил его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом. Он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями, потому что многократно был он скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его. Всегда ночью и днем в горах и гробах кричал он и бился о камни. Увидев же Иисуса издалека, прибежал и поклонился ему, и, вскричав громким голосом, сказал:
8: «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинаю тебя Богом! Не мучь меня!»
4: Ибо Иисус сказал ему:
7: «Выйди, дух нечистый, из сего человека!»
4: И спросил его:
7: «Как тебе имя?»
4: И он сказал в ответ:
8: «Легион имя мне, потому что нас много!»
4: И много просили его, чтобы не высылал их вон из страны той. Паслось же там при горе большое стадо свиней. И просили его все бесы, говоря:
8: «Пошли нас, свиней, чтобы нам войти в них!»
4: Иисус тотчас позволил им, и нечистые духи, выйдя, вошли в свиней, и устремилось стадо с крутизны в море, а их было около 2000, и потонули в море. Пасущие же свиней побежали и рассказали в городе и в деревнях, и жители вышли посмотреть, что случилось. Приходят к Иисусу и видят, что бесновавшийся, в котором был легион, сидит и одет, и в здравом уме, и устрашились. Видевшие рассказали им о том, как это произошло с бесноватым, и о свиньях, и начали просить его, чтобы отошел от пределов их. И когда он вошел в лодку, бесновавшийся просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус не дозволил ему, а сказал:
7: «Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя».
4: И пошел и начал проповедовать в Десятиградии, что сотворил с ним Иисус, и все дивились. Когда Иисус опять переправился в лодке на другой берег, собралось к нему множество народа. Он был у моря. И вот приходит один из начальников синагоги по имени Иаир, и, увидев его, падает к ногам его и усильно просит его, говоря:
18: «Дочь моя при смерти, приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива».
4: Иисус пошел с ним. За ним следовало множество народа и теснили его. Одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, много потерпела от многих врачей, истощила все, что было у ней, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние, услышав об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде его, ибо говорила:
19: «Если хотя к одежде его прикоснусь, то выздоровею».
4: И тотчас иссяк у нее источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни. В то же время Иисус, почувствовав сам себе, что вышла из него сила, обратился в народе и сказал:
7: «Кто прикоснулся к моей одежде?»
4: Ученики сказали ему:
10: «Ты видишь, что народ теснит тебя, и говоришь, кто прикоснулся ко мне?»
4: Но он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это. Женщина в страхе и трепете, зная, что с нею произошло, подошла, пала пред ним и сказала ему всю истину. Он же сказал ей:
7: «Дщерь, вера твоя спасла тебя. Иди в мире и будь здорова от болезни твоей».
4: Когда он еще говорил сие, приходят от начальника синагоги и говорят:
13: «Дочь твоя умерла. Что еще утруждаешь учителя?»
4: Но Иисус, услышав сии слова, тотчас говорит начальнику синагоги:
7: «Не бойся, только веруй».
4: И не позволил никому следовать за собою, кроме Петра, Иакова и Иоанна, брата Иакова. Приходит в дом начальника синагоги и видит смятение и плачущих, и вопиющих громко, и, войдя, говорит им:
7: «Что смущаетесь и плачете? Девица не умерла, но спит».
4: И смеялись над ним. Но он, выслав всех, берет с собою отца и мать девицы, и бывших с ним, и входит туда, где девица лежала, и, взяв девицу за руку, говорит ей:
7: «Талифа куми».
4: Что значит: «Девица, тебе говорю, встань». И девица тотчас встала и начала ходить, ибо была лет 12. Видевшие пришли в великое изумление. И он строго приказал им, чтобы никто об этом не знал, и сказал, чтобы дали ей есть.
3: Глава 6.
4: Оттуда вышел он и пришел в свое отечество. За ним следовали ученики его. Когда наступила суббота, он начал учить в синагоге, и многие, слышавшие с изумлением, говорили:
8: «Откуда у него это? Что за премудрость дана ему? И как такие чудеса совершаются руками его? Не плотник ли он, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды и Симона?
19: Не здесь ли между нами его сестры?»
4: И соблазнялись о нем. И Иисус же сказал им:
7: «Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем, и у сродников, и в доме своем».
4: И не мог совершить там никакого чуда, только на немногих больных, возложив руки, исцелил их. И дивился неверию их, потом ходил по окрестным селениям и учил. И, призвав 12, начал посылать их по два, и дал им власть над нечистыми духами, и заповедал им ничего не брать в дорогу, кроме одного посоха, ни сумы, ни хлеба, ни меди в поясе, но обуваться в простую обувь и не носить двух одежд. И сказал им:
7: «Если где войдете в дом, оставайтесь в нем, доколе не выйдете из того места. Если кто не примет вас и не будет слушать вас, то, выходя оттуда, отрясите прах от ног ваших во свидетельство на них. Истинно говорю вам, отраднее будет Содому и Гоморре в день суда, нежели тому городу».
4: Они пошли и проповедовали покаяние, изгоняли многих бесов, и многих больных мазали маслом и исцеляли.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте!

0: Говоря об Иисусе, кто-то заметил. Совершенно справедливо, что он один из величайших в мире мастеров коротких рассказов. Эти рассказы, записанные на страницах Священного Писания, называются притчами. Притча – это истина, выраженная посредством картин и образов. Один из толкователей Библии, Вильям Баркли, пишет, что говорить притчами Иисус стал после того, как перед ним закрылись двери синагоги. Одна из величайших трагедий состоит в том, что Иисус был изгнан из церкви своего времени, но это не могло остановить его стремление нести людям свое приглашение. Он перешел в храм под открытым небом и учил людей на деревенских улицах, на дорогах, на берегу озера и в их домах. Тот, у кого есть важная весть для людей и желание ее сообщить, всегда найдет способ это сделать. Итак, мы подошли к тому моменту в повествовании евангелиста Марка, когда Иисус стал говорить народу притчами. Причина этого заключалась в том, что лишь немногие могут воспринять абстрактные идеи, большинство же людей мыслят образами и картинами. Например, можно долго объяснять, что такое красота. Но если мы скажем, что вот идет красивый человек, то не потребуется никакого объяснения. Или как, например, объяснить слушателям, что такое Царство Небесное, если они никогда и не слышали об этом? Что можно сказать о последнем времени, о втором пришествии? Как объяснить, определить праведность, возрождение и веру? В своем учении Иисус поднимает такие важные духовные вопросы, которые нелегко определить словами и выражениями. Поэтому притча представляет истину в виде картин и образов, конкретизируя и поясняя ее. Кто-то сказал, что любое великое учение должно исходить от окружающей людей реальности, для того, чтобы достигнуть вечной цели. Притча начинается с вещей, понятных людям, из их собственного опыта, и ведет к тем понятиям, которые кажутся на первый взгляд непонятными. Великая поучительная ценность притчи заключается в том, что она вызывает интерес. Проще всего заинтересовать людей, если рассказывать им истории. А притча как раз и есть истина, запечатленная в рассказе. Еще один аспект ценности притчи заключается в том, что она побуждает людей самим открывать истину. Она побуждает человека думать самому. Некоторые вещи человеку просто нельзя сказать или объяснить, он должен открыть их для себя сам. Когда мы откроем истину для себя не сами, она остается чем-то внешним, и мы наверняка скоро ее забудем. А притча побуждает человека мыслить самому, и открытая через нее истина надолго остается в памяти. С другой стороны, притча скрывает истину от тех, кто слишком ленив, чтобы подумать, или слишком ослеплен предубеждениями, чтобы видеть. Притча открывает истину тому, кто ее ищет, и она скрывает истину от того, кто не хочет ее видеть. Интересно также отметить то, что притчи Иисус предлагал народу в устной форме. Люди слушали притчу, а не читали. Она должна была впечатлять сразу, а не в ходе длительного изучения с помощью комментариев. Истина должна была озарять человека, как молния освещает непроглядную ночную тьму. Учитывая это, для того, чтобы понять притчу, необходимо знать историю и быт Палестины, чтобы притча поражала нас так же, как и тех людей, которые слышали ее впервые. Мы должны как бы переместиться в ту далекую эпоху и увидеть все глазами Иисуса. И еще, для правильного толкования притчи необходимо помнить, что в притче заложена, как правило, лишь одна идея. Притча – это не аллегория, ее нужно не читать и изучать, а слушать, чтобы понять ее смысл. Надо быть очень осторожными в толковании притчи, чтобы не придать ей тот смысл, которого она не содержит. Итак, давайте вместе с доктором МакГи приступим к изучению 4 главы Евангелия от Марка, которая содержит притчи Иисуса Христа. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В нашей сегодняшней передаче мы будем изучать 4 главу Евангелия от Марка. В этой главе мы находим несколько притч нашего Господа, а также описание чуда, когда Иисус остановил бурю. Все это, за исключением лишь одной притчи, мы можем встретить и в Евангелии от Матфея. Также в этой главе Евангелия мы находим одну из самых известных притч нашего Господа – притчу о сеятеле. Здесь же дается и толкование этой притчи. Когда мы приступали к изучению Евангелия от Марка, мы сказали, что это Евангелие действия. Однако здесь мы встречаем описание лишь одного чуда, а вся оставшаяся часть главы посвящена притчам. Однако это вовсе не противоречит характеру данной книги. Как мы с вами увидим далее, все притчи, которые приводит здесь Марк, полны действием. То есть сюжет каждой притчи поддерживает стиль этого Евангелия. Так что, несмотря на то, что Марк приводит много притчей, все равно основной акцент его книги остается в действии. Прочтем первый стих. «И опять начал учить при море, и собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сидел на море, а весь народ был на земле у моря». Матфей, описывая эти события в своем Евангелии, доводит до нас один важный момент. Матфей говорит, что «Иисус, выйдя из дома, вошел в лодку на море». Эти слова Матфея несут в себе и символический смысл. Дело в том, что под термином «дом» в Писании обычно понимается «дом Израиля», то есть израильский народ, а «море» олицетворяет языческие народы. Таким образом, сам поступок Иисуса символизирует то, что Он уходит от Своего собственного народа и идет к людям этого мира. Именно эта идея лежит в основе всех притчей, которые мы встречаем в этой главе. Поэтому мы должны смотреть на все притчи 4 главы с этой точки зрения. Я полагаю, что нам очень важно обратить на это внимание. Итак, читаем второй стих. «И учил их притчами много, и в учении своем говорил им». Иисус в своем учении часто пользовался притчами, чтобы донести до людей важные духовные принципы. Хронологически эти строки относятся к середине его трехлетнего земного служения. Надо сказать, что он использовал образы и прежде. Так, например, говоря с женщиной у колодца, он использовал такой образ, как «источник воды живой». В другой ситуации он сказал своим ученикам, что сделает их ловцами человеков. А помните его слова, что «поля созрели к жатве»? Если мы вспомним Нагорную проповедь, то там он использовал такие образы, как соль, свет, камень и песок. Но тогда это были лишь сравнения. А сейчас Господь впервые начинает использовать в своем учении притчи. И здесь мы встречаем наиболее известную притчу, притчу о сеятеле. Стихи с 3 по 7. «Слушайте, вот вышел сеятель сеять, и когда сеял, случилось, что иное упало при дороге, и налетели птицы и поклевали его. Иное упало на каменистое место, где немного было земли, и вскоре взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло, и, как не имело корня, засохло. Иное упало в терние, и терние выросло, и заглушило семя, и оно не дало плода». Здесь перечислены три типа почвы, которые олицетворяют неспасенных людей, людей, которые не принимают Евангелия. Эти люди не желают принять Слово Бога. И действительно, жизнь одних напоминает сухую придорожную землю, где птицы склевывают разбросанное семя, то есть сатана уносит слово Бога. Жизнь других людей напоминает каменистую почву, где солнце иссушает появившиеся ростки, потому что земля слишком неглубока. А на каменистой почве тернии заглушают добрые ростки. Но есть и четвертый тип почвы, о нем написано в 8 стихе. «И иное упало на добрую землю, и дало плод, который взошел и вырос, и принесло иное 30, иное 60 и иное 100». Как мы видим, лишь 1/4 часть всех семян попадает в хорошую почву. Эта добрая почва символизирует всех спасенных людей, всех тех, которые приняли Слово Бога. Однако мы видим, что даже хорошая почва приносит плод в различной степени – в 30, 60 и во 100 крат. Вы, наверное, помните, что сказал Господь своим ученикам перед тем, как отправиться в Гефсиманский сад. «Я есмь истинная виноградная лоза». А далее Он сказал им, что хочет, чтобы они приносили плод. Далее следует 9 стих. «И сказал им, кто имеет уши слышать, да слышит». Эти слова как бы являются сигналом, привлекающим внимание. Они должны были бы прислушаться и попытаться понять, но этого не происходит, потому что мы читаем далее в стихах с 10 по 12. «Когда же остался без народа, окружающие его вместе с 12 спросили его о притче, и сказал им, «Вам дано знать тайны Царствия Божия, а тем внешним все бывает в притчах, так что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют, да не обратятся, и прощены будут им грехи». Становится совершенно очевидно, что многие ученики так и не поняли значения данной притчи. Когда они спрашивают его, он отвечает им этими 3 стихами, в которых есть какая-то доля двусмысленности. Я постараюсь объяснить, почему здесь, в конце своего служения, Иисус прибегает к притчам. Дело в том, что его враги отвергали его учение, а народ потерял интерес к духовным истинам. Их больше занимали его чудеса, а не духовное применение его учения. И здесь он прибегает к притчам, чтобы привлечь их интерес. Антагонизм его врагом и вялая апатичность и безразличие народа привели к необходимости использовать притчи, чтобы те, кто жаждали праведности, были насыщены, а также чтобы глаза тех, кто желает услышать истину, были открыты. Мы находим ту же самую мысль во 2 главе 1 послания к Коринфянам, стихи 9 и 10, где Павел пишет: «Но, как написано, не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает, и глубины Божьи». И далее Павел продолжает в 13 и 14 стихах той же главы. «Что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно». Апостол Павел закладывает здесь один замечательный принцип, который имеет силу и в наши дни. Мы вправе использовать все средства.

вы как та земля с терниями? Или же в вашем случае семя падает при дороге? Но я очень надеюсь, что Слово Божье попадает в добрую почву вашего сердца. Именно это важно. Все мы были погибшими, и лишь наше принятие Слова Божьего определяет, будем ли мы спасены или же останемся погибшими. Надо сказать, друзья мои, что иногда мы произносим, не задумываясь о смысле, одну стандартную фразу, смысл которой в том, что человек погибнет, если не примет Христа как своего Спасителя. Но это не совсем верно. Истина в том, что человек уже погибший. Правильнее было бы сказать, что человек будет продолжать оставаться в этом состоянии, останется погибшим, если не примет Христа своим Спасителем. Реакция человека на Слово Бога определяет, будет он спасен или же нет. И сейчас я хочу обратиться к вам, моим слушателям. Я хочу задать вам, друзья мои, один вопрос, самый важный вопрос в вашей жизни. Доверились ли вы Христу? И если нет, готовы ли вы принять Его своим Спасителем сейчас? Далее в стихах с 13 по 20 Господь дает объяснение этой притчи о сеятеле и говорит им: «Не понимаете этой притчи. Как же вам уразуметь все притчи? Сеятель слово сеет. Посеянное при дороге означает тех, в которых сеется слово, но к которым, когда услышат, тотчас приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их». Подобным образом и посеянное на каменистом месте означает тех, которые, когда услышат слово, тотчас с радостью принимают его, но не имеют в себе корня и непостоянны. Потом, когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняются. Посеянное в тернии означает слышащих слово, но в которых заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода. А посеянное на доброй земле означает тех, которые слушают слово и принимают, и приносят плод, один в 30, другой в 60, иной во 100 крат. Я позволю себе кратко прокомментировать объяснение этой притчи. Сеятель – это сын человеческий, а семя – это Божье слово. Птицы, которые склевывают семя, упавшее при дороге, олицетворяют сатану. Каменистая почва – это те слушатели слова, кто позволяет скорбям и гонениям увести их от Бога. И действительно, в наши дни многие люди позволяют делам плоти отделять их от Бога. Тернистая почва символизирует тех, которые позволяют заботам этого мира отвлечь их, и это относится ко всему миру в наши дни. Так много людей сегодня позволяют миру увести их от Бога. И, наконец, добрая почва. Это слушатели, которые, слыша Слово Божье, претерпевают истинное обращение. И они начинают приносить плод, хотя стократный плод приносят лишь некоторые. Далее мы находим притчу о свече, стихи 21 и 22. «И сказал им, для того ли приносится свеча, чтобы поставить ее под сосуд или под кровать? Не для того ли, чтобы поставить ее на подсвечнике? Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу». Нужно всегда помнить, друзья, что свет возлагает на человека определенную ответственность. Человек, который получил истину, должен действовать соответствующим образом. На нас возложена ответственность, пропорциональная тому свету, который мы получили. Свет сияет, и ваша реакция на этот свет и

играет наиболее важную роль. Идея в том, что мы с вами пребывали во тьме до тех пор, пока свет Евангелия не воссиял перед нами. Иногда мы думаем, что человек является грешником только вследствие своей слабости и невежества. Но апостол Павел говорит совершенно однозначно в первой главе послания к римлянам, что человек, познавший Бога, не прославил его как Бога. То есть человек сознательно грешен. Именно такими грешниками и являемся все мы. И свет, который дается нам Иисусом, возлагает на нас ответственность. Мы все погибшие. И если мы не примем свет, если мы не примем его, мы останемся такими навсегда. Если кто имеет уши слышать, да слышит, и сказал им: «Замечайте, что слышите. Какою мерою мерите, такою отмерено будет вам, и прибавлено будет вам слушающим. Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет». Эти слова побуждают человека к действию. Бог требует этих действий. Вера – это действие. Вера означает, что мы поступаем так, как нам велит Бог. И подумайте, насколько это важно в наши дни. Далее в стихах с 26 по 29 мы читаем еще одну притчу. «И сказал: Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю, и спит, и встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает он. Ибо земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва». Надо сказать, что эту притчу мы находим лишь в Евангелии от Марка. Она рассказывает нам о Царстве Божьем. Помните, мы уже говорили, что существует два термина – «Царство Небесное» и «Царство Божье». Причем мы с вами отмечали, что оба эти термина являются синонимами, хотя есть и разница в их значении. Дело в том, что «Царство Божье» включает в себе всю эту вселенную, тогда как «Царство Небесное» – это правление Бога на этой земле. То есть Царство Небесное находится в рамках Царства Божьего. И далее мы видим третью в этой главе притчу о семени, стихи с 30 по 34. «И сказал: Чему уподоблю Царствие Божие, или какую притчею изобразим его? Оно, как зерно горчичное, которое, когда сеется в землю, есть меньше всех семян на земле. А когда посеяно, всходит и становится больше всех злаков, и пускает большие ветви, так что под тенью его могут укрываться птицы небесные. И таковыми многими притчами проповедовал им слово, сколько они могли слышать. Без притчи же не говорил им, а ученикам наедине изъяснял все». Горчичное зерно представляет собой достаточно необычное зерно. Порой поразительно видеть, как это крошечное зернышко превращается в громадное дерево. Эта притча иллюстрирует внешний рост христианского мира. Этот рост идет за счет больших организаций, больших церквей, больших программ. Но часто все это является порождением земных сил, а не плодом Святого Духа. И это демонстрируется нам в данной притче с помощью образа птиц в ветвях этого дерева. Мне кажется, что эти птицы символизируют зло. Далее мы видим, что, закончив учение, Господь отправляется с учениками на другую сторону Галилейского моря. Нужно помнить, что описываемые здесь события происходили в середине его служения. Иисус был очень занят и нес громадную нагрузку.
И, конечно, он был физически утомлен и нуждался в отдыхе. Он Бог, но в то же время он оставался и человеком со всеми присущими человеку физическими ограничениями. Именно поэтому он засыпает в лодке от усталости. И тут происходит чудо, о котором мы читаем в стихах с 35 по 41. «Вечером того дня сказал им: „Переправимся на ту сторону“. И они, отпустив народ, взяли его с собою, как он был в лодке. С ним были и другие лодки. И поднялась великая буря, волны били в лодку, так что она уже наполнялась водою. А он спал на корме на возглавии. Его будят и говорят ему: „Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?“ Он, встав, запретил ветру и сказал морю: „Умолкни, перестань“, и ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им: „Что вы так боязливы, как у вас нет веры?“ И убоялись страхом великим, и говорили между собой: „Кто же сей, что и ветер, и море повинуются ему?“ Знаете, почему они испугались? Их привел в ужас не столько тот факт, что Господь сумел утихомирить бурю, а то, что море подчинилось ему незамедлительно. Бушующая стихия внезапно утихла, мгновенно наступил полный штиль. И это чудо настолько велико, что оно повергло их всех в ужас. Для нас это чудо несет в себе замечательный духовный смысл. Дело в том, что Бог позволяет нам в нашей жизни проходить через бури и испытания, дабы мы могли приблизиться к Нему и чтобы мы могли лучше познать Его. На этом мы завершим сегодня и в следующий раз перейдем к изучению 5 главы этого Евангелия.

Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13:04 по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18:05 вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 17:47 с повтором в 22:20 слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Здравствуйте, дорогие друзья, радиослушатели! Вас приветствует коллектив радиостанции «Волна надежды». В эфире очередной выпуск рубрики «Музыкальные приветы».

0: У молодых Нико и Кристины из Фогельбаха 8 августа состоится бракосочетание. Дорогие новобрачные Нико и Кристина, от всего сердца поздравляем вас с законным браком. Желаем вам мира, веры и любви, счастья, доброты, Божьего водительства на каждом этапе вашей жизни и много потоков благословения от Бога во всех ваших добрых начинаниях, во славу Господа. Всецело отдайте Ему свои сердца, и Он наделит вас силою и мудростью и благословит в ваших споспешествах. Ваш союз прекрасный Бог благословит, красотой и счастьем миром наделит. Пусть же пеньем вашим в мыслях и словах слава воздается Богу в небеса. Пусть Господь поможет вам сей путь пройти и к отчизне новой ближе подойти. Там увидеть в славе нашего Отца, там лишь будет радость, счастье без конца. А в вашем доме, Николай, ты будешь священником, а ты, Кристина, будь как Сара, Руфь и Авигея. Тогда ваш дивный дар супружеской любви вы сохраните до конца. Теперь вы муж и жена. Благословляйте искренно с утра, ведь ждут вас счастье, неизвестность. Так идите за руки, взявшись всегда рядом. За все благодарите и любящим все подтверждайте взглядом. Жизнь пролетит, и вечность подведет делам итог. Чтоб всей семьей в блаженство вы вошли, да будет во главе у вас сам Бог. Да любите друг друга до старости. Любите друг друга всегда. С любовью и сердечными пожеланиями. Большая семья Брандт. Ту любовь, что Господь вам подарил, которая озаряет сегодня ваши счастливые сердца, сохраните ее и верность друг к другу от сего дня и до старости. Цените и благодарите Бога, что жизнь ваша со Христом. Сегодня вы вступаете на тропу под названием «неизвестность». На ней много путей, дорог, и всюду тернисты они. Но Бог всегда пребудет с вами, только просите Его, нас храни. Если любовь горит, Бог ее сохранит. Эту любовь дает только один Господь, чтобы радость, мир и счастье вашим домом правили всегда. Пусть в доме вашем свет не гаснет, чтобы ваши взаимоотношения согревали вас от божественного благословения. И желаем вам сил духовных и телесных, чтобы в вашей жизни вы все смогли преодолеть.
1: Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божию.
0: Ефесянам 3 глава, стихи с 16 по 19.

Любовь Христову не понять. В нее лишь только верить можно. Ведь самого себя отдать на крест, поверьте, очень сложно. Нам много не дано понять. Как может Бог родиться в хлеве и все терпеть, за всех страдать? Не проще ли было жить на небе? Как можно искренне прощать того, кто предал, сделав больно? Ведь если наперед все знать, от боли убежишь невольно. Нам не понять его любви, в нее лишь только можно верить. Цена ее — цена крови. Ее деньгами не измерить.

0: Дорогие радиослушатели, в эфире христианская радиостудия «Волна надежды». Мы продолжаем рубрику «Музыкальные приветы».
1: Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда. Ибо если кто видит, то чего ему и надеется? Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем терпение.
0: Римлянам, 8 глава, стихи 24 и 25.

0: Если же тело твое все светло и не имеет ни одной темной части, то будет светло все так, как бы светильник освещал тебя сиянием.
1: Евангелие от Луки, 11 глава, стихи 35 и 36.

Дорогие радиослушатели, вы слушали рубрику «Музыкальные приветы». На сегодня она подошла к концу. Ваши заказы вы можете прислать нам на наш адрес в интернете info@hoffnungswelle.org. А по номеру телефона 052 31 7017 27 5 вы можете прислать ваш заказ через WhatsApp. Набрав похожий номер телефона 052 31 70 17 509, можно оставить заказ с музыкальным приветом. И в наше отсутствие в студии он запишется на автоответчик, и мы прослушаем его при первой же возможности. Также у вас есть возможность слушать рубрику с исполнением ваших заявок и ее повторение по следующему номеру телефона 0345-483-412-587. С каждой новой пятницы по четверг последующей недели и на нашей странице в интернете без ограничения времени суток. В подготовке и проведении сегодняшней программы принимали участие Галина Кнауц, Павел Кнауц и Виктория Фаст. Техническую обработку произвел оператор Петр Гам. До свидания. До следующей встречи на волне надежды.

Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие ребята и взрослые! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «На облаках в Китай». Глава 7. Брайтон. Хадсон и Мария, успевшие привыкнуть к нищете и запущенности Китая, стояли на широкой в три ряда улице Бейсвотера и рассматривали лошадей и кареты, стоявшие возле роскошных подъездов. В домах за окнами бесшумно мелькала опрятно одетая прислуга. «Это место не для таких людей, как мы», – заметил Хадсон. «У нас нет ни таких денег, ни таких манер». Мария рассмеялась вместе с ним, а затем уже серьезно сказала: «Твоя сестра Амелия и ее муж просили остановиться у них, пока ты не поправишься. Тебе снова придется научиться всем манерам, включая пользование ножом и вилкой вместо китайских палочек». «Очень мило с их стороны, конечно, но я предпочел бы свой маленький домик». «Как только ты поправишься, у нас будет такой домик. И не забывай, что если твои мечты насчет Китая начнут сбываться, тебе понадобится очень большая помощь тех людей, которые сейчас ее предлагают». Хадсон кивнул в знак согласия. После многих лет тяжелого труда состояние его здоровья было почти критическим, поэтому доктора отправили его из Китая. В Англии врачи пришли к такому же заключению. Они считали, что ему нельзя возвращаться в Китай и вести прежний образ жизни, скитаться, постоянно недоедая и испытывая лишения. Его друзья, знавшие о его работе и читавшие его статьи в христианских журналах, предлагали ему и его жене помощь и поддержку. Окружение друзей, хорошее питание и сон сделали свое дело, и Хадсон начал поправляться. «Если дело и дальше так пойдет, то я скоро смогу вернуться обратно в Китай», сказал он как-то Марии. «Но прежде мне надо углубить свои знания в области медицины. Нам лучше поселиться в небольшом домике рядом с лондонским госпиталем. Я вернусь туда, откуда начинал, и получу все необходимые дипломы». «У докторов иное мнение», заметил его зять мистер Брумхол. «Они говорят, что вам нельзя ехать». Хадсон лишь улыбнулся. Он сам был доктором и хорошо их понимал. «Но у Бога иное мнение. Он хочет, чтобы я ехал туда». Хадсон энергично шагал по комнате взад и вперед. И все видели, что он поправился. С его лица исчезли следы переутомления. «Конечно, я не являюсь членом какого-либо миссионерского общества. И у меня нет никого, кто бы поддержал материально меня самого, да еще помощника, которого я возьму с собой. Но Господь никогда не оставлял меня, даже когда у меня оставались лишь горсть риса или медный грош. Мне надо только положиться на него». Мистер Брумхол посмотрел на свою жену, затем на Хадсона. «Вы можете рассчитывать на нашу поддержку. Я думаю, что Господь хочет, чтобы мы помогли вам или тому человеку, который поедет вместо вас. И у нас есть много друзей, которые тоже охотно помогут вам». У Хадсона появилось чувство уверенности в том, что его мечты начинают сбываться. Это были очень смелые мечты. Многие над ним подсмеивались, считая их несбыточными. Но находились и такие, кто принимал решение во что бы то ни стало помочь в их осуществлении. Хадсон с Марией переехали в небольшой домик в районе Уайтчепел, неподалеку от лондонского госпиталя, и он распределил свое рабочее время между учебой, написанием книг и статей и проповедованием. Однажды молодой человек по имени Медоуз постучал к Хадсону и с удивлением уставился на открывшего ему дверь худощавого китайца, одетого в голубые брюки и рубашку с волосами, заплетенными в косичку. Это был маляр Вонг, приехавший с Хадсоном в Англию. «Идите за мной!» – пригласил он, направляясь по коридору. «Хозяин в комнате!» Дверь отворилась, и Медоуз увидел подтянутого бородатого человека лет 30, который поднялся ему навстречу из-за стола, заваленного книгами и газетами. Но в этот момент не Хадсон Тейлор приковал к себе внимание Медоуза, а огромная карта Китая, висевшая на стене. «Я вижу, что попал по нужному адресу», – заключил он. «Ваш слуга и карта – явное тому подтверждение. Меня зовут Медоуз», – представился молодой человек. «И я пришел узнать, можете ли вы отправить меня в Китай». Хадсон вспомнил свой визит к священнику в Барнсли. Вспомнил, как отговаривали его друзья от поездки в Китай, перечисляя всевозможные трудности. В этот момент, к собственному удивлению, он занял их позицию. «Я думаю, что Господь хочет, и чтобы я сам вернулся в Китай, и чтобы я посылал работников, которые, несомненно, нужны ему там. Но я не принадлежу ни к одному обществу и не являюсь миссионерской организацией. Я сделаю все, чтобы поддержать вас, но не могу обещать твердой оплаты вашего труда. Только верой вы сможете поехать туда. Господь поддержит, если вы будете верить, что Он призвал вас к этой работе, хоть иногда будет казаться, что Он не слышит ваших молитв или не знает о ваших насущных нуждах. Я хочу иметь дело с людьми, которые полагаются на Бога полностью и всецело, как и я сам». Подобные слова спустя годы говорились каждому, кто хотел присоединиться к Хадсону Тейлору для самоотверженной работы в Китае. С самого начала это была миссия веры. Медоуз и его жена были уверены, что это как раз то, чем они хотели бы заниматься. Хадсон подвел его к карте. «Когда Господь сказал мне «поезжай в Китай», Он не говорил «поезжай туда, где безопасно». «Будь только с европейцами, живи только в тех портах, в которых находятся англичане. Я полагаю, что он имел в виду весь Китай. Поезжай всюду, ходи везде, по всей территории». Хадсон указал рукой на большую карту. «Мистер Медоуз, на территории Китая живут 200 миллионов человек, которые никогда не слыхали об Иисусе Христе. 11 провинций без единого миссионера. В этих местах и этим людям я хотел бы проповедовать с помощью таких людей, как вы. Я убежден, что еще многие люди, как и я, захотят отправиться туда». Хадсон, казалось, не слышал его. Он водил пальцем по карте, показывая то одно место, то другое. 11 провинций! Только вслушайтесь в их название! В переводе они звучат так: «Запад реки, четыре ручейка, чистое море, север озера, юг облаков. С Божьей помощью мы завоюем их для Него». Но не все было так просто, как хотелось бы Хадсону. Хотя Медоуз и его жена, первые посланники Хадсона, и отправились в Китай уже в следующем году, прошло еще 3 года, прежде чем следующие 3 добровольца присоединились к ним. Хадсон работал в лондонском госпитале, проповедовал, читал лекции и писал. Нагрузка у него была не меньше, чем в Китае, но и через 5,5 лет его мечты о том, что в каждой из 11 провинций Китая будут работать миссионеры, стали не ближе к осуществлению, чем тогда, когда он вернулся в Англию. «Почему так?» – спрашивал он себя и своих друзей. «Разве мало людей знают о необходимости распространения христианского учения в Китае? Разве он не ясно обрисовал ситуацию или христианам в Англии безразлична миссионерская работа?» И вот Хадсона осенило. Когда ему нужны были деньги, и он просил об этом у Бога, Бог всегда отвечал на его молитвы. Когда он просил, чтобы он отправил кого-нибудь в Китай, Бог послал Медоузов и позднее еще 3 человек. Только по одной причине Бог перестал посылать новых миссионеров. Хадсон перестал усердно просить об этом в молитвах. «Я перестал получать больше потому, что перестал просить о большем», — говорил он Марии. Однажды его пригласил провести несколько дней у себя в Брайтоне его хороший друг Джордж Пирс. В воскресенье Хадсон почувствовал, что просто не может идти в церковь. «Там соберется около 1000 человек, и все будут благодарить Бога за свое благополучие, и никому не будет дела до Китая, Индии или Африки. Все будут думать только о Брайтоне», – думал Хадсон. Вместо того, чтобы свернуть к церкви, он пошел прямо по улице и вскоре вышел к морю. Там он бродил взад и вперед по песчаному берегу, не замечая ни водной глади, ни ласкового июньского солнца. Он разговаривал с Богом. «Я думал, что это моя миссия, моя работа в Китае», — говорил он. «Но я ошибался. Это твоя миссия. Только ты можешь послать туда людей. И я знаю, сколько миссионеров нам понадобится для начала». Он достал Библию из кармана и начал записывать в нее. «Молиться о 24 подготовленных, желающих работать добровольцах. Брайтон, 25 июня 1865 год. Их должно быть 24, — думал он, — по 2 на каждую из 11 провинций и 2 в Монголию, которую я упустил из виду». Он брел обратно по песку, перемешанному с галькой. Джентльмены в плотно облегающих брюках и высоких цилиндрах, леди, одетые в модные шелковые платья, удивленно смотрели на него, но он не замечал ни их, ни своих совершенно промокших ног. Давно его лицо не светилось такой радостью. Он не просто чувствовал, но и твердо знал, что в его жизни произошло нечто совершенно новое, совершенно не похожее на все прежнее. Возвратившись в дом мистера Пирза, он объявил хозяину, что утром поедет в Лондон по срочному делу. Хадсон приехал в Лондон вечером и на следующее утро во вторник отправился в банк

0: Я хочу положить их на имя новой миссии, которая образовалась 2 дня тому назад. Пока это все, что составляет ее капитал. И как называется эта миссия? Китайская внутренняя миссия, ответил Хадсон и положил деньги на стол управляющего. Глава 8. Китайская внутренняя миссия. Когда вы намереваетесь уезжать?
1: В мае. В мае?
0: Полковник Пагет с недоумением взглянул на своего собеседника, который гостил у него в этот вечер.
1: Однако май уже наступил.
0: Да, подтвердил Хадсон. Но сегодня только 1-е число.
1: Вам уже известно, на каком судне вы отправитесь?
0: Еще нет, полковник. Я послал запросы в различные судоходные компании, но пока не знаю, сколько они запросят за проезд и хватит ли денег у КВМ.
1: Что еще за КВМ?
0: Китайская внутренняя миссия, объяснил Хадсон. Вам будет удобнее пользоваться этой аббревиатурой, и я надеюсь, что люди еще долго будут ее помнить, после того, как совсем забудут ДХТ, Джеймса Хадсона Тейлора. Улыбнулся он, заметив вопрос на лице полковника. Дело, конечно, не во мне. Просто Господь воспользовался мною, чтобы основать миссию. Подчиняясь воле Божьей, Хадсон основал миссию, столкнувшись при этом с множеством трудностей и всякого рода нареканий. Но он был совершенно уверен в том, что Господь поможет ему. «Все препятствия можно преодолеть верой», – обычно говорил он, когда его планы казались авантюрными или несбыточными. При этом он тщательно следил за тем, чтобы его замыслы не расходились с Божьей волей. И если порой казалось, что его намерения неосуществимы, но Господь хотел от него выполнения задуманного, то Хадсон без колебаний принимался за дело. Он никогда не принял бы решение искать 24 добровольца для миссионерской работы в Китае, если бы не был уверен, что за его решением стоит Господь. Доказательством этого для Хадсона послужило то, что не прошло и 8 месяцев, как 24 человека готовы были ехать в эту далекую страну. А разве можно было, не имея безграничной веры, организовывать отправку этих людей с 10 фунтами на счету?
1: «Нам надо 2000 фунтов», – сказал он жене, как только подсчитал все необходимые расходы.
0: «Будем об этом молиться каждый день, пока Господь не пошлет нам их», – ответила Мария. В тот же день они помолились вместе и с того дня просили об этом постоянно. 6 февраля Хадсон заказал буклет, в котором собирался сообщить всем своим жертвователям о том, что он уже собрал 1500 фунтов стерлингов. К моменту выхода буклета в свет в марте в текст пришлось внести поправку. Было собрано уже 1974 фунта. Самое удивительное заключалось в том, что он никого не просил о помощи, никогда не объявлял в церквах о сборе пожертвований на эти цели. Он и его жена постоянно молились об этом и получили необходимые средства. К началу мая были готовы и добровольцы, и необходимая сумма в 2000 фунтов. Но Хадсон оставался в полной неизвестности относительно корабля и стоимости проезда. На собрании, которое вел полковник Пагет, Хадсон рассказывал всем желающим о положении дел. Совсем кратко он коснулся проблемы денег, но в основном, как всегда, рассказывал о Китае, о селах, в которых он останавливался, о переделках, в которые попадал, о нуждах миллионов людей, которые никогда не слышали о Христе.
1: «Вы должны объявить о сборе пожертвований», – прошептал Пагет, как только Хадсон сел на место.
0: «Я никогда не поступал так и не буду делать этого», – твердо заявил миссионер.
1: «Вы совершаете большую ошибку», – пожал плечами полковник и встал, чтобы поблагодарить рассказчика.
0: На следующее утро почтальон принес письмо,

0: которое Хадсон вскрыл за завтраком. Когда он читал его, в комнату вошел полковник. «Я же говорил вам, что это только начало мая, верно?» – воскликнул Хадсон. «Посмотрите, нам всем предлагают стать пассажирами судна «Ламмер», включая мою жену и четырех наших детей. Предоставляются каюты первого класса». «Первого класса?» Полковник удивленно поднял брови. «Но это же очень дорого, не так ли?» «Совершенно верно. Миссионерам незачем ехать в комфортных условиях, да и денег у нас мало. Но я уверен, что Господь решит эту проблему». «Уже решил», – объявил Пагет, протягивая Хадсону небольшую пачку банковских чеков. «Эти деньги вам пожертвовали ваши слушатели», – ответил полковник на недоуменный взгляд Хадсона. «И вы были совершенно правы насчет сбора пожертвований. Если бы вы объявили о сборе, я сам, к примеру, дал бы фунтов 5. Но под впечатлением вашего рассказа я не мог заснуть всю ночь. У меня из головы не выходили эти китайские провинции. Господь показал мне положение дел в новом свете». Полковник протянул еще один чек, подписанный им самим. «Это поможет вам оплатить каюты первого класса». Хадсон смотрел на чек и не мог поверить своим глазам. Он был выписан для китайской внутренней миссии, и сумма его составляла 500 фунтов стерлингов. Хадсон ранее уже отправил в Китай 10 молодых миссионеров. И вот теперь 22 человека, включая и его семью, должны были отправиться на корабле «Ламмер». У него теперь были 22 работника, о которых он просил, и казалось, что все его заботы закончились. Но на самом деле они только начинались. Маленькая парусная суденышка по дороге потрепали 2 тайфуна. Многие пассажиры боялись за свою жизнь. Первый тайфун сломал грот-мачту, и судно потеряло ход. А второй чуть не перевернул его. Однако, как выяснилось позже, шторм на море был сущей безделицей по сравнению со штормом, который разразился в Шанхае после прибытия миссионеров. Вместо теплого приема со стороны англичан, особенно живущих там миссионеров, группа Хадсона подверглась жесточайшей критике. Многие чиновники были уверены, что стоит миссионерам отправиться в отдаленные районы, как они будут убиты. И даже если с ними ничего не случится, одного их присутствия достаточно, чтобы вновь вспыхнула ненависть к иностранцам, в результате чего могли возникнуть беспорядки в Шанхае. Китайские газеты выражали всеобщее недовольство по поводу их прибытия. Позже Хадсон узнал, что подобные атаки были предприняты в английских газетах. И даже в палате общин обсуждался вопрос о запрещении этой затеи. Но больше всего Хадсона огорчало отношение к нему некоторых миссионеров, которые работали в Китае. Они считали его мечтателем и даже сумасшедшим из-за того, что он надеялся проникнуть вглубь территории страны, не имея средств к существованию самой миссии. Хадсон перестал читать газеты, разрешил своим друзьям сражаться в парламенте от своего имени, старался вести себя сдержанно, встречаясь с другими миссионерами, и приступил к разработке деталей плана освоения 11 китайских провинций. Запад гор, юг облаков, север озера. Все эти провинции с поэтическими названиями занимали огромную территорию, по которой еще не ступала нога христианина. Хадсон планировал направить в эти районы своих миссионеров, несмотря на все неутешительные прогнозы. Снова и снова убеждался он, что Господь никогда не оставит своих работников в затруднительном положении. Хоть в последний момент, но помощь всегда придет. В Шанхае, не имея достаточно средств, чтобы снять жилье, Хадсон получил записку от своего знакомого, который вошел в положение миссионеров и предложил им всем поселиться в принадлежащем ему складском помещении. Когда они решили перенести свою деятельность за пределы Шанхая, им пришлось поворачивать от одного города к другому, так как стражи городских ворот отказывались пропускать их. Наконец, группа христиан попала в город Ханчжоу. Здесь, после того, как Хадсон обошел в поисках жилья более 30 домов, и ему всюду было отказано, мистер Крейер позволил им пожить в своем доме неделю, пока он был в отъезде. А в последний день срока Хадсону удалось снять у китайцев дом для всей его группы. Это была действительно работа первопроходца. То там, то здесь, город за городом, Хадсон расселял своих работников. Иногда одного, иногда двоих. Препятствия им чинились всюду, где они появлялись. Вечно не хватало денег, хотя в критические моменты они всегда находились. Обычно миссионеры селились в грубо сколоченных хижинах и жили порой в невыносимых условиях. Особенно трудными они оказались для тех, кто в Англии привык к изысканной пище, кто имел слуг, у кого полы были покрыты коврами. Сейчас они ели вареный рис, над их головой была дырявая крыша, а под ногами земляной пол. Казалось, что Хадсон снимает для них самые убогие хижины. «Довольно неуютно», – писал он в Англию, – «жить в полуразрушенном доме без потолков, без окон, да еще и с огромной дырой в стене прямо у меня в спальне, которую приходится закрывать циновкой». Прошел год, самый трудный год в жизни Хадсона. Но его уверенность в том, что эта миссия была частью Божьего плана относительно Китая, окрепла. К концу года существовало уже 8 пунктов, в которых размещались миссионеры, работающие как в городах, так и в прилегающих деревнях. Расстояние между двумя крайними точками, где жили миссионеры, можно было преодолеть не меньше, чем за месяц. Вот такой большой район был охвачен работой христиан. Спустя 6 месяцев после их прибытия в Китай один из миссионеров умер. Однако остальные не пали духом, а лишь еще теснее сплотились для дальнейшей упорной работы. Вскоре произошло еще одно трагическое событие. Заболела Грейси, старшая дочка Хадсона и Мэри. Поблизости не было докторов, но Хадсон и сам многое знал о болезнях, характерных для Китая. Однако ни его медицинские познания, ни молитвы друзей не смогли спасти ребенка от ужасной болезни. 8-летняя Грейси умерла. Она стала первой из семьи Хадсона, похороненной в китайской земле. Позже Хадсоны похоронили еще 2 детей. После смерти Грейси друзья гадали, как дальше поступит Хадсон со своей семьей. Отправит ли он ее домой в Англию или переедет с ней на побережье, откуда сможет управлять делами миссии в более безопасных условиях? Впрочем, ответ на эти вопросы легко было предвидеть. «Мы должны идти вперед», – заявил Хадсон, и его жена согласилась с ним. «Нам надо обосноваться в Чинкянге». «Папа», – спросил один из его малышей, – «а где этот Чинкянг?» Хадсон улыбнулся и развернул карту. «Здесь», – указал он пальцем, – «это ворота Китая». Глава 9. Обречен на неподвижность.
1: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswerte.org.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

Дорогие дети, каждый раз, когда вы слышите звуки этой музыки, знайте, это начинается ваша детская передача «Радуга». Сядьте поближе, поудобнее, настройтесь слушать внимательно и пойте вместе с нами –

0: Добрый день, наши милые радиослушатели!
1: Вы хорошо сделали, что настроили ваши приемники на нашу волну.
2: Рано утром солнце всходит, освещает все вокруг. К детям сам Иисус приходит, Иисус наш лучший друг. Он научит быть послушным, только правду говорить, жить всегда со всеми дружно и прощения просить.

0: Ребята, вам знакомы дорожные знаки?
1: Знакомы.
0: Вы мне можете сказать, что означает красный круглый знак с белым кирпичиком посередине?
1: Это запрещающий знак.
2: Как же? Въезд запрещен.
0: А что может случиться, если водитель не будет соблюдать правил дорожного движения? Если он все равно поедет под этот знак? Или же, если он поедет под красный свет светофора?
1: Он может сделать аварию.
0: Правильно. И исход может быть даже смертельным. Вот точно так же, ребята, бывает и с тем, кто не прислушивается к голосу нашего Спасителя. Иисус Христос сказал: «Я есмь пастырь добрый. Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною». Овцы слушаются голоса моего. Знаком ли тебе голос доброго пастыря? Послушен ли ты ему? Пастырь всегда желает своим овцам лучшего. «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, — говорит Господь, — намерения во благо, а не на зло». Это очень важно — быть послушными голосу Бога. Он предупреждает нас об опасностях, будь то через Писание, через родителей или знакомых. И часто Он говорит непосредственно каждому из нас. Он говорит внутри нас. И если мы не слушаем Его, не обращаем внимания на Его предупреждения и запрещающие знаки, то с нами может случиться беда.

Женя жила в центре большого города, поэтому очень обрадовалась, когда мама сказала: «Моя подруга, тетя Фаина, приглашает нас к себе на дачу. У нее красивый сад, там ты сможешь играть». Субботний день был солнечный и ясный. Женечка ехала с мамой на автобусе и смотрела на бегущие мимо поля и деревья. Наконец они приехали. Женечка вежливо поздоровалась с хозяйкой и спросила: «Можно я поиграю в саду?» «Конечно! Ты можешь гулять где хочешь. Только вот по тропинке, которая идет вдоль грядок, не ходи. Иначе...» Вот и дружок прибежал. «Иди, погуляй с Женей». Женя с дружком сбегали к реке, посмотрели на мальков у берега и вернулись к дому. И тут Женя увидела тропинку, о которой говорила тетя Фаина. «Что там может быть запретного? Я только пройдусь по ней немножечко. Ничего не случится». И тут она услышала нежный голос: «Не ходи, Женечка». Другой же голос настойчиво твердил: «Да иди, ничего не случится». И Женечка пошла по тропинке. Дружок зарычал, но пошел рядом. В конце тропинки росла высокая липа. «Какое большое дерево!» — подумала девочка и подняла голову вверх. «Ой!» — закричала Женечка. «Помогите! Помогите!» И помчалась к дому. Дружок бежал впереди и громко лаял. Тетя Фаина и мама услышали крик девочки и выбежали навстречу. «Ужас!» — побледнела тетя. «Пчелы! Я же сказала ей!» Но мама уже обнимала свою дочку, спасая от пчел. Одна из них успела сесть на руку матери и ужалила ее. «Она и меня укусит!» — кричала девочка. «Не бойся!» — сказала мама. «Посмотри на мою руку. Вот жало. Больше она не ужалит. Все страшное позади. Но смотри, в следующий раз не делай того, что не велено». Вечером, когда мама пожелала ей спокойной ночи, Женя сказала: «Прости, мама. Я всегда теперь буду слушаться. Пчела должна была меня укусить, а не тебя, правда?» «Правда», — ответила мама. «Но я рада, что именно вот так случилось». «Почему же?» — удивилась Женечка. «Потому что я люблю тебя».

0: На этом детская часть нашей сегодняшней передачи подошла к концу. Пусть сам Бог научит вас, ребята, различать Его голос от иных голосов. И пусть Он поможет вам быть послушными Ему во всем. А теперь до свидания.
1: До свидания.
2: До следующей недели.

Как всегда, свое слово мы открываем стихом из Священного Писания. Прочтем из Евангелия Иоанна 13:15. «Ибо я дал вам пример, чтобы вы делали то же, что я сделал вам». Добавим для ясности еще и два последующих стиха. «Истинно, истинно, говорю вам, раб не больше господина своего, и посланник не больше пославшего его. Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете». Очевидно, что и апостол Павел принял эти слова Господни всем сердцем и душою, ибо когда Павел писал церкви в Коринфе, то он мог дерзновенно засвидетельствовать и призвать с мольбою всех: «Подражайте мне, как я Христу». Апостол Петр в первом послании во второй главе, 21 стихом говорит: «Вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его. Будучи злословим, Он не злословил взаимно, страдая не угрожал, но предавал то судьи праведному. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами Его вы исцелились». Христос оставил нам пример и призвал нас подражать Ему. А апостол Павел достиг такой высоты подражания Христу, что он мог сказать: «Подражайте мне, как я Христу». Впрочем, не только о себе так он писал, но и о других, как, например: «Ибо вы, братья, сделались подражателями церквям Божьим во Христе Иисусе, находящимся в Иудее, потому что и вы тоже претерпели от своих единоплеменников, что и те от иудеев». 1 Фессалоникийцам 2:14. Этот стих говорит о том, что целые церкви в Иудее были достойны подражания. О себе Павел говорит, читая из 2 послания к Коринфянам 11:23. «Я был в трудах, безмерно в ранах, боли в темницах и многократно при смерти. От иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного. 3 раза меня били палками, однажды камнями побивали. 3 раза я терпел кораблекрушение. Ночь и день пробыл в глубине морской. Много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями, в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе». Можно было бы и далее прочесть о подвигах этого апостола язычников, но думаю, что перечисленные им достаточно ярко говорит, какой великой ценою ему обошлось подражание Христу. Еще ранее мы слышали апостола Петра слова: «Вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример». Точно так и наставники евреев были примерными в своей жизни. Это Павел пишет евреям 13:7. «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их.

Обратим теперь наше внимание на одного из служителей Первоапостольской церкви. И это Стефан. Он был мужем, исполненный верой и силой. И совершая великие чудеса и знамения в народе, некоторые из так называемой синагоги либертинцев и киренейцев, и александрийцев, и некоторые из Киликии и Осии вступили в спор, но не могли противостоять мудрости и духу, которым он говорил. Тогда научили они некоторых сказать: «Мы слышали, как он говорил хульные слова на Моисея и на Бога». И возбудили народ и старейшин, и книжников, и напавши схватили его и повели в Синедрион. И представили ложных свидетелей, которые говорили: «Этот человек не перестает говорить хульные слова на святое место сие и на закон. Ибо мы слышали, как он говорил, что Иисус Назарей разрушит место сие и переменит обычаи, которые передал нам Моисей». Интересно, в этом самом уже прежде обвинялся и сам Христос. И также через лжесвидетелей. И также перед Синедрионом. И когда так обвинялся Стефан, и все сидящие в Синедрионе, смотря на него, видели лице его, как лицо ангела, тогда сказал первосвященник: «Так ли это?» Но это Стефан сказал подробную проповедь об избранном народе, начиная от избрания Авраама в Месопотамии и до распятия Христа, и даже до времени, в котором они были. Свою проповедь он кончил словами: «Жестоковыйные, люди с необрезанным сердцем и ушами, вы всегда противились Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. Кого из пророков не гнали отцы ваши? Они убили предвозвестивших пришествие праведника, которого предателями и убийцами сделались ныне вы. Вы, которые приняли закон прислужения ангелов и не сохранили, слушая это, они рвали сердцами своими и скрежетали на него зубами. Стефан же, будучи исполнен Духа Святого, воззрел на небо, увидел славу Божию и Иисуса, стоящего десную Бога, и сказал: «Вот я вижу небеса отверстия и Сына Человеческого, стоящего десную Бога». Но они, закричавши громким голосом, затыкая уши свои и единодушно устремились на Стефана. И, выведши за город, стали побивать его камнями. Стефан же молился: «Господи Иисусе, прими дух мой». Затем он преклонился и громче взмолился: «Господи, не вмени им греха сего», и, сказав сие, почил. Деяния апостолов 7:51-60. Даже последние слова Стефана так схожи со словами самого Христа, когда он был распят своим народом. Послушайте, что говорит евангелист Лука в 23 главе, стихи 33-34. «И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его, и злодеев, одного по правую сторону, а другого по левую сторону. Иисус же говорил: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». В жизни по вере, в служении и смерти Стефан подражал своему Спасителю, поэтому так много в его делах так сходно с делами Спасителя Иисуса Христа. Наверное, этим и объясняется, когда Синедрион и народ вынес в сердцах решение предать смерти Стефана, Спаситель Иисус Христос показал себя ему, даже встал с трона, чтобы почтить верного раба своего. Также в книге Откровения 2:13 сам Христос говорит Пергамской церкви: «У вас, где живет сатана, умерщвлен верный свидетель мой Антипа». Также о многих других апостолах Павел пишет к евреям в 11 главе 33 стиха: «Иные же замучены были, не принявши освобождения, дабы получить воскресение. Другие испытали поругания и побои, а также узы и темницу. Были побиваемы камнями, перепиливаемые, подвергаемые пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли». Вот о таких, найденных верными пред Господом, Павел и писал: «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их.
Господь сказал ученикам своим о том, что мы слышали. Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете. Это сказано к верным. Но и к неверным есть в Библии примеры. Приведем лишь один, читая из второго послания апостола Петра, 2 глава 6 стиха. «И если города Содомские и Гоморские, осудив на истребление, превратил в пепел, показав пример будущим нечестивцам, а праведного Лота, утомленного обращением, между людьми, неистово развратными, избавил, ибо сей праведник, живя между ними, ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша дела беззаконные, то, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания. В среде неистово развращенных Лот оказался верным Господу. Насколько же более должно нам быть верными Господу? Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем в себя всякое бремя, запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще. Взирая на начальника и совершителя веры, Иисуса, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел одесную престола Божия. Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Господь сказал: «Я дал вам пример». А Иоанн нам советует: «Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные». Аминь.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаюсь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, волна вашей надежды.

Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». У Бога есть замечательный замысел для каждого человека. Он хочет иметь общение с Ним. Глубина близости с Богом во многом зависит от нас самих. Она определяется тем, насколько сильно мы жаждем единения с Богом, в какой мере позволяем Ему наполнить нас собою, готовы ли открыться Ему. Господь же всегда хочет быть ближе к нам. Мы продолжаем цикл передач по книге Чарльза Стэнли «Источник моей силы». Доктор Чарльз Стэнли излагает библейские принципы, которые помогут вам победить боль, незащищенность, одиночество и отчуждение, обрести мужество и силу, чтобы свободно и радостно жить в любви Божией.

прошлой передаче мы говорили на тему «Слова утешения и исцеления для тех, кто одинок». Одиночество – это бич нашего времени. Как же отвечает Бог одиноким людям? На страницах Ветхого Завета встречается множество упоминаний о том, как Бог протягивал свою руку своему народу, открывал ему себя, жаждал быть с ним, общаться с ним. В первой книге Царств в 12 главе находим такое обетование. «Господь же не оставит народа своего ради великого имени своего, ибо Господу угодно было избрать вас народом своим». Бог ищет дружеского общения и братского единения с теми, кто готов ответить ему взаимностью. Бог стремится к тесным взаимоотношениям с нами, и в нем мы можем быть уверены, даже если все на свете покинут нас. Последние слова Иисуса, обращенные к ученикам, которые мы находим в Евангелии от Матфея 28 главе. «Я с вами во все дни до скончания века». Для него чрезвычайно важно, чтобы его ученики были уверены, Бог к ним ближе, чем их собственное дыхание. И хотя временами они будут чувствовать себя одинокими, на самом же деле Он всегда с ними. Когда нас одолевает одиночество, первое, что мы должны сделать, это отвернуться от того, чего у нас нет, и взглянуть на то, что у нас есть. А есть у нас сам Бог. Невозможно быть одиноким, когда Дух Божий пребывает в нас.

Сегодня наша тема «Не отгораживайтесь от мира и Бога». Чтобы избавиться от одиночества, некоторые прибегают к наркотикам или алкоголю. Но такой наркоз действует недолго и создает лишь иллюзию жизни. Другие прилипают к телевизору или видео, целыми днями слушают радио в надежде избавиться от гнетущей тишины. Пустой дом наполняется голосами и звуками музыки, возникает ощущение связи с внешним миром. Но для человека, страдающего от одиночества, эти лекарства таят в себе две опасности. Во-первых, средства массовой информации грозят вытеснить те реальные отношения, которые связывают человека с семьей или определенной социальной группой. Телевидение разобщает человека с миром, выстраивает стену между ними и окружающими, разрушает способность устанавливать контакт с людьми. Во-вторых, телевидение уводит человека на окольные пути и всякими отвлекающими маневрами удерживает его от искреннего обращения к Богу, от совершенствования отношений с Ним. Нельзя позволять фабрикам грез подсовывать нам дешевые эрзацы взамен подлинных ценностей. Богообщение и отношения с другими людьми. Вместо того, чтобы пассивно следить, как эти отношения разворачиваются на экране или в радиоспектакле, лучше их созидать в собственной жизни. Я хотел бы снова вернуться к рассказу о сотворении мира в книге «Бытие». В первой главе мы читаем, как Бог творит мир и все, что в нем, и после каждого акта творения говорит «хорошо весьма». Господь впервые говорит «нехорошо», упоминая об одиночестве. «И сказал Господь Бог, нехорошо бы человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». Бытие, 2 глава. Бог ждет от нас не только близкого, тесного контакта с Ним самим, но и достойных, плодотворных отношений с окружающими людьми. Если мы по-настоящему одиноки, то прежде всего обращаемся к Богу, потом к людям, но уж никак не к средствам массовой информации или какой-нибудь спасительной деятельности. Одиночество преодолевается во взаимодействии и соработничестве с Богом и ближними. Уход, а точнее бегство в мир иллюзий или наркотический улет, никуда не годные средства. Один из величайших даров в нашей жизни – божественный дар дружбы. Если вы переживаете минуты сокрушительного одиночества, не упорствуйте, окликните друга. Он послан вам Богом. Это становится совершенно очевидным, если вас постигло горе, или вы потеряли любимого, или рухнули важные для вас отношения. Обратитесь к другу, который любит вас, который будет рядом столько времени, сколько потребуется, и поможет проломить стену, вставшую между вами и миром. Вполне вероятно, что телевизор вас отвлечет, но только лишь на время. С другом вы можете сохранить отношения до гробовой доски. А ваша связь с Богом будет длиться вечность. Рано или поздно вы выключите телевизор, и что тогда? Вас снова подстерегает одиночество. А если остаться вдвоем с Господом, вы испытаете ни с чем не сравнимое чувство единения с Ним, защищенность, уверенность, духовный подъем. Ощутите Его присутствие и силу, и тогда в ваше сердце войдет радость, а одиночества уже не будет. Если вы одиноки, прежде всего обратитесь к Богу. «Господи, помоги мне установить связь с Тобой. Я хочу ближе узнать Тебя. Хочу почувствовать, что Ты здесь». А потом попросите Бога помочь вам наладить полноценные взаимоотношения с окружающими людьми. «Господи, прошу Тебя, даруй мне друзей, которые приведут меня к истине и помогут жить в согласии с Твоей волей. Друзей, которые будут любить меня и примут мою любовь, с которыми я смогу разделить радость и горе, с которыми можно общаться свободно». И Бог, выбрав благоприятную возможность, одарит вас такой дружбой. Поэтому отвечайте согласием всем, кто по воле Божьей предлагает вам ту или иную форму общения.
Включитесь в работу вашего прихода в одну из его групп. Не пропускайте богослужений и участвуйте в церковных делах. Садитесь поближе с людьми. Пригласите людей, с которыми общаетесь в церкви, к себе в гости. Вы слушаете передачу «Беседы по душам», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня у нас тема «Не отгораживайтесь от мира и Бога» из книги Чарльза Стэнли «Источник моей силы». Укрепляйте дружеские отношения. Ближе познакомившись с несколькими членами своего прихода, ищите такие сферы общения, где ваши интересы пересекаются. Попробуйте включиться в дела милосердия, организацию питания для бездомных, уход за больными и немощными. А может быть, вам больше придется по душе работать с детским хором или вести занятия в воскресной школе? Поделитесь своим жизненным опытом с окружающими. Расскажите им, что для вас сделал Бог. Как он помог вам пережить трудные времена? Ваша искренность одобрит собеседника, и он, в свою очередь, будет более откровенным с вами. Обрести друга значит самому стать другом. Созидание дружбы требует времени. Дружба не рождается по щучьему велению. Это подарок, но вовсе не такой, какой преподносят в нарядной упаковке. Самая крепкая дружба – та, что строится всю жизнь и, значит, живет, пока жив человек. Спросите себя, какой мне нужен друг? Подумайте, какие качества вам хотелось бы видеть в этом человеке? Наверное, это тот, с кем можно посмеяться, с кем можно вместе молиться, кто действительно понимает, что с вами происходит, с кем можно поделиться самым сокровенным, кому можно доверять. А теперь задайте себе ключевой вопрос. Способен ли я сам стать таким другом? В книге притчи Соломоновых сказано, кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным. И бывает друг более привязанный, нежели брат. Книга притчи, 18 глава. Сумеете ли вы участливо выслушать другого человека и сохранить в тайне то, что он доверит вам? Надежный ли вы товарищ? Может ли ваш новый друг на вас положиться? Готовы ли вы разделить его горе и радость? Способны ли принять человека, каков он есть, со всеми его ошибками, недостатками?

сможете и не проявите инициативу, вы никогда не узнаете, кто годится вам в друзья, а кто нет. Попросите Бога дать вам мужество идти навстречу людям, быть открытым и отзывчивым. Когда вы открыты и готовы поделиться с другими своими чувствами и мыслями, этот человек чаще всего тоже становится откровенным, общаясь с вами. Если вы потеряли друга. Итак, не всякие отношения перерастают в настоящую дружбу. А дружба не обязательно длится всю жизнь. Ведь случается, что близкие друзья уезжают или умирают. В такие периоды естественно и нормально испытывать одиночество. Тем не менее, утрата друга не должна препятствовать возникновению новой дружбы и установлению добрых взаимоотношений с другими людьми. Доверьтесь Богу, и Он укрепит ваши дружеские связи. В послании к римлянам сказано: «Любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Послание римлянам, 8 глава. Бог формирует наши общественные связи. Он приводит к нам нужных людей в нужное время и для нужных целей. Иным отношениям суждено длиться всю жизнь, иным – лишь короткое время. Если вы потеряли друга, откройте свое сердце Богу. «Господи, Ты знаешь, что для меня значил этот человек, каким глубоким было общение с ним, какой духовный подъем я при этом испытывал. Я не знаю, почему Тебе было угодно, чтобы он ушел из моей жизни». Но верю, что Ты дашь мне взамен кого-то другого. Помоги мне понять, что Ты действовал во благо нам обоим. Помоги найти путь к новому другу, которого Ты мне пошлешь. Помоги мне с радостью и надеждой принять все, что Ты совершишь в моей жизни и в жизни того, кому суждено стать моим другом. Во всем положитесь на Бога. Зная, в чем вы испытываете нужду, Бог пошлет вам друга, близкого приятеля, а может быть, того или ту, с кем вы создадите семью. Этого человека следует воспринимать как проявление Божьего присутствия, но ни в коем случае не обожествлять. Мы не должны слишком зависеть от других и полагать, будто они удовлетворят все наши душевные потребности, исполнят все желания и полностью насытят нас. Во-первых, ни один человек, как бы великодушен и участлив он ни был, на такое не способен. Никто из людей не в силах дать ближнему абсолютную полноту общения или единения. Это попросту невозможно. Если же мы ждем именно этого, то значит предаемся несбыточным мечтам и сами подталкиваем себя к глубокой пропасти разочарования. Очень часто люди, рассчитывавшие, что новые отношения полностью удовлетворят все их потребности, становятся навязчивыми и придирчивыми. Изводят близких упреками, требуют внимания и готовы связать друга, мужа или жену по рукам и ногам. Но слишком крикливая боль способна лишь оттолкнуть другого человека, вместо того, чтобы приблизить его. Когда же наступает охлаждение, душевное или физическое, те, кто искали близости, снова чувствуют себя отвергнутыми. Бог хочет разорвать этот порочный круг. Он единственный, кто может утолить наше сердце, стремящееся к полноте единения. Ведь на самом-то деле мы страдаем от разобщенности с Богом, и только Ему одному ведомо, какими путями привести нас к единению с Ним. Если мы осознаем это и попросим Бога избавить нас от одиночества, если займем правильную позицию по отношению к окружающим, то обретем любовь и привязанность тех, кого посылает нам Бог, вместо того, чтобы всецело полагаться на других и попадать в эмоциональную зависимость, нужно научиться отдавать себя, строя здоровые, равноправные отношения с людьми на основе христианской любви. Если же мы полагаемся на того или иного человека больше, чем на Бога, отношения с ним неизбежно окажутся саморазрушительными и окончатся крахом. Бог ревнив, мы для него дети, а потому, видя, что его чадо возлагает надежды, которые может оправдать только Бог, он так или иначе эти отношения разрывает.

Повторю еще раз, никогда не рассчитывайте, что кто-то из окружающих удовлетворит все ваши нужды. Человек не способен дать человеку все, что необходимо для жизни, поскольку жизнь – ничто больше, чем ее материальная оболочка. Есть еще духовная составляющая, а она куда важнее. Вот почему только Бог может дать нам все необходимое для полнокровной, радостной и гармоничной жизни. Нельзя рассчитывать на то, что какой-то человек избавит нас от греха или защитит от зла. Только Бог может освободить человека от власти искусителя, и только Он может разрушить крепость, в которую мы себя заточили. Только Бог может быть несокрушимым щитом, отражающим атаки дьявола. Друг, который воображает, будто он способен заменить Бога, не друг. Истинный друг – тот, кто помогает отыскать путь к Богу и укрепить отношения с Ним. Истинный друг не допустит, чтобы вы попали в рабскую зависимость от Него. Истинный друг подскажет, что полагаться нужно на Бога. Кто дает вам силу духа? Чьим одобрением вы дорожите? На чье мнение полагаетесь, принимая решения и улаживая личные проблемы, выполняя свои обязанности и сталкиваясь с непредвиденными обстоятельствами? Если вы полагаетесь на какого-то человека, значит, от него зависите. Если вы полагаетесь на Бога, то зависите только от Бога. Нельзя зависеть от людей и от Бога одновременно. На самом деле происходит следующее. Если мы зависим от Бога, который является источником нашего эмоционального равновесия, наших сил и способностей, Он помогает нам установить взаимозависимые и равноправные отношения с близкими. Мы вкладываем в эти отношения то, что получили от Бога. И наоборот, если мы что-то получаем от людей и при этом не мучим и не опустошаем их, то это потому, что не полагаемся на них полностью. Взаимозависимость, а точнее взаимная отдача, это приобретение, лишь такие отношения по-настоящему жизнеспособны. Тут никто ничего не теряет, скорее обе стороны оказываются в выигрыше. Пока вы не попросите Господа стать тем, на кого вы готовы всецело положиться, никакой взаимной отдачи приобретения между вами и окружающими не возникнет. Дерзайте, и Бог услышит. Если вы страдаете от одиночества, можете быть уверены, что Бог не желает вам этого. Он хочет, чтобы у вас были друзья. Более того, Он сам хочет стать вашим ближайшим другом. Вы можете с уверенностью сказать: «Господи, я знаю, Ты не желаешь мне одиночества, я хочу освободиться от него. Думаю, Твое слово обращено ко мне, и надеюсь, что Ты полностью избавишь меня от этого бремени. Я верю, что Ты заполнишь пустоту, которая меня гнетет. Верю, что пошлешь мне друзей на этой земле добрых, справедливых и угодных Тебе». Бог непременно откликнется на зов. Вам вовек не исчерпать Его щедрости, не истощить Его сил. Он говорит каждому из нас: «Положись на Меня». Только Господь никогда не уклоняется от дружбы, не отвернется, не бросит человека. Только Его любовь никогда не иссякнет.

Сегодня я прощаюсь с вами. Буду рада вновь встретиться в нашей следующей передаче. У микрофона Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Людмила Петкау. До свидания. До следующей встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие друзья, братья и сестры, мы вновь встречаемся на нашем русском христианском радио. У микрофона Виктор Серпевский, и мы вновь рассматриваем тему любви к Богу и к человеку. Итак, друзья мои, для вашего внимания предлагаю 7 главу Евангелия от Луки с чтением с 36 стиха по 50. Итак, Евангелие от Луки с 36 стиха и ниже я читаю. Некто из фарисеев просил его, то есть Иисуса Христа, вкусить с ним пищи. И он, войдя в дом фарисея, возлег. И вот женщина того города, которая была грешница, узнав, что он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром и, встав позади у ног его и, плача, начала обливать ноги его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала ноги его и мазала миром. Видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам себе: «Если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница». Обратившись к нему, Иисус сказал: «Симон, я имею нечто сказать тебе». Он говорит: «Скажи, учитель». Иисус сказал: «У одного заимодавца было два должника. Один должен был 500 динариев, другой 50. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, который из них более возлюбит его?» Симон отвечал: «Думаю, что которому более простил». Он сказал ему: «Правильно ты рассудил». И, обратившись к женщине, сказал Симону: «Видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не подал, а она слезами облила мне ноги и волосами головы своей оттерла. Ты целованием мне не дал, а она, с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. А потому сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много, а кому мало прощается, тот мало любит. Ей же сказал: прощаются тебе грехи». И возлежавшие с ним начали говорить про себя: кто это, что и грехи прощает? Он же сказал женщине: вера твоя спасла тебя, иди с миром. Удивительная картина. Как неожиданно все повернулось в доме фарисея. Он-то думал, что такого не произойдет. Некто из фарисеев пригласил Иисуса принять пищи. Симон, надо сказать, это ярчайший пример для сравнения, как человек может любить Христа и в то же время как презирать ближнего. С одной стороны, женщина любила, и Господь оценил ее любовь. С другой стороны, Симон, хозяин дома, презирал того, который принимал эту любовь, и ту, которая любила Иисуса. Итак, первая мысль. Не имеющий любви всегда готов осудить, отнестись с презрением. Из прочитанного видно, что самоправедность не позволила Симону исполнять элементарные и обычаи гостеприимного хозяина дома. Из истории мы знаем, что в день посещения дома раввином всегда позволялось неприглашенным войти в дом и послушать мудрые наставления. Может быть, даже не участвовать в обеде, просто сидеть в сторонке и слушать. Ведь их-то не приглашали кушать, но они могли слушать слова. Вот почему грешница могла
прийти туда без приглашения. Фарисей нарушил три обычая гостеприимства. Во-первых, он не дал воды на ноги учителю, во-вторых, не дал целования как знак мира, в-третьих, не дал помазания на голову Иисуса Христа. Фарисей Симон принял Сына Божия как незначительного прохожего, даже не как ближнего по закону. То есть праведный фарисей был неправ. Но разве он не знал, как себя вести, когда приглашает своего гостя? Да нет же. Он хорошо знал, как нужно принимать. Ведь он был фарисеем, он был человеком грамотным, он знал порядки в Израиле. Он знал, но не имел любви. Вот в чем причина. Он не развязал сандалии Иисуса по обычаю, нет. Он не омыл ноги, хотя знал, что к нему пришел уважаемый учитель Израиля. Не зажег палочку благовонного ладана, что всегда делали евреи, когда встречали хорошего гостя. Не капнул капли розового масла на голову пришедшему, нет, он этого не сделал. А что же он сделал? Зато он сумел осудить и грешницу, и самого Иисуса Христа. Если бы он знал, кто эта женщина. Ну, а поскольку он не знает, конечно же, он не пророк. Так думал Симон фарисей. Он осудил и грешницу, осудил и Иисуса Христа. Из посещения Иисусом его дома Симон хотел, конечно, извлечь для своего тщеславия пользу. А вдруг авторитет Иисуса Христа когда-то возрастет так, что он будет очень уважаемым перед всем народом, тогда все заговорили бы, этот великий учитель с учениками был в доме такого-то человека. Да, он, приглашая Иисуса Христа, работал на себя. Он был тщеславным. Конечно же, расходов было гораздо меньше, чем потрачено грешницей. Ну, сколько там угощения стоили, которые скушали гости? А сколько стоила эта драгоценная мира? Год работы. Вот сколько это стоило. Но он пожалел капельку розового масла на голову Иисуса Христа, а та разбила алавастровый сосуд и вылила все. Вторая мысль. Не имеющий в сердце самоосуждения, не имеет желания получить прощение грехов. И это правда. Фарисей, не чувствуя вины своей, не имел в сердце и любви к Иисусу Христу. Он чувствовал собственное достоинство, каким считал себя перед людьми и перед Богом. Вот вам контрастная картина. Грешница. В сравнении с этим человеком она выигрывает во всем. У нее, как не было у фарисея, у нее было чувство вины и стыда. У нее была крайняя нужда прощения. Она не считалась с расходами. Это было тоже правда. Она покорилась осуждению от всех. Она искренне любила Иисуса. Она думала только о нем и о своем прощении, о своем стыде, о своем позоре. То, что она при всех открыто распустила свои волосы, показывало всем евреям, которые видели ее, насколько она забыла приличия, насколько она забыла порядок, это было не положено. Она забыла всех, кроме того, кто мог простить ее грехи. Для нее все окружающее было неважно. Важно было одно – оказать любовь Господу нашему Иисусу Христу. Вот что было для нее важно. Хочу отметить, что осуждающий ближнего своего за его грехи теряет свое собственное самоосуждение, а значит, не получает и прощения от Бога для себя. Помните об этом, друзья мои. Потому что во время осуждения ближнего ожесточается собственное сердце. Вот почему Иисус учил: «Не судите, да не судимы будете. И что ты смотришь на сучок в глазе брата своего,
а в своем глазе бревна не чувствуешь, лицемер, — обличал Господь таковых. Нет, судить нам не следует. Когда-то один строгий учитель музыки наказывал своих учеников за каждую ошибку. Он всегда брал линейку и бил по пальцам детей, чтобы они правильно играли. Но уже после этого ребенок совсем не мог играть. Строгий учитель судил ученика, но приносило ли это пользу ему, но зато это приносило страдания ребенку. Бог прощает только кающегося грешника, но не может он простить того, кто упрям, горд и самонадеян, а потому он не может иметь в сердце любовь к ближнему. Когда-то Петр отрекся от Христа, мы все время говорим об этом, но он глубоко и раскаялся перед ним. Он много плакал, он много согрешался в своем грехе. И Христос, когда воскрес, вспомнил о нем и сказал: «Пойдите, скажите и Петру». Да, Христос видел его сокрушение. Да, он прощал ему. И поэтому, видя его сокрушение, Христос поручил ему великое служение первого апостола. Обратимся вновь к этой женщине. Я так рассуждаю: если бы эта грешница была Марией Магдалиной, из которой Христос изгнал 7 бесов, что мы сможем понять из контекста двух глав, 7 и 8 главы Евангелия от Луки. Прочтите их, эти две главы, вместе, может быть, вы что-то поймете в этом. Если бы это было так, то нам становилось бы ясным то, почему Христос ей первой явился по своему воскресению из мертвых. Ей много было прощено, поэтому она много любила. Поэтому она первая пришла для того, чтобы оказать честь своему умершему учителю. Ей было много прощено, и она очень много любила, если бы мы научились этой любви также. Третья мысль. Любовь к Богу прямо пропорциональна любви к ближнему. Запомните эту мысль. Верующий человек должен всегда стремиться пребывать в любви к Богу и ближнему своему. Это условие, которое ставит нам Господь на всю жизнь по отношению к ближним нашим. Евангелие Иоанна в 15 главе мы читаем: «Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас, пребудьте в любви моей. Если заповеди мои соблюдете, пребудете в любви моей, как и я соблюл заповеди Отца и пребываю в его любви». 9 стих. А в первом послании Иоанна, 4 главе, мы читаем: «Возлюбленные, — говорит Иоанн, — будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога». И поэтому показателем истинной любви к ближнему является сама жизнь любящего человека, христианина, не имеющего и тени осуждения брата своего. Не имеющий любви к ближнему находится в духовной смерти. Это тоже надо нам помнить. Он всегда, этот человек, ищет оправдание для своих плотских поступков, осуждения, наговоров, подозрений, зависти, сплетен, ненависти, чего там только не хватает. В первом послании Иоанна, в 3 главе, мы читаем: «Дети Божии и дети дьявола узнаются так: не делающий правды не есть от Бога, равно и не любящий брата своего». Значит, если я думаю, что я христианин, и, может быть, думаю, что я верный служитель Божий, но не люблю брата своего, то по этому месту Писания я просто дитё дьявола. Так не лучше ли мне научиться любить брата своего, чтобы не носить дьявольское имя на себе? И еще одна добрая проверка. Охлаждение моей любви к ближнему поддерживается моим нежеланием молиться за него. А отчуждение от ближнего моего всегда заканчивается моей ненавистью к нему. Так должен рассуждать каждый. Не думайте, друзья, что ненависть к ближнему приходит вот так сразу. Вначале какое-то есть первое, самое незначительное, что заставляет меня
уже не молиться о нем, уже не думать о нем, не переживать, а просто не обращать на него внимания. Ну, делает, ну и пусть делает. Он себе на голову это все делает. Если мы только так рассуждаем, мы становимся на путь неправды. Почему? Потому что мы поддерживаем нежелание молиться за него. В нас растет отчуждение от него. Мы стараемся не иметь общения с ним. И всегда это приводит к каким-то неприятным отношениям к ближнему. Мы смотрим на него уже такими глазами не любви, конечно же, а какого-то осуждения. И в конце концов мы начинаем ненавидеть его. О, это страшно. Я очень люблю читать Евангелие Иоанна и особенно его послания. Они так переполнены любовью, что после чтения их я всегда в каком-то, ну знаете, приятном настроении. Евангелист Иоанн перед нами предстает как ученик, которого любил Иисус. Я всегда задаю себе вопрос, почему только он один так назвал себя, которого любил Иисус? А что, значит, Иисус кого-то не любил? Да нет, конечно. Иисус любил его, но прежде всего мы должны помнить, Иисус больше расположен к тем, кто больше его любит. Посмотрите вы на своих детей. Разве не случается у вас такое, когда к вам обращается большой или малый сын ваш, или дочь ваша, которая искренне любит вас? Как вы хотите сделать что-то доброе для него? Иоанн, предупреждая, говорит: «Не любящий брата пребывает в смерти. И кто говорит: я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит?» 1 Иоанна, 4 глава. Какая святая и какая простая, какая ясная и доходчивая истина. Последняя мысль. Любовь Христова, исходящая от Бога, объемлет нас, последователей Его. Во втором послании Коринфянам 5 главе мы читаем: «Эта любовь Христова побуждает нас стать посланниками Его, посланниками Его любви и вестниками примирения». Иисус Христос посылает нас, потому что Он объемлет нас любовью Своею и Своим учением понуждает нас тому, чтобы мы шли и говорили о любви и мире ближним Своим. И последнее, что я хотел сказать, картина Иисуса Христа, который висит на кресте и что-то говорит. Давайте прислушаемся к тому, что Он говорит. А Он говорит своему Отцу молитву: «Отче, прости им, ибо не знает, что делает». Это побудило разбойников просить прощения у Бога. Когда мы говорим о том, что Бог простил нас в Иисусе Христе, который взял грехи наши на себя, это действует на людей. Такие люди думают, что если действительно Бог даже разбойнику на кресте простил, неужели Он не сможет простить и мне моих грехов? «Отче, прости им», — говорил Господь. Стефан, которого побивали камнями, как верного служителя Христова, тоже так молился и говорил: «Господи, не вмени им греха сего, этого убийства, не вмени». О, это действенная любовь Божия к ближнему. Да, любовь к Богу соизмеряется любовью к ближнему. И потому, как мы будем любить ближнего, так мы можем любить и Бога. Вот именно настолько, как мы любим Его. На сколько? На килограмм? На тысячу? Вот так же мы, образно выражаясь, на килограмм и на тысячу будем любить и Бога. Кто-то свою любовь измеряет какими-то мерами. Я трачу на это слишком много времени, чтобы служить Господу. Так один говорит: «Я оставляю свою работу для того, чтобы мне идти на собрание». Так говорит другой. А третий скажет: «А я жизнь хочу положить за ближних моих, за братьев моих». Скажите, кто из них больше любит Бога? Первый, второй или третий?
Дорогие друзья, те, которые еще не познали Иисуса Христа, подумайте, как Бог любит вас. Как вы любите Его. Как любите вы ближнего. Как хотите слушать Слово Господне. Пусть Бог поможет вам обратиться к Нему, чтобы вы были действительно настоящими детьми Божьими. Богу нашему воздайте славу, пока еще есть время. А мы, верующие люди, давайте будем молиться о тех, которые не имеют любви Божьей в сердце своем, не имеют любви к ближним своим, просто ненавидят их. Мы будем молиться и знать, что много может усиленная молитва праведна. Господу нашему слава за все, Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь.

сегодня стоишь на крутом повороте жизни. Тебя не понимают твои близкие, друзья и даже родная мама. Но сегодня ты имеешь возможность прийти ко Христу, и Он поможет тебе.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

0: Выйдя на улицу после обеда, Юра неожиданно для себя увидел Максима, который, съежившись от холода, сидел на скамейке недалеко от дома.
1: Максим, ты чего здесь делаешь? Почему не идешь домой?
2: Не хочу.
1: Ой, ты что, Максим? А мы думали, что ты в музей с классом пошел. Нам так Илюша сказал.
2: Да не пошел я туда. Не до этого мне было.
1: А что у тебя случилось такое?
2: Что-что, не скажу.
1: Ну ладно, не говори. Забирай свой портфель и идем домой.
2: Не пойду я домой, ведь сказал.
1: Как это не пойдешь? Ты что, на этой лавочке ночевать будешь, что ли? Ну ты же взрослый уже человек.
2: Да, взрослый.
1: Слушай, ну перестань. Успокойся, как мама говорит. И расскажи мне, что случилось. Ну, если у тебя беда, надо что-нибудь придумать.
2: Что тут придумаешь? Что?
1: А, ты, наверное, двойку получил по математике, да?
2: Не по математике, а по поведению.
1: Да что ты? Как же это тебя угораздило?
2: Как-как? Венька у доски плавал, никак не мог задачку решить. А задачка такая простая, такая простая.
1: Понимаю, понимаю. Тебе его жалко стало, и ты ему подсказал, да?
2: Да не подсказал, а шпаргалку кинул.
1: Молодец, Максим, выручил друга. Ну, и дальше что?
2: А дальше она не к Веньке, а к учительнице на стол полетела.
1: Ужас! И что было?
2: А что было? Пришлось сознаться, что это я сделал.
1: Да зачем тебе надо было сознаваться?
2: Да... Учительница грозилась всему классу двойки наставить, если бы я не сознался. Вот я и сознался.
1: Молодец, Максим, ты настоящий товарищ. За правду пострадал.
2: Да, молодец. А что я дома скажу? Двойка, да еще и по поведению.
1: Не расстраивайся, может, мама и не заметит.
2: Ага, не заметит. Учительница на всю страницу ее написала, да еще красными чернилами.
1: Ну да, нехорошая история. Надо что-то придумать.
2: Ну что тут придумаешь? Надо и дома сознаться.
1: Ну-ка покажи дневник. А может и не так уж заметно?
2: Вот смотри, я же говорил на всю страницу.
1: Да, слушай, выход только один.
2: Какой, Юр? Какой?
1: Надо вырвать эту страницу. И надо разорвать ее на мелкие-мелкие кусочки, вот.
2: Да что ты, дневник рвать ни за что на свете. Надо идти домой.
1: Да ты что, стыд-то какой. Только подумай, двойка по поведению. Ужас! Стоп, придумал.
2: Что ты придумал? Что?
1: Придумал, что ты заболел, вот.
2: Как заболел?
1: И не просто заболел, а ногу сломал. Вот.
2: Как это сломал?
1: Сломал. Все будут охать, ахать, вздыхать, жалеть себя. И забудут дневник проверить.
2: Нет, Юра, это же нехорошо, это же обман.
1: Да ничего страшного, Максим. Мы только разок обманем, а потом никогда-никогда не будем, ладно?
2: Ну, хорошо, но только потом больше никогда не будем.
1: Ладно. Давай, бери свой портфель и побежали домой.
0: Что же это Максим так задерживается?
3: Так ведь он же сказал, что они с класса в музей куда-то пошли.
0: Ну, все равно пора прийти. На улице уже темнеет.
3: Ну, вот и Максим, наверное. Ты подожди, я открою. Ну, что случилось, дети? Юра, Юра, а почему ты несешь портфель Максима?
1: Ой, бабушка, ой, что случилось? Что случилось? Максим ногу сломал.
3: Как это сломал? Юра, что ты говоришь? Ирина, Ирина, иди скорее сюда.
4: Что такое?
1: Мама, Максим ногу сломал.
4: Как? Где?
1: Ну как, где? Бежал и сломал. Ой, ой, ему как больно.
3: Ничего, ничего, Максим, будь мужчиной. Ирина,
4: ну-ка,
3: давай я его раздену и отнесу в спальню. Давай. Надо будет посмотреть, что у него с ногой. И давай вызовем врача.
1: Не надо врача. Максим боится уколов.
4: Да какие уколы, Юра? Приедет врач и наложит шину. Или, если понадобится, гипс.
3: Да и рентген нужно будет обязательно сделать.
2: Не надо, шина, не надо рентгена, я больше не буду.
1: У него скоро так все пройдет. Вот увидите.
3: Да что вы так врачей-то боитесь?
4: Давай, Павел, бери его на руки, только осторожно.
1: Да, очень осторожно. У него так болит, так болит. Только к доктору не надо.
3: Ну, давай, давай, быстрее. Аккуратнее, брат.
4: Ой, беда какая, а. Давай вот сюда, на его постель.
3: Ну, давай. Давай, аккуратно.
4: Ну-ка.
3: Ногу держи. Ногу осторожно.
4: Ну-ка посмотрим, что с твоей ногой. Вот это правая, да?
2: Это. Нет, вот это.
1: Да, вот это, вот это.
4: Так больно?
1: Говори.
4: А так?
2: Да, вроде больно.
1: Больно, больно. Ему очень больно, мама. Он только молчит. Ну, Максим, ну что ты молчишь? Да тебе больно.
2: Да, больно.
4: Ну, перелома нет. Ты просто, наверное, подвернул ногу. Ничего страшного. Сейчас забинтуем ногу потуже. И холодный компресс.
3: Так что скорую не будем, наверное, вызывать. Как ты думаешь, Ирина?
1: Не будем, не будем, пап. Он так полежит, и все. Вот он даже в школу пойдет, вот увидите.
4: Нет, в школу ему завтра еще нельзя. Вот полежит дома денечка три, а там посмотрим. Пойду обед разогрею. И покормим тебя прямо в постели, Максимка. Чтобы ногу не тревожить. Ей сейчас покой нужен. Пойдем, Павел. Юра, ты бы тоже не мешал Максиму. Пусть он немножко отдохнет.
1: Мам, я посижу с ним. Ведь ему же скучно одному лежать. Я знаю. Я какую-нибудь ему смешную историю расскажу. У него сразу нога перестанет болеть.
4: Ну ладно, как хотите.
1: Ой, как хорошо получилось. Как за правду!
2: Да ничего хорошего. Обманули папу с мамой.
1: Ну мы же договорились, что больше не будем обманывать. Только один маленький разочек. А портфель я успел твой под кровать спрятать. Я же говорил, что они про него забудут.
2: Завтра в школу все пойдут, а я целый день в постели лежать, да? Лучше правду рассказали. А все ты.
1: Здравствуйте, пожалуйста. Я что ли виноват, что ты двойку схватил?
2: Да тише ты. Как только теперь выбраться из этой истории?
1: А чего выбираться? Лежи себе. Здесь тебе в постели принесут. Спать завтра можешь, сколько хочешь. Да еще мама будет все время тебя жалеть. Красота.
2: А Христос?
1: Ну что Христос, что Христос?
2: Он же сейчас видит, как мы родителей обманываем.
1: А может он сейчас как раз с другими плохими мальчиками разбирается. Откуда ты знаешь?
2: Нет, Юра. Мама же говорила, что Бог есть дух. Он все всегда видит и слышит.
1: Ну и что? Ну, ты же хотел своего товарища спасти от двойки. Что же тут плохого?
2: А вот что. Если б Венька вчера за уроками посидел, так он бы знал, как задачку решить.
1: Ну, что из этого?
2: А то, что я не товарища из беды выручил, а лентяя покрыл. И правильно мне учительница двойку влепила.
1: Ну, начинается.
2: Что? Что начинается? Христос нас учит говорить правду. А мы с тобой знаешь, кого опять послушали?
1: Ну, кого еще, кого?
2: А ты сам не знаешь, да?
1: Нет.
2: Кто тебе посоветовал уговорить меня сломать ногу? Кто? А знаешь, что мне надо было ответить, когда ты меня врать учил?
1: Ну что, скажи, что?
2: Отойди от меня, сатана, вот что.
1: Это я, что ли, сатана? Да?
2: Ты? А кто же еще?
1: Значит, я тебя от наказания спас? А ты мне сатаной называешь? Да я тебе сейчас и посмотрю, что у тебя нога сломана.
2: А, ты еще грозится? Получай.
1: Да ты вместо благодарности подушками начал бросаться. Вот твой портфель, вот.
2: Отдай мне медленно мой портфель.
1: Не отдам. Он сейчас полетит с балкона, твой портфель.
2: Нет, не полетит.
1: А я говорю, полетит.
2: Нет, не полетит.
1: Полетит, полетит. Еще как полетит. Я.
4: Не полетит. Максим, я несу полетит. Тебе уже... Полетит. Что такое? Максим, Юра. А ну-ка прекратите. Павел, Павел. Павел, разними их, у меня руки заняты.
3: Что я вижу? Так, так какую же ты ногу сломал? Максим, ну, я слушаю, слушаю тебя.
2: Мы... Я вас обманул, папа. У меня не болит нога.
1: Нет, это мы вместе вас обманули.
4: Обманули? Ну, объясни, Максим.
2: Понимаете, я двойку получил по поведению.
3: Двойку по поведению? Ну, вот это новость. Ты слышишь, мама?
4: Как же это так случилось, Максим?
1: Мама, мама, не сердись! Он нечаянно получил.
4: Как это нечаянно?
1: Он хотел товарища выручить, а попал в учительницу. Не надо его наказывать.
3: Ничего не понимаю. Чем он попал в учительницу?
1: Ну, этой, как ее? Ну, скажи, Максимка!
2: Шпаргалкой.
3: Шпаргалкой? Ну вот, чем занимаются верующие дети. Обманом, значит. Ну-ка поподробнее расскажи, пожалуйста, как все было.
1: Понимаете, Венька не выучил дома урока. И учительница хотела ему поставить двойку.
3: А ты, Максим, хотел выручить лентяя и двоечника. Решить за него задачку.
4: Понятно.
3: Ну и обмануть учительницу.
2: Да. Пап, знаешь, какой у него отец строгий? Он бы его обязательно высек ремнем.
3: Ну и что ж, наказание было бы заслуженным. По крайней мере, в следующий раз он бы трижды подумал, прежде чем прийти в школу, не выполнив домашнего задания.
4: А потворствуя лодырю, Максим, ты оказываешь ему очень плохую услугу. Этим ты бы не помог ему.
3: Хорошо. Ну, а затем, конечно, ты решил обмануть нас с мамой. Ты видишь, какая цепочка получается?
1: Мы только один разочек хотели вас обмануть. А потом никогда-никогда не стали бы.
3: Да, и подрались вы тоже в надежде на то, что это будет один раз единственный раз. Да?
1: Да. А чё он меня сатаной дразнит?
3: Сатаной? А за что он тебя так назвал?
1: За что, а не за что. Потому что я хотела его из беды выручить, вот за что.
3: Понятно. Так значит, притвориться больным, это ты ему посоветовал, да?
1: А-а-а. И портфель его спрятал, пока вы с ним возились.
3: Все дело в том, Юра, что ты действительно помог своему брату совершить грех. И знаешь, он тебя правильно назвал. Потому что ты и сам сатану послушал, и брату своему это посоветовал.
1: Но я же опять хотел сделать как лучше.
3: Прежде всего, Юра, ты должен помнить, что за всеми твоими поступками наблюдает Христос.
1: А мне одна девчонка из нашего дома рассказывала, когда она хочет у бабушки стащить конфетку, то она раз накроет бабушкину иконку платочком, и все в порядке. Боженька ничего не видит.
3: Ой, нет, Юра, скажи ты этой девочке, что о ее воровстве Бог все равно знает. И чем скорее она попросит прощения у своей бабушки, тем для нее будет лучше. Знаешь, как говорит Слово Божие? Нет ничего сокровенного, что не открыто.

Однажды он даже подарил Иосифу красивый разноцветный кафтан. Иосиф рассказывал отцу обо всем, что делали его братья. И неудивительно, что братья не любили Иосифа. Однажды Иосифу приснился необыкновенный сон. Он видел во сне, что он со своими братьями вяжет снопы в поле. И вот его сноп выпрямился и остался стоять, а снопы его братьев поклонились его снопу. Когда Иосиф рассказал этот сон своим братьям, они очень рассердились. «Неужели ты думаешь, что мы будем кланяться тебе?» — сердито спросили они. «Ты что, смеешься над нами?» В другой раз Иосифу приснилось, что он смотрит на небо и видит там солнце, луну и 11 звезд. И все они поклонились ему. На этот раз даже отец рассердился, когда Иосиф рассказал ему свой сон. «Что это за глупости тебе снятся?» — воскликнул он. С этого времени братья еще больше возненавидели Иосифа. Однажды сыновья Иакова уже много дней пасли стада вдали от дома. Иаков сказал Иосифу: «Иди, найди своих братьев, отнеси им еду и посмотри, здоровы ли они и все ли у них в порядке». Иосиф отправился в путь. Он шел несколько дней. Братья уже издали увидели его и начали смеяться над ним. «Вон идет великий сновидец», — говорили они. А один из них сказал: «Мне надоели его сны. Да и пришел он, наверное, только для того, чтобы потом дома рассказать отцу, что мы делаем здесь. Давайте убьем его». Другой брат сказал: «Давайте лучше бросим его в этот высохший колодец». «Хорошая идея», — сказали другие. Они схватили Иосифа, сняли с него его красивый кафтан и бросили Иосифа в колодец. Затем они сели и стали спокойно есть то, что им принес Иосиф. Вдруг они увидели вдалеке караван верблюдов, который медленно приближался к ним. Это были торговцы, которые держали путь в Египет. «Знаете что?» — предложил один из братьев. «Давайте продадим Иосифа этим людям. Они увезут его в Египет, и мы его никогда больше не увидим». И продали братья Иосифа за 20 серебряных монет. Долго смотрели они вслед уходящему каравану. Иосиф, все еще не веривший случившемуся, печально шел следом за караваном. Потом братья изорвали кафтан Иосифа и измазали его кровью ягненка. Красивый разноцветный кафтан, разорванный и окровавленный, выглядел страшно. Когда братья вернулись к отцу, они старались выглядеть печальными. «Посмотри, что мы нашли», — сказали они и показали отцу кафтан. «Не Иосифа ли это одежда?» Увидев кафтан, Иаков закричал: «Иосиф мертв! Дикий зверь растерзал его!» Иаков, потеряв Иосифа, очень страдал. Сыновья же его втайне радовались, что избавились от Иосифа. Но братья не знали, что Бог приготовил для Иосифа важное задание, которое Иосиф должен был выполнить в Египте. Но для этого Иосиф должен был еще многому научиться. Иосиф жил в Египте, но его родиной была земля Ханаанская, где жили его отец Иаков, очень любивший Иосифа, и его 11 братьев. Жизнь Иосифа была очень тяжелой. В Ханаане он был любимцем своего отца. Здесь, в Египте, он был чужим. Люди показывали на него пальцем и говорили: «Посмотрите-ка, сразу видно, что это чужестранец». В Ханаане Иосифа было все, что он желал, потому что его отец был богатым человеком. А в Египте он был продан в рабство одному богатому человеку. Сначала Иосиф был рабом у этого человека, но он так добросовестно исполнял свою работу, что со временем ему стали доверять все более ответственные задания. Так он стал управляющим в доме этого человека. Бог не забыл Иосифа, но он хотел, чтобы Иосиф изменился. Он не хотел, чтобы

0: Иосиф оставался избалованным мальчиком, который невольно ввел своих братьев в грех. Бог хотел, чтобы Иосиф доверял ему, и чтобы он стал человеком, которого бы уважали люди и на которого можно было бы положиться. Однажды Иосиф был брошен в тюрьму за дело, которого не совершал. Но и в тюрьме Бог не оставил его. Тюрьма была страшной, там было темно и сыро. Надсмотрщик тюрьмы видел, что Иосиф усердно работает, и поставил его старшим над другими заключенными. Иосиф подружился с заключенными. Как-то раз двоим из них приснились удивительные сны. Они рассказали их Иосифу. «Бог поможет мне понять, что значат эти сны», — сказал им Иосиф. «Через 3 дня ты будешь освобожден», — сказал Иосиф одному из них. «Прошу тебя, не забудь тогда обо мне и попроси, чтобы меня тоже освободили». Человек этот был виночерпием у фараона и подносил вино к столу фараона. Прошло 3 дня, и виночерпие действительно освободили из тюрьмы, и он снова стал служить фараону. Но прошло 2 года, а Иосиф все еще был в тюрьме. Как-то раз фараону приснился необыкновенный сон, и никто не знал, что этот сон означает. И тут виночерпий вспомнил про Иосифа. «Я знаю человека, который может истолковать тебе твой сон», — сказал он фараону. «Его Бог помогает ему». Фараон приказал привести Иосифа. «Мне приснился страшный сон», — начал фараон. «И мой слуга сказал, что ты можешь истолковать его». «Мой Бог поможет мне», — отвечал Иосиф. Фараон видел во сне, что он стоит на берегу большой реки и видит, как 7 упитанных коров выходят из воды и начинают пастись. Потом он увидел 7 тощих, худых коров, тоже вышедших из воды. Эти худые коровы сожрали 7 упитанных коров, но остались такими же худыми. И тут фараон проснулся. «Если бы я знал, что означает этот сон!» — воскликнул фараон. Иосиф отвечал фараону. «Бог хочет возвестить фараону, что 7 лет подряд будет хороший урожай, и во всей земле египетской будет изобилие. Ты должен все эти годы копить излишки зерна, так как затем наступят 7 неурожайных лет, и люди будут голодать». «Я рад, что Бог возвестил нам об этом», — сказал фараон. «Мы сделаем большие запасы зерна. Для этого нам нужен мудрый человек, который бы возглавил это дело. Я решил поставить тебя на эту должность». Так Иосиф стал 2-м человеком в Египте после фараона. В хорошие урожайные годы он собирал зерно в житнице, а когда наступили тяжелые неурожайные годы, люди приходили к Иосифу и покупали у него хлеб. Даже из других стран приходили люди, чтобы купить хлеба. И в земле Ханаанской, где жили отец и братья Иосифа, тоже наступило тяжелое время. Урожай был плохим, и люди начали голодать. Однажды, когда Иосиф был занят в житницах зерном, он увидел, что в дверь входят его братья. Они не узнали Иосифа и не думали, что этот важный господин, к которому они пришли за хлебом, их родной брат Иосиф. Иосиф не сказал им, что узнал их. Он хотел проверить, остались ли они еще такими же злыми, как раньше. Но когда Иосиф убедился, что его братья раскаялись в том, что продали его, он открылся им, сказав, что он их брат Иосиф. Братья сильно испугались, но Иосиф сказал им: «Не бойтесь, вы же видите, что Бог не оставил меня. Идите домой и привезите моего отца Иакова. Я хочу, чтобы вы все жили со мною в Египте, потому что ожидается еще 5 голодных лет». Иаков все эти годы думал, что Иосифа больше нет в живых. Как он обрадовался, когда вновь увидел своего любимого сына живым и невредимым. Он был счастлив, живя в Египте. Больше всего радовался Иаков тому, что Иосиф стал человеком, которого все уважали и которому люди доверяли. Бог изменил Иосифа и его братьев. Иаков возблагодарил Бога за то, что он не оставил Иосифа в Египте и сохранил его. Ну ладно, на сегодня, наверное, хватит уже читать. В следующий раз продолжим. Я намеренно не задаю вам никаких вопросов. Вы поразмыслите сами о прочитанном. Не такие уж вы маленькие, чтобы сами не могли проанализировать свое поведение.
1: А обедать приходите на кухню оба.
2: Да, какая некрасивая история получилась. Давай ногу развяжу. Ты прости меня, Максим, за то, что я тебя так подвел.
3: Я, Юра, больше тебя виноват. Я ведь старший. Сам должен был проанализировать свое поведение. Давай опять попросим у Иисуса прощения.

Заканчивая сегодняшний выпуск, сообщаем вам наш адрес, по которому вы можете написать нам. Финляндия, почтовый ящик 71, индекс 04251, Кирова. Финляндия, почтовый ящик 71, индекс 04251, Кирова. Ивану Степановичу Хауке. Всего вам доброго!

Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии. Авторские права полностью сохранены за авторами этой передачи, но адрес, указанный на сегодня, не актуален.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спирджин?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасмик. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спирджина. Сегодня вы услышите вторую часть проповеди на тему «Странный выбор Бога» из его книги «12 проповедей об избрании». На текст из первого послания Коринфянам, 1 глава, стихи с 26 по 29. «Посмотрите, братья, кто вы призванные? Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных, но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом». Но прежде чем приступить к чтению второй части этой проповеди, давайте вспомним, о чем шла речь в прошлой передаче. Спирджин обращает внимание, во-первых, на того, кто сделал выбор. Во-вторых, на кажущееся странным избрание. В-третьих, на избранных, и после этого остановимся на причинах, которые стояли в Божьем избрании, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. О, как это странно, как поразительно, как невероятно! Прославим же Его за такую чудную благодать! Продолжим чтение второй части. Текст проповеди читает Виталий Кливер.
3: Теперь мы обратимся к самим избранным. Павел говорит, кем они являются и кем не являются. Остановимся сначала на втором. Кем же избранные не являются? Апостол пишет, немного из вас мудрых по плоти. Обратите внимание, что здесь не просто сказано «немного мудрых», а «немного мудрых по плоти». Бог избрал по-настоящему мудрых людей, ибо всех своих Он делает мудрыми, а не избрал Он мудрых по плоти. Греки называют таких людей философами. Люди, любящие мудрость, великие ученые, наставники, энциклопедисты, образованные, проницательные, непогрешимые люди. С презрением сверху вниз смотрят на простых неграмотных людей и называют их глупцами, почитают их за прах, который можно попирать ногами. Однако из этих мудрецов немного избранных Богом. Странно, не правда ли? Но если бы первые 12 апостолов были философами или раввинами, то люди сказали бы, неудивительно, что Евангелие обладает такой силой. 12 мудрейших людей Греции были выбраны, чтобы провозглашать его. Но вместо этого Господь находит на берегу моря бедных рыбаков. Более необразованных людей Он и встретить не мог. И зовет их за собой. Рыбаки становятся апостолами. Они распространяют Евангелие, и слава почивает не на апостолах, а на Евангелии. Мудрость Божия прошла мимо мудрых людей. Заметьте дальше, апостол Павел пишет «немного сильных». Мудрые, казалось бы, могли проложить себе путь на небо своим умом. Но мы как бы видим их беспомощно пытающимися нащупать щеколду на вратах, открывающих путь в небо. В то же время неграмотные, простые люди уже прошли эти врата. Слепая мудрость спотыкается во тьме и, подобно волхвам, тщетно ищет младенца в Иерусалиме, в то время как бедные пастухи сразу же идут в Вифлеем и находят Христа. Вот еще одна группа великих людей. Сильные люди, бесстрашные победители, монархи, их императорские величества, завоеватели, Александры, Наполеоны, не они ли избраны? Ведь если царь становится христианином, он может других мечом заставить принять Христа. Почему бы не избрать его? «Нет, — говорит Павел, — немного сильных. И вы легко можете догадаться, в чем причина. Если бы были избранные сильные, то люди бы сказали: понятно, почему христианство получило такое распространение. Острие меча является сильным аргументом в пользу Христа, и могущество монарха сокрушает не только сердце человека. Мы понимаем, чем объясняется успех мусульманства в первые 3 века его истории. Такие люди, как Али и Халиф, были готовы уничтожать целые народы. Они неслись на конях, размахивая мечом у себя над головами, бесстрашно бросаясь в бой. И только тогда, когда они столкнулись с такими людьми, как наш Ричард Львиное Сердце, немного поостыли. Когда меч встретился с мечом, тогда тот, кто первый взял его в руки, погибает. Христос не стал избирать воинов. Один из его учеников вытащил было меч, но опыт оказался неудачным, поскольку он смог поранить лишь ухо раба, да и то Христос исцелил прикосновением. После этого случая Петр в сражение уже не вступал. Чтобы успех Господних завоевателей не зависел от сильных людей, Бог не избирает их. После этого Павел говорит: «немного благородных», имея в виду людей со знаменитой родословной, в генеалогическом дереве которых есть князья и цари, в чьих жилах течет голубая кровь. «Немного благородных», ибо о благородных сказали бы, что это они сделали Евангелие престижным. Стоит ли удивляться, что Евангелие так распространилось? Ведь граф такой-то и герцог такой-то христиане. Но вы видите, что таких людей в первые годы в церкви было очень мало. Святые, собиравшиеся в катакомбах, были бедными и простыми людьми. И очень примечателен тот факт, что среди всех надписей, найденных в римских катакомбах, которые были сделаны первыми христианами, едва ли отыщется одна, в которой не было бы орфографических ошибок. И это является весомым доказательством того, что они были сделаны бедными, малограмотными людьми, которые в то время были защитниками веры и подлинными хранителями благодати Божьей. Итак, мы поговорили о том, кем избранные, как правило, не являются. Немного мудрых, немного сильных, немного благородных. А теперь посмотрим, кем являются избранные. И я хочу, чтобы вы обратили пристальное внимание на слова, подобранные апостолом. Он не говорит, что Бог избрал невежественных людей. Нет, он говорит иначе. Бог избрал немудрые. Словно избранные Господом по своей природе не заслуживали именоваться людьми, а больше походили на бездушные предметы. Мир относился к ним с таким презрением, что о них не говорили «кто эти люди», а просто «что это такое?». В Евангелии Христос несколько раз назван «сей», то есть «этот». Сего же не знаем, откуда он. Противники даже не желали называть его человеком. Они как бы говорили: этого же, назовите его животным или вещью, не знаем его. Бог избрал людей, которых мир считает необразованными, невежественными, тупыми болванами, которых можно водить за нос и заставить верить во что угодно. Но Бог избрал немудрое, которое является самим воплощением глупости. Далее Бог избрал также немощное мира. «А кто, — говорил кесарь в тронном зале, если он вообще удостаивал этот предмет своим вниманием, — этот царь Иисус? Жалкий бродяга? Повешенный на кресте? Кто это там проповедует его? Бедные рыбаки? которые и таланта золота не наскребут во всех своих кошельках вместе взятых? Что это за Павел, который так яростно отстаивает Христа? Ремесленник? Он изготавливает палатки. А кто его последователи? Несколько ничтожных женщин, которые случайно встретились ему на берегу реки? Павел — философ? Да о чем вы говорите? Его осмеяли на Марсовом холме. В Ареопаге афиняне назвали его суесловом. Несомненно, кесарь считал их ничтожными людьми, не заслуживающими его внимания. Но Бог избрал немощное мира. Обратите внимание на то, что Павел еще раз называет избранных «незнатное мира». Это означает, что у них не было знатных в роду. Их отец никто, и их мать ничто. Таковы были древние апостолы. Они были незнатными в этом мире, но все же Бог избрал их. И словно этого еще недостаточно, Павел добавляет, что Бог избрал уничиженное. Над избранными издевались, их гнали, за ними охотились, иногда, не воспринимая всерьез, относились к ним с полнейшим равнодушием. Да стоит ли обращать на них внимание, ничтожные глупцы? Не трогайте их, оставьте их в покое. Но Бог избрал именно их. Нули и ничтожество. «О да, — говорит человек мира, — я слышал, что есть такая группка фанатиков». «Да? А я даже не слышал о них, — говорит другой. Я никогда не имел ничего общего с такими низкосортными людишками. Есть ли у них епископ или непогрешимый папа? — спросит кто-то. Нет, сэр, таких благородных людей среди них нет, все они незнатные невежды, поэтому мир отвергает их. Но, говорит Бог, я избрал их. Именно таких людей избирает Бог. И заметьте, что ситуация не изменилась со времен апостола Павла до наших дней, ибо Библия не меняется с течением времени. И в 1864 году, как и в 64-м году, Бог по-прежнему избирает немощное и незнатное так, как делал всегда. Бог еще покажет миру, что те, над кем смеются, кого называют фанатиками, сумасшедшими и преступниками, являются его избранными, которые еще станут во главе целой армии избранных и одержат для Бога победу в последний день. И мы не стыдимся хвалиться тем, что Бог избирает немощные и уничиженные. И мы становимся рядом с презренным народом Божьим в надежде стать причастниками Его избирающей благодати. В заключение обратимся к причинам, по которым Бог избрал именно этих людей. Павел указывает нам на две причины – непосредственную и главную. Первая непосредственная причина содержится в следующих словах. «Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее». Итак, непосредственная причина такого, казалось бы, странного избрания заключается в том, чтобы посрамить мудрых. Когда мудрый посрамляет мудрого, это одно. Мудрому также несложно посрамить глупого. Но когда глупый одерживает верх над мудрым, вот это истинно перст Божий. Вы помните, что происходило с первыми апостолами? Философ послушал апостола Павла и сказал: «В этом нет ничего интересного. Просто глупость какая-то. Басни от начала и до конца. Нам не стоит тратить силы, чтобы отвечать на это». Прошли годы. Этот философ посидел, а христианская ересь не только не умерла, но подобная эпидемия распространилась довольно широко. Обратилась его дочь, Даже его жена тайком по вечерам стала уходить на собрания христиан. Философ теряется в догадках, что происходит. «Я, — говорит он, — уже ясно доказал, что христианство — глупость, но люди принимают его. Я опроверг все их доводы, не так ли? Я не только опроверг их доводы, но я изложил свои аргументы с такой силой и убедительностью, что, мне казалось, от христианства ничего не останется. Но оно уже в моем доме». Иногда этот философ со слезами на глазах бормочет: «Я чувствую сердцем, что оно победило и посрамило меня. Я придумывал силлогизм за силлогизмом. Я победил жалкого Павла, но Павел победил меня. То, что я почитал за глупость, посрамило мою мудрость». Через несколько столетий после смерти Христа христианская вера распространилась по всему цивилизованному миру, в то время как язычество, в поддержку которого выступали все философы Запада и Востока, пришло в упадок и стало предметом насмешек. «Бог избрал немощное, чтобы посрамить сильных». «О! — воскликнул Кесарь, — мы искореним христианство, а вместе с ним уничтожим тех, кто его отстаивает». Разные правители убивали учеников Иисуса одного за другим, но чем больше они их преследовали, тем больше их становилось. Проконсулам были отданы приказы уничтожать христиан, но чем больше они гнали их, тем больше их было, пока, наконец, люди сами не стали приходить к гонителям с просьбой умереть за Христа. Власть имущие придумывали изощренные пытки, привязывали верующих к диким лошадям, укладывали их на раскаленные решетки, с живых сдирали кожу, распиливали на части заживо, сажали на колья, обмазывая дегтем, превращали в факелы для освещения садов Нерона. Их гноили в подземельях, использовали для зрелищ в амфитеатрах, медведи душили их до смерти, львы разрывали на куски, дикие быки поднимали их на рога, но христианство распространялось. Все мечи легионов, которые разбили армии всех народов, покорили непобедимых галлов и свирепых бритов, не смогли противостать немощным христианам. Все мечи легионов, которые разбили армии всех народов, покорили непобедимых галлов и свирепых бритов, не смогли противостать немощи христианства, ибо немощь Божия сильнее могущества человеческого. Если бы Бог избрал сильных людей, они бы сказали: «Бог обязан успехом нам». Если бы Он избрал мудрых, они бы заявили: «Все дело в нашей мудрости». Но когда Бог избирает немудрых и немощных, что ты, философ, можешь сказать? Не посмеялся ли Бог над тобой? Где вы, копье и меч? Где вы, сильные? Божья немощь сокрушила вас. Павел также пишет, что Бог избрал незначащее, чтобы упразднить значащее. Упразднить — это еще больше, чем посрамить. Значащее. Что было значащим во дни апостола? Юпитер восседал на превознесенном престоле, держа в руках гром. Сатурн почитался отцом богов. Венера награждала своих приверженцев похотливыми удовольствиями. Прекрасная Диана трубила в рог. Но вот появился Павел и говорит, что нет Бога, кроме единого Бога и Иисуса Христа, посланного им. Он говорит о незначащем. Христианская ересь находилась в таком презрении, что если бы в то время был составлен каталог религий разных стран, христианство в него не попало бы. Но где сейчас Юпитер? Где Сатурн? Где Венера и Диана? Их имена существуют только в толстых словарях. Кто сейчас поклоняется Церере во время жатвы? Кто возносит молитву к Нептуну во время шторма? Они все исчезли. незначащее уничтожило значащее. Давайте задумаемся над тем, что истина со времен Павла не изменилась. 1864 год увидит повторение древних чудес. Значащее будет упразднено незначащим. Вспомните времена Виклифа. Тогда значащим были деревянные кресты в церквях. Все жители Британии поклонялись святому Винифреду и святому Томасу Кентерберийскому. Вот лорд-архиепископ проходит по улице, и ему поклоняются. Папе Римскому поклоняются тысячи. Деве Марии поклоняются все поголовно. И что я вижу? Одинокий монах в Лютерворте начинает проповедовать против нищенствующих монахов-попрошаек. И проповедуя против них, он неожиданно для себя открывает истину и начинает провозглашать Христа как единственный путь спасения, утверждая, что всякий верующий в Него спасется. Поначалу старания этого человека выглядели несколько смешно, что его даже не преследовали. Правда, ему пришлось держать ответ перед его высокопревосвященством, но ему на помощь пришел мужественный человек Джон Гонтский, который замолвил за него словечко, и хотя Виклиф был осужден, ему было позволено вернуться в свой приход в Лютерворте. Значащее. Не было даже необходимости проливать его кровь. Оно должно было умереть само собой. Но умерло ли оно? Где ваши святые кресты сегодня? Где святой Томас Кентерберийский? Где святой Агнс и святой Винифет? Спросите пузиитов, ибо только они еще помнят о них. Они общаются с кротами и летучими мышами, поэтому знают, куда были брошены идолы. Они пытаются вернуть к жизни суеверия прошлого, но по благодати Божьей так просто у них этого не получится. Современная система английских суеверий с ее учением о животворящей крещенской воде, конфирмацией и передачей благодати через хлеб и вино упразднится под действием незначащего. Истина, открытая в Иисусе, вера в то, что нет священников, стоящих выше обычных христиан, в то, что все верующие священники Богу – чистая истина, простая истина о том, что вода не обязывает Святого Духа возрождать человека, что внешние формы и обряды не обладают силой сами по себе без веры тех, кто принимает в них участие, все это упразднит при содействии Святого Духа то, что является значащим. Мы полагаемся на силу Бога. Бог хочет посрамить мудрое и сильное, но его конечная цель заключается в другом, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. Я обращаю ваше внимание на эту последнюю мысль, и мы будем заканчивать. Павел не говорит, чтобы никакой человек. Нет, он не намерен льстить кому бы то ни было, поэтому говорит «никакая плоть». Что за слово? Что за слово, я повторяю? Солон и Сократ — мудрые люди. Бог показывает на них пальцем и говорит «плоть». Плоть? Плоть продается на мясных рынках, не правда ли? Ее рвут зубами собаки и поедают черви. Плоть и не более того. Вот стоит кесарь в царственной пурпурной мантии. Он стоит гордо и уверенно. Могущественный император и воины притории обнажают мечи и кричат «Великий император! Да здравствует великий император!» «Плоть!» — говорит Бог и повторяет «плоть!» Вот воины чеканят шаг. Сотни в одном ряду — могучие легионы Рима. Кто может стать на их пути? Плоть, говорит о них Писание, плоть. Вот люди, чьи отцы происходят из королевской семьи, Они могут проследить длинную вереницу своих благородных предков. Плоть, говорит Бог, плоть и ничего больше. Пища собак и червей. Чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом. Вы видите, что Бог ставит на каждом из нас печать того, что вы всего-навсего плоть. И Он избирает немощнейшую плоть, самую немудрую, самую бедную плоть, чтобы всякая другая плоть могла узреть презрение Бога к ней и Его волю, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Ним. Вы отвергаете это учение. Вы говорите, что слышать не можете об избрании. Мне кажется, вы хотите немного похвалиться перед Богом. Бог смотрит на вещи не так, как вы, поэтому вам необходимы новое сердце и правый дух. Но может быть наоборот. Сегодня кто-то скажет: «Мне нечем хвалиться. Я не буду хвалиться пред тобою, но я повергну себя в прах и скажу: поступай со мной так, как тебе угодно». Грешник, ощущаешь ли ты, что ты плоть, всего-навсего греховная плоть? Настолько ли ты смирился пред Богом, что чувствуешь, что как бы Он ни поступил с тобой, Он будет прав? Осознаешь ли ты, что можешь уповать лишь на Его милость? Если да, тогда ты одно с Богом, ты примирился с Ним. Я вижу, что вы примирились, ибо когда вы согласны с Богом, что Он должен править, тогда Он согласен с вами, что вы должны жить. Грешник, коснись скипетра Его благодати. Распятый Иисус сейчас стоит перед вами и призывает вас обратиться к Нему и обрести жизнь. То, что вы слышите призыв обратиться, это проявление благодати и проявление величайшей любви. Вы можете обратиться, и вы должны будете славить Господа за это вечно. И пусть благословит вас Бог, чье имя я стремился сегодня возвеличить моими немощными словами. Во имя Христа. Аминь.
2: Дорогие радиослушатели, вы прослушали вторую часть проповеди на тему «Странный выбор Бога» из книги Чарльза Спеджена «12 проповедей об избрании». На текст из первого послания к Коринфянам, 1 глава, стихи с 26 по 29. «Посмотрите, братья, кто вы, призванные? Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. И незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. До свидания, до следующей встречи.

0: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
1: «Освобожденные».
0: Здравствуйте. Вам не приходилось слышать о людях, продавших свою душу дьяволу? Так вот, представьте себе, что герой нашего рассказа не продал, а просто отдал сатане свою душу, добровольно решившись стать его рабом. Он не ценил свою душу, но некто считал ее бесценной, выше всяких земных сокровищ, и заплатил очень дорого, чтобы вернуть ее к свету и привести к спасению. Сейчас вы услышите правдивую историю о Терри Лонге, историю о том, как его сердце, разум и жизнь стали освобожденными.

0: Меня зовут Терри Лонг. Раньше мы жили в Калифорнии. В детстве я был ужасным мальчишкой. Можно даже сказать, настоящим чудовищем. Я откровенно плевал на Бога. Ходил с приятелями на рок-концерты, где мы просто сходили с ума и бесились, как одержимые. К тому же я был очень буйным, то и дело встревал во всякие драки. Так что для своих родителей я, мягко говоря, был не подарок.
1: Ты только о себе и думаешь, Терри. Я знаю, что ты по ночам где-то шляешься.
0: Да я ничего такого не делаю.
1: Не надо! Только подумать. Мой сын малолетний преступник. Но мама тебя все время выгораживает. Ты всегда был страшно упрямым. Сколько мы для тебя старались, а ты? Ты просто от рук отбился. И слушать ничего не хочешь. Тюрьма по тебе плачет.
0: Слушай, ты кончил?
1: Да как ты смеешь со мной так разговаривать? Ты разбил нашу жизнь.
0: Да, папе и маме было трудно со мной. Но это я осознаю уже сейчас. А тогда у меня в голове были лишь наркотики и тяжелый рок. Мы переехали в другой город. Но перемена места не изменила моих привычек. Однажды вечером, после того, как мы с приятелем порядком накурились марихуаны, он ни с того ни с сего вдруг достал из кармана пистолет.
2: О, ты где это достал?
3: Классная штука, правда? Револьвер моего отца. 38-й калибр. Ну что, давай немного повеселимся, а?
2: Да ты что, с ума сошел, что ли? Убери!
3: А сейчас давай попробуем с двумя пулями.
2: Да ты идиот!
0: О, в тот раз я чуть не умер от страха. Но, к счастью, мне удалось убежать. А потом я узнал, что через несколько недель после этого этот парень расстрелял нескольких детей. И с тех пор меня не покидала мысль, что я спасся Божьей милостью. Да если бы не он, меня бы уже не было в живых. Через год мы переехали в Сакраменто. Там я устроился работать в ресторан. Вот тогда я и познакомился с Эйлисон. С первого же нашего свидания я уже знал, что в один прекрасный день мы станем мужем и женой. Однажды вечером, через неделю после нашего знакомства, мы с Эйлисон пошли на пляж. И там она мне рассказала о своей трагедии. Эйлисон, что с тобой?
4: Мой ребенок. Моя малышка.
0: Ребенок? У тебя есть ребенок?
4: Нет. В прошлом году я сделала аборт. Я до сих пор в шоке, Терри.
0: Мне очень жаль, Эйлисон.
4: Я никогда не смогу держать ее на руках. Как бы я хотела вернуть мою девочку. Я не хотела этого. Но все произошло так быстро, что я не успела разобраться. Все было подстроено. Мне даже не сказали, что для ребенка можно было найти приемных родителей.
0: И после этого взрослые еще говорят, что мы эгоисты.
4: Я хотела сохранить ребенка. Но никто не желал и слушать об этом.
0: Но, Эйлисон, ведь ты же была еще слишком молода, чтобы стать матерью.
4: Терри, в 14 лет вполне достаточно. Я бы бросила школу и воспитывала ее.
0: Да. На. Хочешь выкурить еще одну сигарету?
4: Да, спасибо. Только это и помогает хоть как-то успокоиться.
0: Эйлисон, в отличие от меня, не богохульствовала и не поклонялась сатане. Но зато она ужасно увлекалась наркотиками и рок-музыкой. Не обходилось и дня, чтобы она не выпила хотя бы пару рюмок виски. Ну, в общем, Эйлис была девчонкой, что надо. Именно такую я и искал. Однажды, когда я был в ванной у моего друга, мне стало плохо. Наверное, я принял слишком большую дозу. Все мое тело, каждая его клеточка кричали от нестерпимой боли. Задыхаясь от слез, я воскликнул: «Боже, ты ненавидишь меня. Ты никогда не любил меня. И поэтому я обращаюсь к тебе, дьявол, и прошу стать моим Господом. Помоги мне, избавь меня от мучений, и я буду тебе служить». Но от этой молитвы мне не стало ни на йоту легче.
5: Эй, Элисон, привет!
4: Привет! Идем куда-нибудь поднять настроение?
5: Идем. Мне все равно делать нечего. Ты знаешь, Элис, меня сегодня выгнали из школы.
4: Тебя? За что?
5: Так. Да достала меня одна учителька, понимаешь, достала. Ну, я вытащил нож.
4: Если ты бросишь школу, то я тоже.
5: Слушай, Элисон, у меня идея. А давай снимем квартиру и будем жить вместе. Ты знаешь, я ведь уже работаю на полставки. Ну, а сейчас буду просто вкалывать полный рабочий день.
4: Я найду что-нибудь. Надоело дома. Все равно никому до меня нет дела.
5: Знаешь, говорят, что можно получить аттестаты в вечерней школе, так что ничего страшного. Начнем новую жизнь.
4: Я согласна.
5: Ну и замечательно.
0: Я очень любил Элис. Я даже сделал татуировку на руке с ее именем. Но родители девушки были от меня не в восторге. После того, как мы начали жить вместе, мы ни разу не ели досыта. Мы вдвоем работали, но все деньги уходили на выпивку и наркотики. Неудивительно, что с такими делами мы скоро попали в больницу.
4: Терри, давай уже покупать нормальные продукты. А то на одних макаронах и картошке мы с тобой долго не протянем. Врачи же нас предупреждали.
5: Послушай, я не хочу ничего менять. По мне и так хорошо.
4: Мы же снова дойдем до ручки.
5: Но наркотики стоят кучу денег, Элисон. Я не собираюсь от них отказываться ради жратвы.
4: Да успокойся, не кричи на меня, как ненормальный.
5: Нам нужно больше денег. Я ищу другую работу. Я был сегодня на бирже. Знаешь, какая-то там сотрудница подозвала меня и сказала, что молится за меня. Тупица. Мне нужна работа, а не ее молитвы. Словами сыт не будешь.
4: Терри, давай сходим в магазин, пожалуйста.
5: Ты мне надоела. Ладно, ладно. Только не покупай слишком много.
0: Мама. Моя мама изо всех сил старалась нам хоть чем-то помочь. Она давала нам денег на еду, упрашивала закончить образование, получить аттестат зрелости. Мы с Элисон ходили в вечернюю школу. Учителя верующие очень сочувствовали и всячески поддерживали нас. И я очень им за это благодарен. Однажды я решил навестить своих родителей.
6: Терри, а почему вы не распишетесь, а?
5: Ну, мы ждали, пока Элисон не исполнится 18.
6: Угу.
5: Ведь ее предки не хотят давать согласие на наш брак.
6: А когда ей исполнится 18 лет?
5: В общем, мы отмечали ее день рождения пару дней назад.
6: А.
5: Но, знаешь, у нас пока еще слишком мало денег, чтобы жениться.
6: Терри, я даю вам $500 и куплю обручальные кольца.
0: Папа сдержал свое слово. Мы поженились. А после свадьбы переехали в пригород, в какие-то дешевые трущобы. Направо от нас жили рокеры, а соседи слева выращивали марихуану. Мы с ними быстро нашли общий язык.
5: Район был просто невообразимый. Ни тротуаров, ни светофоров, ни фонарей. Ночью темно, как в преисподней. Только слышен лай собак, охраняющих марихуан. Я постоянно пил. Может быть, из-за этого я стал ужасно ревнивым и даже начал распускать руки.
4: Классные у нас соседи, правда?
2: Да, даже слишком.
4: Терри!
2: А что? Ты что, думаешь, я не вижу, как он на тебя смотрит? Мозги ему, гаду, повышибаю.
4: Не кипятись, Терри. Они хорошие ребята, и вообще, они всегда готовы нас угостить.
2: Да, мы можем угоститься и сами. Да еще как.
4: Что ты хочешь этим сказать?
2: А то! Я видел, они только что ушли в магазин. Давай перелезем через забор и подергаем травку.
4: А если нас поймают?
2: Да не поймают. Они еще не скоро вернутся, да тут делов-то на пару минут. Выломай доску в заборе, и ты залезешь к ним в огород.
4: Я?
2: Ну да. Да я просто не пролезу в дыру. Да не бойся ты, все будет окей. Сорвешь траву и назад, идем.
5: Часть марихуаны мы оставили себе, а часть продали, чтобы заплатить по счетам. А несколько дней спустя мы придумали разбить теплицу и выращивать травку прямо у себя в спальне. Тогда у нас была своя компания. Мы еще двое соседей собирались вечерами все вместе, накуривались, вырубали свет, зажигали свечи, а потом, ради развлечения, открывали Библию, книгу Откровений, и читали ее. Было жутко, но нам было скучно без острых ощущений.
7: Послушайте! Послушайте это! Вот послушайте это! И я взглянул, и вот конь бледный, и на нем всадник, которому имя Смерть. И ад следовал за ним, и дана ему власть на четвертую частью земли умерщвлять мечом и голодом, и мором, и зверями земными!
8: А я ясно вижу эту лошадь, а ты...
9: Мурашки по телу.
10: Ты думаешь, что все это правда?
7: А кто его знает? Может быть, все это галлюцинация от наркотиков?
11: Точно, точно!
7: Ой, послушайте, послушайте еще стих. И вознесся дым Фимиама с молитвами святых от руки ангела пред Богом. То, наверное, был дым от марихуаны.
11: Это точно. И когда это должно случиться, а?
10: В конце света.
11: А что будет, конец света?
12: Да, когда Иисус вернется на землю.
2: О, я вспомнил, точно, будет второе пришествие Христа. Я в детстве, я до 6 лет ходил в церковь.
11: Да брось ты.
10: Я до 6 лет ходил в церковь, что?
2: О, я вспомнил одну историю, слушайте. Однажды проповедник поднес магнит к песку. Да, и несколько песчинок взлетело в воздух и прилепилось к магниту. А пастор сказал,
10: то же самое случится и с верующими, когда придет Иисус. Они поднимутся в воздух и полетят к Нему. Остальные же останутся. Я так перепугался, что я поднял руку в знак того, что я хочу быть среди тех, кто последует за Христом. Слушай, Джонни, продолжай ты уже.
8: Ага, сейчас. Не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печать на челах рабов Бога нашего.
2: А что такое печать Божья?
11: Не знаю, не мешай читать.
2: Нет, ну, мне интересно, что это все-таки такое, а?
5: Я начал сам читать Библию. Читая Евангелие от Иоанна, я был потрясен. Оказывается, Бог был совсем не таким, каким я представлял его раньше. Бог любит нас. А потом я прочитал эти слова из Римлянам, глава 5. «Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых». Ибо едва ли кто умрет за праведника. Разве за благодетеля может быть, кто и решится умереть? Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас,
0: когда мы были еще грешниками.
4: Что ты читаешь, Терри?
0: Библию.
4: Да?

0: видела телефонную книгу.
1: Вот она. Куда ты хочешь звонить в 12 часов ночи?
0: А я...
1: Что ты собираешься делать, Терри?
0: Мне нужно позвонить в церковь.
2: Алло!
3: Да благословит вас Господь. Это церковь на Кипрус-авеню.
2: Приезжайте немедленно. Я прошу вас. Я хочу спастись.
3: Простите, я не понял.
2: Приезжайте скорее. Я хочу получить спасение. Понимаете, я читал Библию, и я понял. Я понял, что есть Бог и есть дьявол. И еще я понял, что Иисус вот-вот вернется к нам. Поэтому приезжайте быстрее, а то если Иисус придет прежде, чем я спасусь, то мне конец, понимаете?
3: Как вас зовут, я понимаю.
2: Меня зовут Терри Лонг. О, Господи, мне так страшно.
3: Хорошо, Терри, я еду. Как до вас добраться?
0: Бог говорит, что мы все согрешили, Терри. Все до одного. И расплатой за грех является смерть. Вторая смерть, смерть духовная, после которой нам суждено навеки вечные расстаться с Господом и мучиться в аду. Но вот что сделал Бог, чтобы помочь нам. К Римлянам, глава 6, стих 23. «Ибо возмездие за грех — смерть, а дар Божий — жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим». Господь послал Своего единственного Сына, чтобы искупить нашу вину. Доверяя Себя Иисусу Христу, вы умираете для греха. Его смерть на кресте становится и вашей смертью. В Библии сказано: «Ибо так Бог возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную».
2: Да я все это понимаю, пастор, но скажите, как мне спастись?
0: Очень просто. Достаточно обратиться к Богу с молитвой. Господи, войди в мою жизнь. Я не могу без Тебя. Сделай меня новой тварью. Я отворачиваюсь от своих грехов и обращаюсь к Тебе. Я хочу, чтобы Ты стал моим Господом и Спасителем.
2: Слушая пастора, я в душе уже молился, повторяя про себя эти слова. Когда я склонил голову и произнес: «Господи, войди в мою жизнь», я почувствовал, как чья-то рука опустилась на мою голову. Я взглянул на пастора, но он сидел на своем месте, не шелохнувшись. Я ощутил какое-то внезапное облегчение. Мне стало так хорошо, спокойно, радостно, как никогда раньше. Я знал, Бог спас меня.
0: Добро пожаловать в божескую семью, Терри. Ну... Вот и свершилось, брат. Продолжай читать Святое Писание, ходи в церковь и общайся с верующими.
2: Господи, Господи, пастор, я чувствую себя на седьмом небе от счастья, как будто мне очистили душу.
0: Так оно и есть. В тот самый миг, когда ты уверуешь в Бога и доверишься Ему всем сердцем, Он вселяет в тебя Святой Дух и очищает для Него дом твоей души.
2: Так это и есть печать Божья?
0: Да, Терри, да. Отныне Он всегда будет с тобой, что бы ни случилось. В миг, когда ты уверуешь, ты получаешь жизнь вечную. Иисус сказал, что вы перешли от смерти к жизни.
2: Спасибо вам, пастор.
0: За все благодари Господа, Терри. Ведь именно Он умер ради твоего спасения.
2: Я расскажу об этом соседям. Поделившись со своими соседями чудесной новостью, я вернулся домой. Сидя на кровати, все еще вне себя от радости, я воскликнул: «Да чего же ты милостив, Господи! Что я могу сделать для тебя сейчас же?» И то, что я сделал, было так неожиданно для Элисон, что она чуть не потеряла дар речи от удивления, когда вошла.

0: комнату вечером после работы.
1: Что? Ты выкинул всю травку, которую мы с тобой посадили? Но зачем?
0: Эллисон, я сегодня получил спасение.
1: Что?
0: Я попросил Иисуса войти в мое сердце и сделать меня новой тварью. Понимаешь, я сидел вот здесь, вот разговаривал с Господом, когда вдруг запах марихуаны начал сводить меня с ума. И чтобы как-то побороть искушение, я накрыл голову подушкой. Бог хотел, чтобы в нашем доме больше не было марихуаны. Вот я и уничтожил ее.
1: Терри, я устала. Я больше ничего не понимаю. Скажи мне, пожалуйста, что вообще происходит?
0: Ну как ты не понимаешь, Эллисон? Ведь Бог требует от нас чистоты. Мы должны завязать с наркотиками, понимаешь? Мне это стало ясно сразу же после того, как я принял Христа своим спасителем.
1: Но это же просто абсурд. Ты только послушай себя со стороны.
0: Нет, Эллисон. Иисус Христос действительно существует, понимаешь? Я точно знаю, точно, что есть рай и есть ад. Если ты не примешь Иисуса своим спасителем, то ты окажешься в аду. Поэтому ты должна сделать это прямо сейчас. Я люблю тебя, Эллисон. И я не хочу, чтобы ты попала к дьяволу. Посмотри. Эллисон, посмотри на эти изображения. Видишь, вот это Иисус на кресте. Он принял крестную смерть ради нашего спасения. О, милая, я вел себя с тобой так ужасно. Но это только потому, что я погибал во грехе. Теперь все будет совсем по-другому. Поверь мне, Эллисон, поверь мне.
1: Я верю тебе, Терри.
0: Ты можешь говорить что угодно, но важно только одно. Ты должна войти в Царство Божие. Я хочу, чтобы мы навеки были вместе. Я прошу тебя, любимая, познакомься с этим пастором.
1: Хорошо. Я поговорю с твоим другом-проповедником.
0: На следующий день я позвонил пастору и попросил его еще раз приехать к нам. Так и Эллисон пришла к Христу. Уже через 2 месяца после моего обращения я понял, что Бог призывал меня нести благую весть о спасении другим заблудшим и что я должен был стать пастором. Я купил самую большую Библию, какую только мог найти, и поехал навестить своих родителей. Я рассказал им, как Бог спас меня.
2: Я не понимаю. Значит, ты говоришь, что твой друг приставил к тебе к виску пистолет,
0: да,
2: и нажал на курок?
0: Да. Бог заботился обо мне все эти годы, папа. А помнишь, когда ты строил дом? Помнишь?
2: Да, помню.
0: Вот. А я в нем ночевал некоторое время.
2: Ну?
0: Ну так вот. Однажды я познакомился с одним бомжом. Ну, ему негде было спать, и я пригласил его к себе. Когда мы укладывались, я заметил у него пистолет. Мне это показалось странным. Я подождал, пока он заснет, взял его пистолет и положил себе под подушку.
2: Но ты сейчас хоть понимаешь, что глупо пускать человека с оружием в дом?
0: Ну, папа, ну я же был накуренный. Ну так вот, а на следующее утро он ушел, пока я еще спал. Я проснулся, заглянул под подушку, но пистолета там уже не было. Должно быть, он вытащил его у меня, когда уходил.
2: Да, он мог застрелить тебя, Терри.
0: Так вот, я и говорю тебе об этом. Если я остался жив, то только благодаря тому, что Бог заботился обо мне. Теперь мне это совершенно ясно. Он же избавил меня от наркотиков. Мне они стали просто не нужны. У меня отпало к ним всякое желание.
2: Вот это прекрасно. Я очень рад, если вера помогла тебе покончить с наркотиками, сын.
0: Но дело не столько в вере, как в таковой, а в том, что ты вступаешь в отношения с самим Господом.
2: Ты молодец, Терри, и я за тебя очень рад.
0: Папа, тебе тоже нужно спастись.
2: Знаешь, вот в этом я не вижу никакой необходимости. Я не наркоман.
0: Ну как ты не понимаешь? Без Христа ты обречен на погибель. Ты должен принять Христа, папа. Я хочу, чтобы ты попал в рай.
2: Успокойся, Терри. Со мной все в порядке.
0: Ты глубоко ошибаешься. Не познав Иисуса Христа лично, ты окажешься в аду. Поэтому тебе обязательно нужно получить спасение.
2: Ну, все, хватит. На эту тему больше я не хочу говорить.
0: После этого разговора я понял, что всему свое время. Мое дело было рассказать людям о Боге, а об остальном он уже сам позаботится. Мои родители, например, пришли к Христу только через 10 лет после меня. А я стал заниматься в библейской школе, начал служение в тюрьмах, а на сегодняшний день работаю церковным пастором в Солт-Лейк-Сити. Эйлисон, как преданный друг, разделяет со мной все тяготы и радости служения Господу. Он избавил ее от страшных, мучительных переживаний о потерянном первом ребенке и подарил нам двоих чудесных малышей. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более примирившись, спасемся жизнью Его.
3: Мы надеемся, что рассказ Терри Лонга помог вам осознать нечто очень важное. Ничего и никого не бойтесь, кроме Господа. Никогда не теряйте надежды на лучшее. Ибо в Библии сказано, что боязнь пред людьми ставит сеть, а надеющийся на Господа будет безопасен. Друзья, готовы ли вы к встрече с Господом? Лишь Он один способен помочь вам прийти к вечной жизни, и поэтому не ждите. Пригласите Его войти в ваше сердце прямо сейчас –

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача «Путь, истина и жизнь», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». У микрофона Виктор Думлер. Мы продолжаем цикл передач по книге Джона Кросса «Путник на дороге в Эммаус». Первый шаг к тому, чтобы стать угодным Богу, это признать себя беспомощным грешником. Фарисеи хорошо знали закон. Их знания не смиряли их, а напротив, служили причиной самодовольства. Они гордились тем, как хорошо они исполняют закон. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. Первое послание Иоанна, 2 глава, 16 стих. А согласно Библии, природа человеческая избирает грех по собственной воле, и влияние сатаны нередко оказывается здесь только второстепенным. Кроме того, как сказано в Библии, мирской дух незаметно развращает человека. Не следует думать, что Писание призывает полностью отгородиться от мира. Скорее, оно призывает нас не принимать мирских ценностей и не поклоняться им. Тема нашей прошлой передачи «Иисус говорит о Царстве Божьем». И на этот раз Иисус ответил на искушение сатаны. Он привел цитату из Библии. «Господу ни к чему доказывать, что Он Сын Божий». Иисус сказал ему, написано также, «Не искушай Господа Бога твоего». Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их, и говорит ему, «Все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне». Матфея, 4 глава, 9 стих. И хитрость сатаны не сработала. В ответ на нее Иисус снова привел слова из Писания. Тогда Иисус говорит ему, «Отойди от меня, сатана, ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». Тогда оставляет его дьявол, и все ангелы приступили и служили ему. Матфея, 4 глава, 10 и 11 стих. Сатане удалось все же достичь определенного успеха. Иоанна Крестителя заточили в темницу. Услышав же Иисус, что Иоанн отдан под стражу, удалился в Галилею и, оставив Назарет, пришел и поселился в Капернауме Приморском. Матфея, 4 глава, 12 и 13 стихи. Иисус явился, чтобы открыть для народа иудейского новую реальность – Царство Божие. Он призывал к покаянию. Покаяние – это процесс, происходящий в глубине души. А именно там, в сердцах людей, и хотел Иисус положить основание своей власти. Для того, кто по-настоящему переживал встречу с Иисусом, он был иным. Его слова заставляли человека остановиться и задуматься. После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие. Марка, 1 глава, 14 и 15 стихи. Его учение требовало внимания, и неудивительно. ведь исходило оно от наивысшего авторитета, от самого Бога. Но власть проявлялась не только в словах Иисуса, но и в Его делах. В синагоге их был человек, одержимый духом нечистым, и вскричал: «Оставь! Что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас! Знаю тебя, кто ты, Святый Божий!» Марка, 1 глава, 23 и 24 стихи. Это был случай одержимости бесом, и бес знал, кто такой Иисус. Он даже назвал его Святый Божий, но Иисус запретил ему, говоря: «Замолчи и выйди из него». Марка 1:25. Теперь общественное мнение изменилось. Все только и говорили, что о необычайной силе Иисуса. Приходит к нему прокаженный, и, умоляя его и падая пред ним на колени, говорит ему: «Если хочешь, можешь меня очистить». Иисус, умилосердившись над ним, простер руку, коснулся его и сказал ему: «Хочу, очистись». После сего слова проказа тотчас сошла с него, и он стал чист. Марка, 1 глава, с 40 по 42 стихи. Пояснение Иисуса о необходимости рождения свыше. Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему: «Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Иисус сказал ему в ответ: «Истина, истина, говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Никодим говорит ему: «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» Иисус отвечал: «Истина, истина, говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе: должно вам родиться свыше». Иоанна, 3 глава, с 1 по 7 стихи. Итак, вот в чем дело. Иисус подразумевал совсем не физическое рождение младенца, которое рождено по плоти. Рождение свыше – это духовное рождение, начало духовной жизни. Иисус сказал, что Никодиму, если он хочет родиться свыше, он должен признать себя грешником, изменить свое мнение о грехе, то есть покаяться и поверить в Сына Человеческого, в Иисуса. Иисус сказал, что если Никодим уверует в Него, то получит жизнь вечную. Слово «вера» в данном контексте означает нечто большее, чем одно лишь согласие разума. Вера в библейском понимании предполагает действие воли и равнозначно доверию. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Иоанна 3:16. Тема нашей передачи сегодня – Иисус, исцеляющий Спаситель. Иисус пришел на землю не для того, чтобы судить ее. Наоборот, Он явился, чтобы спасти мир от гибели, которую несут грех, смерть и сатана. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Иоанна 3:18. Иисус сказал, что люди, уверовавшие в Него, не будут осуждены как грешники. Те же, которые не верят, уже осуждены. Третьего пути не дано. Человек не может ответить: «Я об этом подумаю», и таким образом уйти от выбора. Мы должны выбрать веру. В противном случае нас ожидает неминуемое осуждение за неверие. Кроме того, чтобы узнать о загробной участи, человеку не обязательно дожидаться смерти. Иисус вполне разъяснил это. Пока люди не поверили, что Иисус может их спасти, их ожидало наказание, то есть огненное озеро. Поверив же в Иисуса, они могли обрести жизнь вечную. Такое обетование дал людям Иисус. «Истина, истина, говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Иоанна 5:24. Иисус не забывал о наказании за грех. Он знал, что не все поверят в Него. Многие по своей воле предпочтут неверие. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир. Но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. Иоанна, 3 глава, 19 и 20 стихи. Иисус говорил о духовном свете, противопоставляя его духовной тьме. Он сказал, что этот свет многим ненавистен, потому что при нем становится виден грех. А людям не нравится, когда их обличают в грехах. Они более склонны скрывать свои грехи или сваливать их на кого-либо иного, как это сделали Адам и Ева. Библия говорит, что такие люди предпочитают тьму. Но что же такое этот свет? Опять говорил Иисус к народу и сказал им: «Я свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Иоанна 8:12. Этот свет – Иисус. Через несколько дней опять пришел Он в Капернаум, и слышно стало, что Он в доме. Тотчас собрались многие, так что уже и у дверей не было места. И Он говорил им слово, и пришли к Нему с расслабленным, которого несли четверо. Марка, 2 глава, с 1 по 3 стихи. Где бы ни показался Иисус, везде события развивались одинаково. Стоило Ему только появиться, начинали собираться больные и увечные. В данном случае четверо мужчин принесли на носилках своего расслабленного, то есть парализованного друга. И, не имея возможности приблизиться к нему, за многолюдством раскрыли кровлю дома, где он находился, и, прокопав ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. Марка 2:4. Дома в то время имели, как правило, плоскую крышу, на которую вела лестница. На крыше люди любили по вечерам наслаждаться прохладой. А эти четверо, обнаружив, что им не подойти к Иисусу, просто поднялись на крышу, разобрали кровлю и опустили носилки с больным прямо к ногам Иисуса. Конечно, следует учитывать, что забраться на крышу им было отнюдь непросто, а разобрать кровлю – и вовсе тяжелая задача. Легко вообразить, как пыль и комья земли сыпались на головы собравшихся в доме. Конечно же, урок Иисуса был прерван. Все уставились на потолок, не понимая, что происходит. А когда показались лица четырех людей и носилки, слушатели Иисуса, должно быть, с возмущением закричали: «Что за шум? Какая непочтительность! Мы все в пыли из-за вас, и кто только разрешил вам портить кровлю?» Однако реакция самого Иисуса была совершенно иной. Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Марка 2:5. Больше всего Иисус заботился о душе человека, о его сердце. Для него не составляло труда простить грехи, ведь он был Бог. Но многим из его слушателей не просто было осознать это. Они не высказывались пока еще вслух, но мысли у них были враждебные. Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих: «Что он так богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?» Марка, 2 глава, 6 и 7 стихи. Вы слушаете передачу «Путь, истина и жизнь», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Тема передачи «Иисус, исцеляющий Спаситель» по книге Джона Кросса «Путник на дороге в Эммаус». И они были правы. Только Бог может прощать грехи. Иисус, тотчас, узнав духом своим, что они так помышляют в себе, сказал им: «Для чего так помышляете в сердцах ваших?» Марка 2:8. Иисусу ведомы были их мысли. И Он сказал им об этом. Можно представить себе, какое унижение испытали книжники. В самом деле, это привело их в замешательство. Должно быть, они замерли, озадаченные, пытаясь припомнить, о чем они думали в течение последних 10 минут. Ибо не подлежало сомнению, Иисус прочитал их мысли. Но Иисус вовсе не стремился произвести на них впечатление. Он просто спросил: «Что легче? Сказать ли расслабленному: прощаются тебе грехи? Или сказать: встань, возьми свою постель и ходи?» Марка 2:9. Никакой законник не мог бы придумать более сложного вопроса. Легко вообразить, как напряженно заработали их умы. Человек явно парализован. Вернуть его телу здоровье и подвижность невозможно. Исцелить его под силу только Богу. А Иисус утверждает, что может сделать его здоровым. Не означает ли это, что он считает себя... Нет, не может быть. Бог никогда не сошел бы на землю и не стал бы вести такую жизнь, как этот Иисус. Кто он? Да, никто. Просто пришелец из глухой римской провинции. И еще имеет смелость ставить такой сложный вопрос. Неужели же он мнит себя Богом? Когда Бог ставит перед человеком вопрос, он делает это не потому, что не знает ответа. Он просто желает помочь человеку лучше разобраться. А Иисус ответил на их невысказанные вслух вопросы: «Ну, чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, говорит расслабленному: тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». Он тотчас встал и, взяв постель, вышел перед всеми так, что все изумлялись и прославляли Бога, говоря: «Никогда ничего такого мы не видали». Марка, 2 глава, с 10 по 12 стихи. Чудеса Иисуса не были ни очковтирательством, ни шоу, имитирующим богослужение. Они подтверждали истинность слов Иисуса, доказывали, что Он действительно Бог. И вышел Иисус опять к морю, и весь народ пошел к Нему, и Он учил их. Проходя, увидел Он Левия, Алфеева, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему: «Следуй за Мной». И он, встав, последовал за ним. Марка, 2 глава, 13 и 14 стихи. Хотя Левий и был иудеем, он работал на римлян и был сборщиком податей. Люди этой профессии зарабатывали себе на жизнь тем, что завышали сумму римского налога, а разницу присваивали. Зачастую, ради своей выгоды, они безжалостно обирали народ. Их ненавидели за это, а также и за то, что они добровольно служили римлянам, отбирая последние крохи у своих соплеменников. Тем не менее, проходя мимо этого сборщика податей, Иисус позвал его за собой. И когда Иисус возлежал в доме его, возлежали с ним и ученики его, и многие мытари и грешники, ибо много их было, и они следовали за ним. Книжники и фарисеи, увидев, что он ест с мытарями и грешниками, говорили ученикам его: «Как это он ест и пьет с мытарями и грешниками?» Услышав сие, Иисус говорит им: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Марка, 2 глава, с 15 по 17 стихи. Иисус мог помочь только тому, кто сознавал свою греховность. А тот, кто был уверен, что он достаточно праведен перед Богом, не чувствовал потребности в помощи Иисуса. Постоянные упреки Иисуса, должно быть, страшно раздражали фарисеев. Они чувствовали, что теряют авторитет. Надеясь уличить Иисуса в каком-либо явном грехе, они начали пристально следить за Ним. И пришел опять в синагогу. Там был человек, имевший иссохшую руку, и наблюдали за ним, не исцелит ли его в субботу, чтобы обвинить его. Марка, 3 глава, 1 и 2 стих. Согласно закону, никому не дозволялось работать в субботу. Это рассматривалось как нарушение закона и как грех перед Богом. У фарисеев исцеление тоже считалось работой. В законе не говорилось, что в этот день нельзя исцелять, но фарисеи уже дополнили 10 заповедей своим собственным сводом правил, придав ему авторитет Писания. И вот они стали следить, не станет ли Иисус исцелять кого-либо в субботу, то есть работать. Иисус хорошо понимал, для чего Бог дал людям свой закон. Зная о замыслах фарисеев, он мог бы избежать столкновения, но тем не менее предпочел не отступать. Он же говорит человеку, имевшему иссохшую руку: «Стань на середину». Марка 3:3. Можно представить, как чувствовали себя те, на кого обращен был в тот момент взор Иисуса. Заговорщики похолодели от ужаса, а им говорит: «Должно ли в субботу добро делать или зло делать? Душу спасти или погубить?» Марка 3:4. Опять он задает им свои каверзные вопросы. Озлобленные фарисеи буквально кипели от возмущения. Люди всегда приходили к ним за советом в делах веры, а теперь их авторитет был подорван. Но они молчали. И, воззрев на них с гневом скорбя об ожесточении сердец их, говорит тому человеку: «Протяни руку твою». Он протянул, и стала рука его здорова, как другая. Марка 3 глава 4 и 5 стихи. Гнев Иисуса был вызван самодовольством фарисеев, которые дерзнули приравнять ими самими изобретенные правила к закону Божию. Фарисеи же думали не об этом, а о том, что наконец-то они поймали Иисуса. Он работал в субботу. Фарисеи, выйдя, немедленно составили с иродианами совещание против него, как бы погубить его. Марка 3:6. В обычной ситуации такой союз был невозможен. Иродиане представляли собой политическую партию, поддерживавшую правление Ирода и римскую власть. Что же касается фарисеев, то они презирали римлян и их прислужников. Однако ненависть к Иисусу оказалась сильнее. Они собирались погубить его, и в этом им нужна была помощь римлян. Итак, религиозные лидеры иудеев отвергли Иисуса. По их представлениям, он не мог быть обетованным спасителем, не мог быть мессией. Но об этом мы еще поговорим в нашей следующей передаче.

Вы прослушали передачу «Путь, истина и жизнь», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня я прощаюсь с вами. У микрофона Виктор Думлер, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Ольга Эрленбуш. До свидания, до следующей встречи в эфире.

Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете христианскую программу «Земля и небо». Программа составлена сотрудниками радиоотдела Славянского евангельского общества.

Дорогие друзья, вы слушаете передачу «В мире природы». Эпиграфом к этой программе мы взяли слова из Библии. «Ибо невидимое Его, вечная сила и божество от создания мира через рассматривание творений видимых».

0: сегодняшней передаче вы услышите разговор с коровой о секретах получения молока.
1: А также узнаете о муравьях, которые доят гусениц, как коров.

0: Здравствуй, ты знаешь, кто я?
1: Конечно, по одному мычанию можно узнать. Корова, будь здорова.
0: Меня зовут Буренка.
1: Это потому, что ты бурая?
0: Да, бурая, и притом с белыми пятнами.
1: Очень симпатичная.
0: Спасибо.
1: Буренка, а какой ты породы?
0: Я молочной породы.
1: Хозяйка твоя, наверное, доит тебя 2 раза в день, правда?
0: Правда. Ежедневно, утром и вечером.
1: И сколько ты ей даешь молока?
0: Примерно 20 литров каждый день.
1: Ого, неплохо.
0: Да, это на уровне мировых стандартов. Но мне далеко до мировых рекордов, ведь существуют коровы, дающие 60, а то и больше литров молока в сутки.
1: Интересно. Один наш знакомый говорил: «Не понимаю, как это получается, что бурая корова ест зеленую траву и дает белое молоко?» Казалось бы, смешной вопрос, но не так-то легко дать на него точный ответ.
0: Действительно, нелегко.
1: Буренка, а ты могла бы об этом рассказать? Как получается молоко из травы и сена, съеденного коровой?
0: Хорошо. Это потому получается, что Бог создал молочную фабрику в моем организме.
1: Молочную фабрику?
0: Да.
1: Интересно бы узнать, как она работает.
0: Как? О, это очень сложно. Очень сложно устроено. Творец сконструировал миллионы крошечных клеток в моей молочной железе, каждая из которых занята только одним – производством молока.
1: Значит, каждая такая крошечная клетка – своего рода молочная фабрика?
0: Да, своего рода, и их миллионы в моей молочной железе.
1: Миллионы? Спроектировать и построить одну фабрику очень сложно, но создать миллионы фабрик и притом достичь такой согласованности их совместного труда невероятно сложно. Это работа великого создателя.

0: скажи, Буренка, корм, который ты ешь, и вода, которую ты пьешь, усваивается твоей кровью?
1: Конечно, усваивается. И кровь несет питательные вещества тем самым клеткам моей молочной железы, находящейся в вымени.
0: Ясное дело. Значит, если ты не ешь и не пьешь, не можешь давать молоко?
1: Да это уж, конечно, что за вопрос. Вот почему я выпиваю около 100 литров воды в день.
0: Ничего себе, 100 литров в день.
1: Да, чтобы дать 20 литров молока, я должна выпить примерно 100 литров воды.
0: И вода эта усваивается кровью и через кровь поступает к твоим молочным клеткам. Правильно?
1: Правильно говоришь. И клеточки эти тогда начинают работать и производить молоко.
0: Понятно.
1: Да, и когда они молоко выработают, каждый из них разбухает, становится больше, и мое вымя увеличивается, потому что в нем накапливается запас молока.
0: Я видела, как хозяйка перед тем, как доить, поглаживала коровье вымя.
1: Верно. Это побуждает оболочку каждой молочной клеточки сокращаться, выделяя молоко.
0: После этого корова остается подоить,
1: чтобы молоко и сливки, и сметану получить.
0: Также масло и сыр.
1: Простоквашу и кефир.
0: А я больше всего люблю сливочное мороженое.

0: ребенка. А правда, что в желудке у коров происходит что-то совсем необычное? Расскажи нам, пожалуйста, об этом.
1: Пожалуйста. Мой желудок не такой, как ваши. У вас, людей, в желудке только одна полость, а у меня их четыре.
0: У тебя целых четыре отдела в твоем желудке? Это еще зачем?
1: А за тем, что я ем...
0: Траву и сено.
1: Это верно. И для меня нужен особый желудок, способный расправляться с этим подножным кормом.
0: Хорошо. Расскажи нам сначала и по порядку, как съеденная тобой трава превращается в молоко?
1: Прежде чем траву съесть, ее нужно сорвать и разжевать.
0: Ну и что?
1: А у меня верхних передних зубов-то нет. Так что приходится рвать траву с помощью верхней губы и нижних передних зубов.
0: Ах, вот оно что! Я видела, как ты это делаешь. Набиваешь полон рот зеленью.
1: Да, затем я проталкиваю траву к моим надежным задним коренным зубам, которыми ее и пережевываю.
0: И разжевав, заглатываешь в первый отдел твоего огромного живота.
1: Верно. И знаешь, как этот первый отдел называется?
0: Нет.
1: Называется он рубец.
0: Рубец? Странное название. И большой он, этот рубец?
1: Примерно 3/4 всего желудка.
0: 3/4?
1: Да, ведь в нем должно содержаться огромное количество воды.
0: Еще бы, там поместится. Хорошо, что же в нем происходит в этом рубце?
1: Проглоченная мною, там подвержена брожению.
0: Брожению? Почему?
1: Вода, которую я пью, и трава, которую я ем, нагреваются внутри моего желудка.
0: А у тебя внутри высокая температура?
1: 39 градусов тепла по Цельсию.
0: Ну и что?
1: И это нагревание вызывает рост бактерий.
0: Не понимаю, зачем тебе бактерии?
1: Не понимаешь. А ведь это специальные бактерии. Создатель запроектировал их для производства витаминов.
0: Не шути. Каких витаминов?
1: Всех витаминов, а в особенности витамина В.
0: В для буренки?
1: Вот именно. Этот витамин В попадает в мою кровь и помогает мне быть сильной и здоровой.
0: Здоровой? Это хорошо.
1: А еще он помогает мне производить высококачественное молоко.
0: Прекрасно.

0: Между прочим, у меня в желудке есть еще кое-что, кроме бактерий.
1: Неужели?
0: Да, еще нечто живое.
1: Правда? Живое? На кого похожее?
0: У меня там огромное количество протозоа, простейших одноклеточных существ.
1: А, это такие микро-микроорганизмы, которых можно увидеть только в сильный микроскоп.
0: Совершенно верно.
1: А как они попали к тебе в живот?
0: С водой, которую я пью, и травой, которую ем.
1: Все ясно. А они не вредные, эти протозоа?
0: Ну, нет. Они запланированы создателем для хорошей цели.
1: Для хорошей цели? Для какой?
0: А вот для какой. Тысячи протозоа поедают некоторых бактерий в моем желудке.
1: В твоем желудке они сидят и нужных тебе бактерий едят? Значит, за твой счет они живут?
0: Да, но через несколько минут за их счет жить буду я.
1: Как так?
0: А вот как. Когда пища достигает последнего, четвертого отдела в моем желудке, кислота...
1: Ты имеешь в виду пищеварительный сок?
0: Именно. Он убивает протозоа.
1: Ну и какая тебе от этого польза?
0: А дело в том, что мертвый протозоа, поедавший бактерии, теперь превращается в чудесный высококачественный протеин, то есть белок.
1: Белок? Это здорово. Наверное, затем этот белок попадает в твою кровь, делая тебя сильной и здоровой. Верно?
0: Верно. И кроме того, он помогает мне вырабатывать молоко, полезное для здоровья.

0: Отлично. Буренка, ну и что происходит дальше? После того, как твоя пища попадает в рубец, первый отдел твоего желудка, и там подвергается брожению.
1: Большая часть пищи поступает дальше в следующий, меньший отдел моего желудка, который называется сетка.
0: Сетка? Тоже странное название. Что же там происходит?
1: В этом отделе номер 2 есть такая специальная мышца, которая сбивает часть пищи в комок и выбрасывает обратно в мой рот.
0: И ты ее снова жуешь?
1: Представь себе, жую, не торопясь.
0: Так вот откуда взялось выражение «пережевывать жвачку».
1: Да, вот откуда.
0: Зачем же ты жуешь пищу второй раз?
1: А пища-то у меня какая? Нужно иметь терпение и разжевать ее как следует.
0: Для лучшего пищеварения.
1: Вот именно. И когда я проглатываю ее второй раз, это уже окончательно.
0: И теперь, проходя через первый и второй отделы твоего желудка, она, наконец, попадает в третий?
1: Верно. Третий отдел называется книжка.
0: Надо же! Отдел желудка называется книжка. И кто только такие названия придумал?
1: А это надо вас, людей, спросить, кто их придумал.
0: Скажи, Буренка, а что там происходит в этой книжке?
1: В книжке жвачка выжимается.
0: Выжимается?
1: Да. Мой создатель сконструировал там мышцу, которая выжимает из жвачки влагу.
0: А, это как пресс в стиральной машине, выжимающий мокрое белье.
1: Точно.

0: видела, что там же убиваются протозоа, и они превращаются в очень полезный для тебя протеин.
1: Правильно. Это все там же, все там же. И туда же, в четвертый отдел моего желудка, поступает много-много литров теплой воды. И вода эта усваивается кровеносной системой.
0: Понятно. А затем через кровь она попадает в вымя, где специальные клеточки, производящие молоко, начинают работать и превращают ее в чудесное полезное молоко.
1: Все правильно, все правильно. Молодец.

0: Спасибо тебе, Буренка, за интересную беседу.
1: Пожалуйста. Кстати, не хочешь ли стаканчик свежего молока?
0: Большое спасибо.

Дорогие друзья, вы любите коровье молоко? Я люблю. Я знаю, что многие его любят. Трудно даже представить себе, как много литров молока выпивают ежедневно люди на всем земном шаре. А сколько полезных и вкусных продуктов получается из молока. Творог, простокваша, сметана, кефир, сливки, масло и сыр. Но мало кто из нас задумывается над тем, как получается само молоко из травы и сена, съеденного коровой. Какой это сложный процесс! Людям даже трудно понять и описать его во всех мельчайших подробностях, не то что повторить или изобрести нечто подобное. Кто же изобрел молоко? Кто его создал? Очевидно, Создатель, который мудрее людей, это великий Бог, Творец всего живущего.

Дорогие друзья, задумывались ли вы над тем, насколько сложно устроен мир живой природы? Чего только нет в природе. Например, слышали ли вы о муравьях, которые пасут и доят гусениц, как коров? Никогда не слышали? Сейчас мы вам о них расскажем. Речь идет о гусеницах, живущих в сосновых лесах на юге Мексики. Гусеницы эти представляют собой личинки редкой разновидности бабочек. Охраняют их и заботятся о них муравьи, которых называют муравьи-плотники, за то, что они живут в дуплах, сделанных ими в древесине. Целый день муравьи-плотники держат подопечных гусениц в своих норках, так сказать, в заперти. Дверями служат маленькие комочки глины. Причем каждая гусеница охраняется несколькими муравьями. Но когда солнце заходит, муравьи-охранники открывают глиняные дверки и выползают наружу. Быстро взбираются они на кусты, листьями которых питаются их подопечные гусеницы. Муравьи внимательно осматривают каждую веточку и каждый листок, нет ли там враждебных жучков, которые могут нанести вред гусеницам. Примерно в половине восьмого вечера муравьи-пастухи выпускают своих гусениц, коров, из норок и гонят их к кустам.

Проголодавшиеся гусеницы забираются наверх и щиплют свои любимые листья. Пока гусеницы, коровы, ужинают, муравьи, так сказать, доят их. Они пьют сладкое молочко, которое дают гусеницы. Утром, когда начинает расцветать, муравьи гонят стадо гусениц с кустов обратно в норки и снова закрывают норки глиняными комочками. В течение 83 дней эти гусеницы находятся под опекой дружественных муравьев, которые пасут и доят их. Потом у гусениц вырастают крылья с оранжевыми полосочками, они превращаются в красивых бабочек и улетают. Ученые говорят, что такие гусеницы-коровы могут жить только тогда, когда муравьи-плотники охраняют их. Оставленные без присмотра, гусеницы были бы съедены жучками или птицами. В царстве живой природы Бог-творец устроил так, что эти муравьи и гусеницы должны друг в друге нуждаться и друг другу помогать. Также Бог по мудрости своей создал людей таким образом, чтобы люди нуждались друг в друге и друг другу помогали. Как сказано в Священном Писании, «Любовью служите друг другу».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Поэзия – венец познания, над злом и страстью торжество. В тебе, в ней свет на все создание, в ней божество. Ее сияние святое, раз ощутив навек забыть все мимолетное, земное, лишь ею жить. Одно лишь сознавать блаженство, что в дух твой глубже все идет, и полнота, и совершенство ее красот. Из всех земных творений только один человек обладает способностью к сознательному прославлению Бога. Пусть те лишь не поют, кто Господа не чтут, но дети Божьи пусть поют, навек забыв, навек печаль и труд. А Давид восклицает: «Радуются уста мои, когда я пою тебе, и душа моя, которую ты избавил». Псалом 70. Последующий час вы услышите христианские песни и стихи.

Когда в семье смиренны члены, и все поют Творцу псалом, и радость оглашает стены, семье Христовой это дом. Когда отец трудолюбивый всегда заботится о том, чтоб были все в семье счастливы, семье Христовой это дом. Когда о детях мать печется, и каждый день перед Творцом ее о них молитва льется, семье Христовой это дом. Когда Отец Господне Слово в семье читает день за днем с рассказом о любви Христовой, семье Христовой это дом. Когда родители примеры дают и жизнью, и трудом, что дети шли тропою веры, семье Христовой это дом. Когда в семье послушны дети, довольны матерью, отцом, живут с Христом в Его завете, семье Христовой это дом. Когда далекий посетитель находит радушный прием, входя в безвестную обитель, семье Христовой это дом.

Я буду всегда вспоминать нежные руки твои, как эти руки умели ласкать в трудном тернистом пути, как эти руки могли успокоить с лаской привычной к труду. Они пред глазами всюду предо мною, всюду, куда ни пойду. Сколько они меня согревали холодно-зимней порой, сколько облегчений давали жизни суровой земной. И разве была бы работа такая, какой бы ни сделали вы? На вас моя тяжесть ложилась земная, ее без ропота в мире несли. И в мире, я думаю, нет ничего, что было бы вам не под силу. Я знаю, как мало стиха одного, чтоб всю благодарность вам вылить. Мама, я буду всегда вспоминать нежные руки твои, как эти руки умели ласкать в трудном тернистом пути.

слышу, что ты загрустила, милая мама моя, снова тюрьма посетила наши родные края. Молодость жизни, скитанья, тюрьмы и ссылки с отцом, но и при всех испытаниях ты не рассталась с Христом. Трудная жизнь незадача, много в ней бурь и потерь, снова несешь передачу, только уж сыну теперь. Не унывай, дорогая, веруй в победу Христа, тысячелетие сияет, подвиг бессмертный Христа.

По ночам звучит надрывный кашель. Старенькая женщина слегла. Много лет она в квартире нашей, одиноко в комнате жила. Письма были только очень редки, и тогда, не замечая нас, все ходила и шептала: «Дети, вам ко мне собраться хоть бы раз». Ваша мать согнулась, посидела, что поделать, старость подошла. Как бы хорошо мы посидели рядышком у тихого стола. К этому столу всегда спешили, к празднику обедали за ним, а потом уехали, уплыли, улетели, вот и собери. Заболела мать, и той же ночью телефон не уставал кричать: «Дети, срочно, дети, очень срочно, прилетайте, заболела мать». Из Одессы, Таллина, Игарки, отложив до времени дела, дети собрались, да только жалко, у постели, а не у стола. Гладили морщинистые руки, мягкую серебряную прядь. Почему же дали вы разлуки так надолго между вами встать? Мать ждала вас в дождь и в снегопады, в тягостной бессоннице ночей. Разве горя дожидаться надо, чтоб приехать к матери своей? Неужели только телеграмма привела вас к скорым поездам? Слушайте, пока у вас есть мама, приезжайте к ней без телеграмм.

Я вижу вас снова, любимая мама, я вижу слезинки на милом лице, и доброе сердце, и нежные руки, и ласковый взор, обращенный ко мне. Через бури, невзгоды вы нас воспитали, лелеяли, кутали в ласки свои, свой скудный паёк вы детишкам давали, а сами питались травой от земли. По тяжести силы свои вы теряли, вы плакали, пряча свой лик от детей. Вы много страдали, а мы вырастали, под маминым солнцем крепились сильней. Вы нас обнимали, улыбки даруя, учили любить и бояться греха, врагам не платить, их же мерою меря, прощать, забывая обиды врага. О, милая мама, я вам благодарна, ваш голос звучит и сейчас для меня, и в сердце моем вы навеки остались, мое утешение и ласка моя.

Прекрасно и нежно звучит слово «мама», знакомое с детских беспомощных слов. Слова эти нежные, «мамочка», «мама», дороже мне самых торжественных слов. Кто, как не мама, обиды все сносит, кто первой молитвы диктует слова, кто Бога о детях в слезах всегда просит, чья рана сидеет всегда голова, кто нас согревает дыханием теплым, кто с нами болеет, когда мы больны, кто нам помогает на жизненных тропах, когда мы печальны, разбиты, грустны. Ведь только прекрасные мамины руки нас могут теплом материнским согреть, они облегчают нам скорби и муки, они помогают нам дальше терпеть. В сердцах материнских, горячих, прекрасных, огонь полыхает небесный святой, а мы обижаем их часто напрасно, и даже прощения не просим порой. О да, мы к ним часто бываем жестоки, к беспечным и нежным своим матерям. Они же прощают все наши пороки, они же ведут нас к сионским горам.

Мама плакала, хлопнув дверью, ты ушел с оскорбленным видом, не желая любить и верить, ее слез не желая видеть. Мама помнит ручонки детские, что тянулись к ней с лаской и просьбой, а сегодня упреки дерзкие, ты в лицо ей жестоко бросил. Зачеркнул обещания прежние, гаснут добрых желаний искры, а душа, беззащитно нежная, черствой коркой покрылась быстро. Плачет мама и тихо молится, одного ее сердце хочет, чтобы истина яркой молнией озарила твой путь полночный. Ты с молитвами храбро борешься, ты боишься решений сложных, но однажды предстанешь горестно пред судом справедливым Божиим. В страхе, пряча глаза от Спасителя, вдруг поймешь положение серьезность, но одним из твоих обвинителей будут тихие мамины слезы.

теплой, она над Библией сидит и тихо, с нежной улыбкой мне про Иисуса говорит. «О, друг, подумай хоть мгновенье, как многое сделала она, чтоб ты вырос человеком и знал, кем жизнь тебе дана».

матери почти всегда хорошие. Ну, а дети, сам на них взгляни, жизнь прошли они с греховной ношею, матерей не слушали они. Были слезы, были наставления, беспокойство любящей души. О, как часто в светлые мгновения совесть им твердила: «Не греши!» Но соблазн

бездны мира были властными, мрак греха был сладостен, как мед, и больные, слабые, несчастные уносил сердца водоворот. И они, как листья в ночь холодную, сорванные ветром с тополей, жизнь свою ненужную, бесплодную, угасить пытались поскорей. Но иные, в страшный миг отчаяния, когда их засасывала слизь, приносили Господу раскаянье и взывали: «Мама, помолись!» И тогда из омута падения их спасал немедленно Христос, матерей родных благословения, свежесть зной, спасение в мороз.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: В забытом алтаре номер 10 за 2012 год был напечатан рассказ Аркадия Лакова «Журавлик». Однажды мне надо было несколько часов посидеть с внуками, пока сноха будет у врача. Чем их занять? В сердце услышала голос. «Расскажи про журавлика». Надо было видеть, с каким интересом внуки слушали историю журавлика и как переживали. А пару недель позже произошло чудо. Выглянуло утром в кухонное окно, через которое хорошо виден и участок соседей. На их большом вишневом дереве сидел красавец-журавль. Подумала, что они купили и посадили на дерево игрушку, но он вдруг шевельнулся. Бросилась бегом по лестнице в квартиру сына и мысленно молилась: «Господи, усмотри, чтобы птица не улетела!» Крикнула внуку, чтобы он бегом бежал к большому окну в зале. Птица в это время слетала с дерева, низко пролетела над нашим газоном и направилась в маленький лесок. Бог сделал то, что не могла сделать я — показать внуку живого журавля. Не перестаю восхищаться нашим Господом, у Него нет мелочей. Эльза Шифер. Рассказ Аркадия Лакова «Тюрьма, Украина».
1: Журавлик. Он вспоминал свое детство. Уютное гнездо, заботу и покровительство родителей. Вспоминал свои первые полеты и радость возвращения в гнездо. Вспомнил и свое первое непослушание, когда улетел на городскую свалку с вороной, с которой он познакомился возле ручья. Ворона расхваливала прелести свалки. Слетал с ней один раз, затем другой, третий, и ему понравилось там бывать. По возвращении в гнездо ему приходилось выслушивать родительские наставления, но все это быстро забывалось, как только он снова прилетал на свалку, где его ждали новые друзья – воронье. Там было весело, и, главное, никто не мешал делать то, что взбредало в голову. Прошло лето. Отец сказал, что они улетают в края, где много света и тепла, где чистое и высокое небо, где теплая и прозрачная вода, а каждый день наполнен радостью и счастьем полноценной жизни. Лететь туда, конечно, трудно, но здесь очень скоро наступит зима. Журавлик обрадовался этому, но потом подумал: а зачем куда-то лететь, если и здесь неплохо? У меня столько друзей на свалке. Улетел и спрятался в лесу. 2 дня родители и братья с сестрами искали его, оглашая окрестности зовущими плачущими криками. Но он не отозвался. На 3-й день все улетели. Он остался один. С каждым днем становилось все холоднее и холоднее. Уже и последние отряды его сородичей журавлей улетели. Он же, ежедневно посещая помойку, все больше уподоблялся вранью. Скоро журавлик стал тосковать и вдруг понял, что он журавль, а не ворона. Его место не на помойке, а там, где тепло и свет, где прозрачная вода и чистое высокое небо, где от полета захватывает дух, где его родители, братья и сестры. Журавлик отправился в путь. Однажды силы покинули его, и он вынужден был сесть на болото. Потом повалил мокрый снег. Журавлик, просто погибал. Изредка он вскидывал голову к небу и жалобно курлыкал, зовя на помощь. Потом снова падал в забытье. А снег уже не таял. Захотел журавлик пошевелиться, но не смог. Снег лежал на нем тяжелым ледяным одеялом. тело совсем не слушалось. Он захотел крикнуть, но из горла вырвался только слабый писк. Все, это конец, подумал журавлик и заплакал. Плакал он впервые в жизни. Ему так хотелось вернуться в детство. Он прожил бы свою жизнь по-другому, слушал бы родителей, не летал бы на свалку и не водился бы с воронами, которые, как оказалось, и не друзья вовсе. Журавлик все осознавал и раскаялся, но в детство не вернуться и жизнь снова не начать. Вдруг ему что-то послышалось. Да, он услышал журавлиный крик. Высоко в небе летел запоздалый клин журавлей, который вел старый мудрый журавль. Это было всего 8 птиц, которых собрал на своем пути вожак. Они все погибали в одиночестве, как и наш журавлик. Теперь журавлик собрал последние силы и крикнул в небо. Старый вожак услышал его, и стая быстро опустилась. Журавлик не мог даже шевелиться, и вот его уже разгребают из-под снега. 4 птицы стали отогревать его своими телами, другие искали пищу. Потом менялись. Так прошло несколько дней. Журавлик ожил и набрался сил. Однажды утром стая поднялась и продолжила свой трудный путь, уже вместе с журавликом. Через время они увидели с высоты, как впереди заблестела гладь огромного озера. И тогда вожак издал крик: «Мы у цели!» Наш журавлик снова заплакал, но теперь от счастья. В многоголосом приветствии он четко расслышал голоса своих родителей, братьев и сестер и радостно прокричал: «Я вернулся!» Вот так и мы, люди, своим непослушанием отдаляемся от Бога, погрязаем в грязи греха и беззакония на свалке этого мира и гибнем. Но Господь любит нас и не желает, чтобы кто-то из нас погиб, но чтобы все осознавали свою неправоту и покаялись. Он ждет, чтобы мы воззвали к Нему, и Он всегда готов и простить, и спасти нас. Если даже нет сил кричать, Он видит раскаяние в сердце и всегда спешит на крик души. Важно только искренне призвать: «Господь, я не прав, я грешник, прости».

христианские новости со всего мира. Израильская армия начинает активный набор христиан. Новая программа направлена на то, чтобы сделать информацию о службе в армии и вариантах прохождения альтернативной службы доступными для христианского населения. С этой целью Цахал в ближайшие недели начнет распространять среди всех потенциальных призывников из числа христиан бланки на добровольную запись в ряды армии обороны Израиля, сообщает Микнефском. Бланки будут направлены всем представителям молодежи, имеющим право на прохождение армейской службы. С намерением сделать Цахал более доступным для этой группы населения, в предлагаемых буклетах будет дана четкая и последовательная информация о процедуре добровольного призыва и различные варианты службы, которые могут выбрать молодые люди, в том числе службу в боевых частях. Недавние изменения в протоколе были сделаны на основании контактов Цахала с лидерами христианских общин Израиля и с разрешения министра обороны Моше Буги Яалона и начальника генерального штаба армии обороны Израиля генерал-лейтенанта Беньямина Бени Ганца. Поскольку служба в армии для христианского населения Израиля является необязательной по закону, потенциальные призывники не обязаны откликаться на приглашение Цахала. В настоящее время около 100 христиан служат на различных должностях и в различных подразделениях армии обороны Израиля. Христианская ли страна Великобритания? Группа видных представителей интеллектуальных и научных кругов Соединенного Королевства выступила с обвинениями в адрес премьер-министра страны Дэвида Камерона в попытке расколоть британское общество. Поводом для критики послужило утверждение политика о том, что Великобритания является христианской страной. Об этом передает и Тартас. Издание публиковало открытое письмо, под которым в общей сложности подписались 55 человек, включая писателей и лауреатов Нобелевской премии. В обращении говорится, что утверждения премьер-министра ведут современное британское общество к расколу и сектантству. Речь идет о публикации в английской газете, в которой накануне Пасхи Камерон отметил, что Великобритании не следует стесняться проповедовать Слово Господне и быть христианской страной. При этом британские интеллектуалы, относящие себя к иным верованиям или являющиеся атеистами, упрекнули главу правительства в том, что он не придерживается в общественной жизни нейтральной позиции в отношении религии. Премьер-министр имеет право быть верующим, однако его характеристика Великобритании как христианской страны имеет негативные последствия для политики и общества в целом. Имеющиеся факты показывают, что нет оснований называть Великобританию христианской страной. Китай может стать государством с самым большим числом христиан. Коммунистический Китай, несмотря на преследование христиан, находится на пути к превращению в государство с самым большим их числом в мире. К 2030 году число последователей Христа в стране может превысить аналогичный показатель американских христианских общин, пишет Седмица. Официально Китайская Народная Республика является атеистической страной. Численность христианских общин здесь выросла после смерти Мао в 1976 году и в связи с окончанием так называемой культурной революции. По моим подсчетам, Китаю суждено стать крупнейшей христианской страной в мире, причем очень скоро, считает Фэнган Ян, профессор социологии в университете Пердью и автор книги «Религии в Китае», «Выживание и возрождение под властью коммунистов».
Менее чем за одно поколение произойдет резкое изменение численности христиан, утверждает ведущий эксперт по религии в Китае. Христианская протестантская община, которая в 1949 году насчитывала 1 миллион человек, уже обогнала страны, чаще всего ассоциирующиеся с евангельским пробуждением. В 2010 году в Китае было более 58 миллионов протестантов, в сравнении с 40 миллионами в Бразилии и 36 миллионами в Южной Африке, констатирует Седмица.

приклеила листок. Проходит год за годом. Вот уже четвертый год я получаю ваше издание. Как прекрасно, что у нас есть Господь Иисус Христос, наш друг, который сроднил нас своей кровью. Не перестану его благодарить за его родство. Я пенсионерка. Выписать газету «Забытый алтарь» и журнал «Сестра» не могу. Но не обделена я благословением Божьим. Имею общение с вами на таком большом расстоянии. Мы не видим друг друга. Но любовь Господа нашего нас объединила. Ваше издание читаю не только я одна. Однажды решила приклеить листок к последней странице журнала и, отдавая, попросила, чтобы вписали в тот листочек свое имя. И что же? Издание снова вернулось ко мне. А на листочке 28 имен. Но журнал снова пошел к читателям. Не смолкает благословение Божье. Не только верующие читают эти газеты и журналы, но и неверующие. Имейте общение с братьями и сестрами во Христе и получите так назидание. Они помогут укрепиться в вере. Несите в мир погибающих Евангелие. Мы, рабы, ничего не стоящие, но стремимся делать то, что должны. На земле все приходящее и ничтожное. В молитвах своих Господу приносим нужды. Да благословит Господь наши сердца, чтоб мысли были о хорошем, чтоб не было желания на греховные дела. Об этом в молитвах мы просим. Анастасия Кеверига, Казахстан. Мой крест тяжелый. Прочла о сестре Наталье Поперечной, сочувствуя ей, что крест ее очень велик. Думала, что мой крест тяжелый, но против ее немощи мой совсем мал. Вижу, что она духом крепка, не падает духовно. Радуюсь за нее. Пусть Господь ей и ее родителям даст сил духовных и терпения. Молюсь о них Господу. Все, устал человек. Оглянулся назад на свой путь и понял, как короток наш век. В чем же смысл, в чем же суть? Посмотрел в синь небес, на деревья, цветы и луга, и услышал он пение птиц, и проснулся от сна. Сколько в мире чудес наш Творец их нам дал, а я в жизни своей все бежал и вокруг ничего не видал. Теперь понял весь смысл, надо жить для Творца, когда с Господом все хорошо, и улыбка не сходит с лица, умиление, благость в душе, а на сердце покой, чистота. Раиса Шершина, Казахстан. Газета и журнал «Сестра» благоугодны в нашем доме, читаем взахлеб. Молимся о вашем труде, чтобы ваши семьи имели терпение и чуткость, когда вы задерживаетесь на работе. И, конечно, о просьбах, опубликованных в ваших изданиях. Нина С. Я перечислила деньги на читательскую благотворительную карточку. Используйте их по своему усмотрению, где есть нужда. Мне газета и журнал «Сестра» очень нравятся. Читаю сама и еще 6-7 человек после меня. Елена С.

Обыкновенное счастье. Это был обычный рабочий день. Компьютер тихо жужжал, подмигивая мне серо-синим изображением на экране, которое напоминало о том, что пришло новое сообщение – заказ на товар нашей фирмы. Периодически звонил телефон. Я отвечала на вопросы наших клиентов, предоставляя необходимую им информацию о наличии товара на складе и его качестве. При этом автоматически включался факс, выплевывая очередной лист с заявкой на товар. Приняв заказ покупателей, я вносила его в компьютер. Напряжение рабочего дня постепенно спадало, и мой взгляд непроизвольно скользил в правый угол монитора на часы. Еще полчаса, и мой рабочий день закончится. Неожиданно к моему столу подошла одна из коллег, Лия, и, остановившись в двух шагах от меня, сказала мне и сидящей напротив напарнице: «Я хочу вам что-то показать», и протянула вперед свою правую руку. Я посмотрела на ее улыбающееся лицо, потом на ее руку, и сразу все поняла. На правой руке Лии блестело, переливаясь на солнце, обручальное кольцо. «Лия, это правда? Я могу тебя поздравить?» «Можешь», — ответила она. Я встала со стула и обняла мою коллегу. Я была искренне рада за нее. Лия — высокая, стройная, очень красивая женщина, 52 лет. Я знакома с ней уже лет 14. Помню день, когда ее перевели в наш отдел. На тот момент она уже отработала в нашей фирме больше 10 лет. И коллеги характеризовали ее как очень умную, грамотную и уверенную в себе женщину. Эта женщина не стеснялась показать, что она знает намного больше других. И даже наши коллеги-мужчины не любили с ней связываться. Но работа в офисе построена так, что мы в какой-то мере зависим друг от друга. Если случилось, что наш товар задерживался, и Лия не могла вовремя отправить заказ клиентам, большим фирмам и магазинам, то от наших коллег, ответственных за доставку товара на склад, летели пух и перья. Ее боялись, ей льстили и даже старались заслужить ее расположение. Лилия относилась ко всем сотрудникам по-разному. Мало кого она считала равными себе, некоторых просто не замечала, а кое-кем пренебрегала и не упускала случая показать это. Чтобы определить, к какой категории отнести того или другого человека, она устраивала ему своего рода проверку на прочность. Так было и со мной. Когда нас представили друг другу и наши глаза встретились, я прочитала в ее взгляде: «Переселенка из России, да еще с русской фамилией. Как ты посмела работать в офисе немецкой фирмы? Ты не потянешь, ты не справишься с такой работой». После этого я не раз испытывала на себе ее давление, пока однажды не сказала ей: «Лия, перестань, ты не такая, какой стараешься быть». В немецком языке есть выражение «Harte Schale, weicher Kern». Если перевести дословно, то это звучит так: «твердая скорлупка, мягкая ядрышко». Воспользовавшись этим выражением, я сказала Лии: «Ты нацепила на себя твердый панцирь, но у тебя доброе сердце. Ты не проведешь меня. Я знаю тебя лучше, чем ты думаешь». Лия замерла, посмотрела внимательнее, чем обычно, и молча ушла. Через некоторое время ее попытка повторилась, и она опять услышала от меня то же выражение. С тех пор она стала улыбаться мне просто и искренне. Мы даже как бы подружились с ней,
Она стала мне доверять и рассказывать то, о чем мало кому говорила. В молодости у нее, оказывается, был друг, с которым они собирались пожениться, но он погиб, а она осталась одна с маленькой дочкой на руках. В то время в Германии еще стыдились иметь ребенка вне брака, и окружающие просто отвернулись от нее. Чтобы выстоять, ей пришлось натянуть на себя этот твердый панцирь самоуверенной и жесткой женщины. Через некоторое время она познакомилась с Майклом, который был на несколько лет моложе ее. Они сошлись, но его мать была категорически против брака сына с этой беспутной, на ее взгляд, женщиной. Шли годы, они по-прежнему были вместе, но все еще не были женаты. Не раз говорила я Лие, что нужно узаконить отношения. Объясняла, что это очень важно для нее и ее дочери, что если они не оформят свой брак, то может случиться, что и дочь ее не выйдет замуж. Рассказывала, что Бог предусмотрел, чтобы отношения мужчины и женщины были прочными, а это возможно только в браке. В браке мужчина чувствует себя мужем, отцом и главой семьи, старается содержать и защищать женщину и детей, понимая свою ответственность перед ними и перед Богом. А женщина принимает эту заботу и защиту, отвечает мужу уважением и любовью. На все это Лия не раз возражала мне. «Да о чем ты говоришь? Сегодня я зарабатываю столько же, сколько Майкл, и мне нравится быть независимой от него. Я могу сама содержать себя и дочь». «Лия, скажи мне честно», — продолжала я убеждать ее, — «ты же хочешь, чтобы жизнь твоей дочери сложилась не так, как у тебя? Ты же хочешь, чтобы она вышла замуж, родила тебе внуков?» «Ну, я, конечно, не против, но пусть сначала окончит институт», — соглашалась она. «И потом, Лия, не отступала я, мне так хочется увидеть тебя в платье, а не в джинсах. Бог создал тебя женщиной, и ты будешь очень хорошо выглядеть в платье». «Платье?» – смеялась Лия. «Да я не одевала платье уже много-много лет. В моем шкафу просто нет таких вещей». И вот теперь она стояла передо мной в красивом платье, а на ее правой руке блестело обручальное кольцо. Все сотрудники нашего большого отдела мгновенно собрались вокруг Лии и засыпали ее вопросами. «Лия! Так вы все-таки поженились?» «Да, после 21 года совместной жизни. Мое сокровище, мой Майкл сделал мне предложение, и мы поженились», — ответила Лия. Я смотрела на нее и видела в ее глазах непередаваемую радость от того, что наконец-то ей позволили быть женщиной, обыкновенной женщиной, которая вышла замуж и очень счастлива. «А где была свадьба? А как он сделал тебе предложение? А что на это сказала твоя свекровь? Какую ты взяла фамилию? Как вы праздновали это знаменательное событие? Сколько людей было на твоей свадьбе? Почему ты нам раньше ничего не сказала?» — продолжали радостно спрашивать окружавшие Лию коллеги. Я смотрела на все это и вдруг поймала взгляд нашей секретарши Карины, которая выглянула из своего уголка на шум, да так и застыла в дверном проеме, наблюдая, как коллеги поздравляли Лию и как она светилась от счастья. Мне не надо было ничего объяснять, все было понятно и без слов. Карина, молодая женщина, лет 30, вот уже 10 лет живет со своим другом в одной квартире, а он все еще не сделал ей предложение руки и сердца. Не раз я говорила ей: «Так хочу увидеть тебя в белом свадебном платье», на что Карина отвечала мне с напускным равнодушием: «Да и без свидетельства о браке можно хорошо жить».
но сейчас я увидела настоящую Карину, у которой в глазах была видна тоска по счастью, тоска по настоящей семье. Феминистская теория, уравнивающая женщину во всех отношениях с мужчиной, подброшена человечеству сатаной, который старается сломать созданный Богом институт семьи, лежащий в основе здорового общества. Это привело к тому, что женщина в борьбе за свою свободу потеряла что-то очень ценное – счастье быть женщиной, быть женой. Сегодня

человеческих запрограммировал теорию феминизма как бунт против созданной Богом модели семьи. Но Слово Божие учит нас, говоря через апостола Павла: «Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог». 1 Коринфянам 11:3. Когда я слышу, как иногда женщины-христианки говорят, что их мужья не в состоянии прокормить семью, принять правильное решение и не делают вывод, да и вообще, чтобы они, то есть мужчины, делали без нас, женщин, то мне хочется сказать им: остановитесь, не говорите так. Разве не создал Бог женщину, чтобы она стала помощницей, а не командиром мужу? Может быть, все-таки надо дать мужу шанс исполнить то, что предначертал ему Бог, и просто помочь ему справиться с его обязанностями. Оглянитесь вокруг и спросите любую многодетную вдову из вашей церкви, как ей живется без ее главы, без ее мужа. И вы услышите, может быть, совершенно неожиданный для вас ответ. Вы услышите, что она устала принимать самостоятельно решения, от которых зависит ее личное благополучие и будущее ее детей, что она была бы очень рада вернуть эту ответственность своему мужу, но, увы, его больше нет рядом, она свободна. Она свободна работать как мужчина, чтобы обеспечить свою семью всем необходимым для жизни, свободна принимать решения и нести ответственность за эти решения, свободна в одиночестве стоять на коленях перед Богом, умоляя Его спасти ее и детей, прося у Него помощи и защиты. Свободна, но эта свобода вовсе не радует ее. И только благодаря тому, что наш Бог является судьей вдов и отцом сирот, она еще жива в этом мире, который настолько жесток, что в любой момент готов раздавить ее. Но только рука Господа не допускает этого. Пишу это, каждый день проходя на собственном опыте этот свободный путь вдовы. Хелине С.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

Христианский телетайп. В школах запрещено исполнять рождественские песни. Апелляционный суд Филадельфии рассматривает жалобу на решение школьного округа South Orange Maplewood запретить исполнять в школах рождественские гимны и даже их мелодии без слов. Запрет действует с 2004 года. Суд низшей инстанции, уже рассматривавший это дело, признал запрет законным, сообщает издание Regions.ru со ссылкой на World News Daily. Юридический центр имени Томаса Мора, ведущий дело, отмечает, что запрет ярко демонстрирует огульную и воинствующую неприязнь многих публичных школ ко всему, что связано с христианством и Рождеством. Жалоба подана